0: Вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь. Зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь? Малым там в Польше, в его кракове, в сракове, блядь, сидят, а? Вот, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал: люди, я любил вас. Будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь? Там шведы, хуй. И всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахуй России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, а да степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дороги не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси, и тех нихуя не видать, блядь, сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь.
1: Славься, славься, ты Русь моя. Славься, великая наша земля, блядь.
0: Все, победили, нахуй. Они до них не дошли. Этих, значит, они... Наши расхуячи, тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, а хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй, в такой мороз, блядь, лютый, нахуй, все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешь, вообще нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь, Суздаля, блядь. Это я не ебать, сракуша. 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй, да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян, вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они все отсека, блядь. Хуёво! Будет еще хуёвей, блядь. Так вот, вот русский перевод Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Ни про дочку, ни про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Церкоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот, нахуй, от нехуй лезть, блядь.
2: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь. Какие муки! Блять, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блять. Культовый, блять, на него молиться надо, значит, блять. Все, снимай галоши, блять, в красный угол и ебалом об пол, блять. И кто сделал так, блять, знаешь, сегодня сделал, блять, фильм ты дать. Квинтина, бля, Карантина, ёптэм. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему, нахуй, нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит: а гвоздик вбить мне, блядь, папа? Карло, блядь. Карло говорит: ну нихуя себе, ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого... Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит: ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтина, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, это Квинтина Тарантино, пизда. О, ты меня вот, сука, с утра похмелил, блядь, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой... В мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя, нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квинтина Барандина, сука, карантина, блядь, он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. И тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.

надувает губки, блещут трусики из-под юбки. Ей сегодня иметь одной хор народный и заводной. Ей сегодня иметь одной хор.

0: Алисы, а я давно хотел тебя спросить.
1: И спрашивай.
0: Ты маму любишь?
1: Слушать люблю, а так не.
2: А мама никого не любит.

треплем ампу нам похуй.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут пэр сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суп.

0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно.

Ать, и так, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, бля. Коля, в этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, бля. И вот что ты думаешь, бля. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Князь, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец, а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают, ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе, и все. Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочись нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля, а? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа... Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, блядь. Вот хоть, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он давно, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуяк-хуяк, говорит, и такой все время усталый, блядь, значит, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, значит, он у них главный джедай, понимаешь, блядь. Да не джедай, Коля, ёбаный в рот, это из другой, уже в другом фильме, нахуй, месячковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь, ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь, а это где? Джедай, блядь, о, ну, по фамилии которой Аби, блядь, Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби, понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь, и у него там ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь? Джедаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь.

0: Не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча нахуй зарублю в пизду, блядь. Наливай нахуй в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, бля. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это мы уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж прости армии, блядь. Лишние рты, бля, говорят, какие нахуй рты, бля, там все для порядки, блядь. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь, это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на всякий, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ебаных. Аби, блядь, там, тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, коля, бля. Владеют телом полностью, проклятие, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блять, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, бля. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот Сусами мелкий, блядь. Йода, блядь. Юда, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили, нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк-хуяк-хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетать только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк-хуяк-хуяк. И на две части рассёк обоих, блядь. Не целись, нихуя, Коля. Это так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не для тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, нашли. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя, нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафа не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже, нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает, нахуй, на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь, главный джедай его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит. Шутка. Шутка, джедая, ёптебе. О, короче, блядь. Где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, да? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упала, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-то заводе искра, блядь, понимаешь? Хули? Если этих шампуют, ебаных, клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ухсасенький, блядь, йоды, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит, обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, какая-то для пизденку схватит, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит. А что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там. Понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую, там, ой, затравка, он из-за нее старался, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, а говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ну, ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да, говорит, блядь, джедай-то нас, говорит. Да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться-то надо, ебать, ну, хоть и убивец, да, куда ебаться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он нахуй в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, это борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как-то, бля, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. уебнулся, сука, блядь. Ну и, блядь, назидай, ну ёптама, ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебать, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый же, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Месяц расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. И этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый, я тебя поздравляю. Хуяк! И все. Говорит, о как! Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебисти буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Он, говорит, упал, нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический, как ёптан. Хуя-хуя, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Говорит, вставайте, ёб вашу мать, всё, вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Но, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседство. Вот их вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, бля, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо. так сказать, привезите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы простому ёбнуть пару раз, да и все. Не, ну надо бы выёбываться. Ну и да выёбывались, блядь.
1: Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит. Раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерители, блядь. Ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля.
0: Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь.
1: И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля. Я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном. Она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса, эта падла-то. Она все время в таком длинном, бля, стоит. Губёс свой распустила, бля. И этот тоже впиявился, бля. Как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь. Вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, бля, говорит. Ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ну да хуй с ними. Чувство у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука. Война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время возникает хорошая ебальщина нашего доброго дедушки Йоды, бля. Который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь.
0: Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь.
1: А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь?
0: Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь.
1: То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёпты мать. Я, говорит, Гамлета играл, я ебу все в рот, говорит, куда ты нахуй, блядь, артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет, я не слышал, блядь, сука, но должны отдать. Это такая фигура эпатажная, но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних, порнографической литературы сколько. У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля.
2: И вот эти свои. Показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты.
1: Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало у себя. Что там у тебя происходит?
2: Не, бля, сейчас. Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну что такое?
1: Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую.
2: Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну. Все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочку какую-нибудь сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и, ну просто сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочется раку показать. Хорошо, что это фотография, а то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это у нее это, вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глубже туда все это проходит. Тату! Тату. Такое тату. Как не смотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну что ж, теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют, ну что ты какой-то, ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой-то? Если, бля, опять сильно вредительство, ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, нашуются в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел, наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля, ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь? И, конечно, наш уже это... Уж не тот возраст, конечно. Мы не так с тобой тусуемся, там девчонки. Все у нас тут свои, понимаешь ли, уже... Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Это ведь дело такое, вот нам, например, наоборот там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши быстрого, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы сварите, вы их сожрите, нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите, нахуй, отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Симону, блядь. Там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёп, вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3, блядь. Пока шмонали, спиздили сумку у нас нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул нахуй, они его взвесили и попиздавал он туда нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздавал, Коля, это ты попиздавал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать, я только что сдал. Вас, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь, спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули нахуй мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Симон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все.
3: обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь, бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сунь. Короче, третий раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. Мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажмай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Симоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь, и нам обеды повезли, блядь. Открыли мы, нахуй, там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь, маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет, хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать, нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну, это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну, народ, конечно, немножко отошел, блядь.
1: А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптеньки, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мустую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, это вот жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю. Да чего трогательно они вот, эти вот, америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь. Ну, просто вот похую, понимаешь, все. И они вот все это вот, вот это вот все переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь. И вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот у среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Да они там тоже участвуют, блядь. Ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяйстый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там, ебать, хорошо, не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, бля. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.
4: Клёвая песня! Клёвая песня! Моксель, а ты на идиш умеешь говорить? Не-а, не умею! А я думал, ты умеешь! Не, не умею я!
5: Не, ну понятно! Я просто думал, ты умеешь!
4: Не умею я, не умею!
5: Не, чё ты сердишься? Я ж думал, ты умеешь! А ты, оказывается...
4: Я не умею! Не умею!
5: Блин, Моксель, ну чё ты, я такого сказал? Ну чё ты так скипнул-то? Я ж русским языком тебе объясняю. Сегодня утром я думал...

0: папочка, пизды!
1: Опять пух-пух. Идут погромы снова. Опять пух-пух. Привет от Макашова.
0: Получил по почте и заказ. И неделю пряталась я в матрас.
1: Кукла Моня, кукла Яша, кукла Соня и Абраша.
0: Ну и шо вам с этих перспектив?
1: Кукла Рива, кукла Лёва, кто не хочет быть здоровым?
0: Надо, надо ехать в Тель-Авив! Ай, в Хайфу тоже!

0: короче, я в этом боливаре, блядь, как вышел. Там, просто никто не обращает внимания, там все в боливарах, нахуй. А потом уже в Бразилии, блядь, там, сука, эти гаусы местные, блядь. Тут тоже проблема с языком, Коля, блядь, нихуя не поймешь, блядь. Там же португальский, оказывается, блядь. Как они туда, сука, попали, блядь, а? Ну, везде испанцы, испанцы, грациас, грациас, блядь. Муча грациас, блядь. А у них этот ебаный португальский, как у нас белорусский, блядь. Вот по-нашему, да? Царевна лягушка, блядь. А по-ихнему царевна зябка. По-белорусски, блядь. И точно так же, блядь, у этих. Ни одного, блядь, слова такого четкого. Все ау, эу, ай, аси. И пысю. Все сисю, ситюля. Короче, понимаешь, у них, у испанцев тоже есть сепелявые свои, блядь. И заики, нахуй. И эти, ну как их вот, которые... Ну, церебральный паралич, хуй, прости, господи, блядь. Так их, сука, отселили, нахуй, образовалась в Португалии, блядь. Там все так говорят. Я же выходил, и там еще по-испански говорил, нахуй. Пасьонен перданабле, бля, Коля. Это по-испански, блядь. А веришь, нет, как по-португальски это будет? Пайсеу импердуабу, блядь. Ну, явно белорусский акцент. Ну, явно, привет, Лукашенко. Он тут, кстати, проехал у нас. По подземке, блядь. Так до сих пор не открывают нихуя. Боятся, не сбросил ли чего. Вот сейчас ехал, думал, о, уже открыли нахуй. Нет, нихуя. Кому-то показали, а кому-то хуй. Кому ездить надо, блядь, там как раз. Третье кольцо, задерживайся пока. Не дай бог, воды какие-нибудь пошли, блядь. Вот этого я больше всего боюсь, блядь. Воды это, о-о-о. Когда воды у женщины идут, это значит, она рожать собирается, понимаешь? А когда так, воды, это хуёво. Это очень хуёво, Коля. Вот как бы там воды не пошли, я боюсь. А то мы так родим. Не поедем по третьему кольцу, нихуя.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай.

0: А поверишь ли нет, Коля, корешь ему драгоценный, что мое, то есть Шурина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Шуру, блядь, и натискать из Шуриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Шуры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Тем не менее, Коля, так как я скажу, кореш мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, в пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю про Ростов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, бля, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Эти гражданские войны. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-то надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую. Он хуярит и хуярит. Прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит, нахуй, народ у нас, блядь. Так и это. Лезут, нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезть? Просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, с кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять-таки, спущенного из проходящего вагона. Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепшие друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, блядь, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам: ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мяч всех пых! И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
1: Чтоб вы так пахали, как мы отдыхали этою весеннею порой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу зрительскую массу

0: чему ты спасся?
1: Видно было в панну мне тонуть, моля буду.
0: Я ж хоть и трясся, почему ты спасся?
1: Видно было в панну, бля, тонуть.
2: И с тех пор, конечно,
0: я живу сердечно.
1: Мою оглушительный прогресс.
2: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес.
1: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.
3: Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь. Это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь. Куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь. Под пьяного работает, понимаешь, вроде как качаются. Сам как пизданет пяткой, нахуй. Под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь. Под пьяного косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточки у них там, это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь. Тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты... Копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он, говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёб ты, мать. Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёб ты, мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп, встанут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тут, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь... Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафи. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая это Пафия? Думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гитера, блядь, она всех определяет, блядь, к ней всех посылают, как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь, ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет, он, говорит, скоро его отправит, нахуй, к Пафии, блядь. Отправит, блядь, ну еще, сука, отправил, нахуй. Ты, говорит, вообще, сидит этот ебаный Сайфер потом, и это, матрица идет, ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, нахуй, на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ёбнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, это Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, бля. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля. Чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателя. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ебнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, в какую ты влип историю, пиздюк? Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все, Морфеус, блядь, тренинги, нахуй, и все исчезли, нахуй. То есть они переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там по ебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, такого наворочили, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй? Американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, сидит, курит. Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб твою мать. Ну, хули, ну, хороший малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну, на, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем и хули там.
4: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Да пей, нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть-чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзий, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он... Объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом прикинулась, нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но, главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Вышел Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, блядь.
5: оделись, ноги помыли, сука.
3: Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом в друг друга не упремся, бля.
5: Ты, сука, красиво снята, бля.
3: Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где все

волосами и сяткой на разгол размахивают, блю, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономит, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Сипай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля! Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая стена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, ты... Говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там, армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Говорит. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально, блядь. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть... Блядь, предохраняйся. Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит, это что же, ведь так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с другу принадлежат, брат. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня! Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея мировая революция. Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурмов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда, а ему он же все в атаку нахуй, а он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, с Анки сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Говорю, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как, сука, умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь, этому, нахуй, этому политэконому-то, нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну, и не ебамся столько, блядь, он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй, блядь, когда, блядь. Не ебамшись, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так сильно рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой седла, блядь, у него елдометр, блядь. Хуяк, он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него только сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши

уебенной капелевки. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые браги нахуячились. И спят, блядь. Они подкрались тихой сапой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, а расстегнутая пуговка одна, блядь, ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома, причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь. А он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, блядь. Нам сейчас никого не пускать. Кто-то плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот, сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев, переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы... А дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

Головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, блядь, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная да безобразие. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в рот ему всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёб твою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наши это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше мы назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий, блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарет, бля, в рот мяч их пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это... Царицу, блядь, сука, я еще сидел, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много просидел, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Но все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего, неплохой я. У меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну вот, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никто не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, все, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули, нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля. Смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле. Нет уже этих светлых боли, бля. И не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла, она может в голову ударить, и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй-то касался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля, если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять, грязные бабы, блядь, знаешь какие, блядь? А была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну в рот красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли дохуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, блядь, в деревне, блядь, эти ёбаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот всё какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Но наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока я спью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилететь когда? Когда у них, блядь, дистония началась, бля, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. где-то на юге и явно еще его, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, охуты, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. Охуни стоит, блядь, Чикатило, ёпта, Чикатило, тот, блядь. Сколько народ загубил, блядь, это дело, знаете, блядь, таких злобой, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему глоткну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, в смертниках следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь. Это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав, он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мяч всех пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее хуёв. Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И эта Наина в рот мяч всех пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чуюсь, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ща, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу тоже, в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля, и, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пустынь, помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домище свой, блядь, вот, в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пых, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. что он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем... Он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, бля, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, блядь. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, а еще там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, бля. Ратмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Что он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там? Так, поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит, и периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь, и в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, Руслан, говорит, бля, пиздец, мне приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я там ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, чует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, он, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, какие. А слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, бля. Вот как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. Кого у синита приходит, бля, тарас из дома, бля. Пошалась там Миша, блядь, или как тебе там, Костя, блядь, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, мол, набой, блядь, набой, говорит. Ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ёбнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, и у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сяду. Все на зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав, градусы.

А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за нас, дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Ну, кореш мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Год, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло, чу, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить, пиздец, она умирает, блядь, как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства, и у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь, консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну, еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, блядь, он пришел, сука, туда, блядь, комнату снимать, блядь. И мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире из жопы, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопы вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь. У меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь. Консервация, блядь. А он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь. И все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь. Понимаю, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тихо-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то сдвигаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, бля. Или так ручонкой чоп его за херок, бля. Да ёпте, мам, как же так, бля. Ну, за живой человек, бля, я сам сижу, думаю, бля. Ну, девочка дает, бля, а? Кроме сих пых, любой мужик, бля, ну чё. Такие тут, сука, законы законами, бля. Я страсти, бля, я страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, бля. А тут мама, бля, в рот на сих пых, бля. Давай, говорит, сука, поженимся, бля. Говорит, да, бля. Да нахуй ты мне нужна, бля, в рот на сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком-то качелях, блядь. Блядь, оттика-чика, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые котели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, вот, дочка, блядь, хули ты там, вроде, на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу на.

0: нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, о, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лежит, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец. Я говорю, как? О, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. До чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, еще хочу, но это точно и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь, хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все дергает. Хочешь, я, говорит, скажу, какая противная была, бля. Ой, не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, бля. Ой, не, ну хочешь, бля, расскажу, какая противная была. Да в рот ты. Ну все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавоска, блядь. Она уже так ему так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуя себе, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страшные кошмары, блядь, из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ним. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, бля. Где, бля, ло, круж, выходит пизда такая, бля. Ну, она невзрачная такая, бля. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгать и скакать, в рот меня ебать, бля. Шарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее исторожил, бля, что пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, ты в рот носи, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, ох, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тоже пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй в пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сап говорит, ёб ты, мать, знал, лучше дала 5 раз, блядь, в рот тебя сих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёптить, блядь, дымовочку, сука, маленькая была, пиздёнка, блядь. И все норовили ей впервролить, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рот мне сих пых, блядь. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, сука, а хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мяч их пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хули, я беременна, муж, блядь. Оп, философия, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука. Вот из-за него-то все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, в ромящих пых, блядь. Буду мстить, сука, на свол его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут. Ты нахуя, блядь, вот увёз эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помню, бля. Да время, правда, 2 года, ты что, охуел, бля? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругал, я импотент, вроде сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, дальше, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты еще, блядь, хуяк, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, хуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуяк, хуя. Так хладнокровно, бля, убил, думаю, ёптима, ну тебе легче от этого стало, бля, в рот мячих пых, бля. Ну, сука, ну что это такое, бля, из-за этой маленькой пиздёрки, бля. Да, конечно, мы её осуждаемся, бля, да пиздёрка, бля, она вот такая сякая, нализа. Коля, ты сам смотри, бля, когда на тебя налезут, бля, ты чё, бля, ты живой человек или нет, бля? Сука, они нимфетки, бля, были всегда и будут, бля, сука, как и карлики, бля, нахуй. Это природное явление, бля, феномен, ёптая мать, бля. Коля, бля, называйся это русским словом. Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие диаглядные, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан. Рот мячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а? Усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я и, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, бля, буду, блядь. Не надо, блядь.
1: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
0: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь.
0: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу.
1: Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
0: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
1: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
0: Дон впадает в сердце мое, пизда.
1: Помнишь песню такую? О, бля.
0: Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах.
1: Ты веришь, нет?
0: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй до хранилища, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
1: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
0: Ты знаешь, сука, корень свой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
2: Корешам, наверное, все характерно, блядь. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там, в Колумбии, там, в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь. Ну, танго как основа, блядь, всего у них. Ты понимаешь, там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70. Мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь. Она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь. То есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля. Сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его.
3: блять, будет.
2: Ну, может, она и не блять, нормально все будет.
3: Ну, красиво, бля.
2: И бандонеон охуячит, блять. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блять, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блять, слушал музыку пьесолы, блять, а не ансамбль исполнять, блять. С баянами, блять. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блять. А бандонеона, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Ну, это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили. Видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Она думает, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко, нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои? Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лезет. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь, сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь, смотрите его, там тоже много интересного, блядь, общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. И осетра? Что ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй. 1.5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, Коля, там? Великий Чехов, блядь. Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь, мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чахоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себя все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, ее колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, бля, Коля.
1: Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь? Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь. Поедатели, блядь, сука. Каннибалы, ебать. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно, со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь. Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже, вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл-рыл-рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут еще эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, ой, я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клоун, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Нэми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь, ну. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю, думаю, ну как же, рыбка, блядь, да более того, еще в пакетике, нахуй, как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют. Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю. И маленькие у них такие черепашата, блядь, сука, ну, о, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи. Пахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Там подружились все, знаешь, он говорит, ой, бля, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял, ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сочувствуем, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вы туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
4: 4 года не думавши, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
1: Ой, за живот, хватит. Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
4: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
1: О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
4: Оказывается, у них в этом... Видимо,
1: как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, покорение.

0: А сколько стоит? Да $70 дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь, и давай как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуячило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям. По указанному адресу, где она его взяла, хуй знает. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций.
1: В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь.
0: Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёпты мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёмны, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних, порнографической литературы сколько. У них первая пошла, порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля, не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля.
1: И вот эти свои показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты, ну ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, ну, ёпты.
0: Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит?
1: Не, бля, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие.

0: Ну что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дает, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Если члена вредишь ему просто, блядь. Члена вредишь, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочка какую-нибудь сделают, а тут вообще уже борзели, понимаешь? И иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Если, бля, опять все навредится? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолвки насуются в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли, нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ёбаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебало вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё. Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, бля, в России, ёпта. При царе, батюшке. Я не говорю, что царь, батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь.
1: Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет.
0: Раду это в пизду это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег нахуй.
1: и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти уебанные москали. Ну что, Коля, кореш твой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь. Сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
2: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, знаешь, Федька Кастров, бля, ёптель, Фёдор, ёптель, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, бля, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону, где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй савок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом савок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, тьва, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
1: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля.
2: Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
1: Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
2: Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
1: Все с неба падает, блядь.
2: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому от днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, Вот автобусы, типа, заресёченные, блядь, они туда залезают, все за решётку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Им китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железнодорожье, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй, блядь, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу, только лег, ебать тебя в сраку, блядь, я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, Мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, дух, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше сейчас залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш, говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь мне? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю. Универсам. Там нихуя. То есть сделай сам называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь нахуй, сам себя нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка золотого самогона, блядь, говорю. Ну-ка дайте-ка мне нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, до копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, блядь, 2 бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышь, нахуй, хуйня какая-то, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. По талон,
3: нам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для членов профсоюза, блядь.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздавал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше рассказываю. Мудель горемычный, блядь.
1: Море далеко, блядь, километров 60.
2: Ну, это недалеко для нормальной церкви,
1: блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили...
4: Кой, блядь?
1: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, блядь. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, блядь. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, блядь, разъедает, на. Говорю, нырнули, блядь, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, блядь, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, что их хуй возьмешь, блядь. У нас вот сочевелись, а вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь.
4: Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля.
1: Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мять, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету. Красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел... Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой. Он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще на камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт-диск, нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским зёпам, бля. Ой, блядь, это что-то. Ну, ты знаешь, нет. Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда. Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои.
2: Не знаешь, что у тебя леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, корешь ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Корешь мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все. Все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь. За одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Какой рис-то, блядь, уже? И китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать их, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь. Ёптая мать, он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. Походу, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну, дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного.
3: кондишены, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу, нахуй такую свободу. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего нахуй, блядь, от всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать, конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным, ебическая сила.
1: Дело-то не к хорошему идет, ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, товарищ. Ну, а товарищ ему делать нехуя. Хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй. Приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы, а его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда...
0: Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится.
1: Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.

0: веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы, на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот речушечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот речушка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел, сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, столько фраера сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже. Хочешь вагон, говорит, водки, боже. Вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». Это веришь, нет, чувак, а Гарик, в натуре, он князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чевих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
1: А я тебе так скажу, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, кило гвоздей, можешь сказать, в мусорный ящик. Я тебе так скажу. Вот мультипликация, это такая история, блядь. Сейчас они уже на широкий формат переходят, такие кино делают. Тут, понимаешь, ты там, я у тебя уже упоминал кое-какие, понимаешь, тут диснеевские туда-сюда, тут наши уже встали. Кореш ты мой драгоценный, на широкую ногу после «Незнайки на Луне». После «Незнайки на Луне» там. О, там звездочки, хуёздочки всякие там. Там приключения, блядь, тут это не поносивают по какому-то другому мужику. На букву «К», по-моему. Но другое дело, что он там сохранил все эти персонажи, там «Незнайка», ну, «Звёздочка», новый персонаж какой-то, там всякие «Торопышки», блядь, все эти там «Докторы Пилюркины», все остались, понимаешь, что только они на Луне уже там пиздовали. Ну, тоже там капитализма такая была, понимаешь, все это вот, блядь, тугрики, мугрики, вот какие-то сантики, фантики, блядь, вместо денег. Ой, там тоже, и тоже грабители всякие, все норовят объебать «Незнайку», блядь, и его компанию, блядь. Ну, так в результате все-таки с этими гигантскими помидорами они так и прилетели назад, блядь. То есть, а самые помидоры, как говорят, наридные полтавщины, насладились путешествием, я бы так сказал. Ну, тоже красивый фильмец такой, давно вышел, большой такой, наш. Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, о, пизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выговоришь, наливай все, блядь. Так не выговоришь, нихуя, ну-ка, сядь, ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали Честные Берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все произошли одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому Честные Берендеи, блядь. Вот, ну поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот, о, блядь, ты чё сюда, и название какое, как раз Ярица, блядь, он всем пиздюлей, солнце, блядь, понимаешь, они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь, и у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес, и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь. Ты понимаешь, нет, нахуй? Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз, тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозы, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сосчитаешь так, типа, Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь, и впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь. То есть... Ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот. Дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. О, кто, блядь? Через костерчик, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала нахуй. Все впитало, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй, через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь, хорош. Реснички, щечки красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёбаный. Я более того полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачком. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Ярил все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но ежели она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сразу одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда дедушка Мороз, он упиздовал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лез ему, блядь. Ты, уебень пиздоголовый, следи за Снегурочкой, блядь. Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь. Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь. Отрубай нахуй или вези узлом, блядь. Он говорит, будь сделано нахуй, дедушка Мороз, пиздец. И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенек, нахуй. Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все, нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё мою. А у них это уже, блядь, это Ерилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, блядь. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная, пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какое горе, блядь, у нее. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все, пизду Купава тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Если оно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь, тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответь за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабыль с бабылихой, привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь ли, ёпты, сколько переёбано, ёпты мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота, зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь бериндеёнка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь, и вашей дочери-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ли у тебя эта хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь. Закон, сука, блядь. Философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь? Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь. Ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ерилин день. Он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравилось, мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня хуй-то стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь. А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь. И все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй. И она ебальца раскрыла. Лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать. Он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь. Понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь. Леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь. Чувствует неладное. А Лель говорит, она ему цветочек подарила. А Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, это со своей ледяной пиздой, это еще тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгир за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьять, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгир-то хуиськи достанет, сейчас ему, говорит, похуй ты дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь, она говорит, слышу, блядь, ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй, говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела, если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь, ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданешься, накроешься медным тазом и останешься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить, трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят? О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушки-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. Я говорю, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сорчился, где ты нахуй, мизгир? Уже ей этот лель по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгир, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у ней все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонет нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря, нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь. Нихуя тут особенно, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали-то, блядь. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
2: Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёб ты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор, а там Коля ёбово идёт, блядь, но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёб ты, опять по паузе, говорит, оплатите товарищ, блядь, типа, тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит, по-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта, зимку-то, блядь, всю ночь стерзал, месяц впереди, ебать тебя в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, бля, гуляйте там нахуй, там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь, там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь, все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии, якобы, этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, в чистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами, и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас все купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая... Добрый, оказалось, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну, давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5 ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду.
0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь.
2: Сколько ты меня не доставал, блядь. Отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно дать скоблять, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Теперь утихни, блядь. Утихни.
2: И сиди, сука, низко, бля, как говорят в народе, блядь. Низко не смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Князь, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса видел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец. А вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот этот

0: Бабки не ходить, блядь. Сивуху-то, сука, у нас без сивухи хуй проживешь. Но некоторые очень увлекаются, блядь. Детей бросают, блядь. Те гурьбой нахуй на помойке и пиздец. Вот это путевочка в жизнь. Фильм так и назывался, блядь. Все, мол, не ходите, мол, блядь, это вот дети, блядь, туда-то, мол, ничего хорошего, сука, на помойках-то нету, блядь. Понимаешь, идите, мол, в строители, блядь, будущего светлого. Стройте дороги, блядь, там хуё-моё, блядь.
1: Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть ещё. Давай уже, нет, ещё кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдём к портвейну. Именно к портвейну. Именно, кстати, о кокаине. Вот и кореш твой... Вернее, твой тёзка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, так, не мигая нихуя, он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метёт, всё-то ему, говорит. Я смотрю, ну, явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит, так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине, полковник, кстати, дальше пиздует, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые, пройдемте в подвал. У них для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные в смысле на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь. По лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. Для все удовольствия, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный.
0: У Коли, у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны.
1: А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются, нахуй, 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту суют, блядь.
0: Опа! А у него карманы зашиты оказались, блядь. Оттана, блядь, я говорю. Как тебе повезло, бля?
1: А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься нахуй.
0: Карманы защиты, бля. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так, во-первых, в сторону Крыловской не ездить, бля. В сторону Павловской не ездить, бля. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, бля. Так что, вот такая история, бля.

Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма-то прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чих-пых. Ксюра ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать. Вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули, блядь. А тренажа тоже нету, блядь. Один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта. 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить. Вот они и хуярят корейцы японцами. О, блядь, ну родина, конечно, понимаю. Им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь. Им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол...

Пол сиял. Ну, пока сына все делать, бля, французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай, все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разъебай тут. Знаешь, помочь я, смотри, я с потом покрылся, бля, испарин. Сегодня обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля. Кругом терроризма всякое, блядь. И прочее, прочее. На все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу, и может, еще не прочитаю, кого не замечу, ну не обессудьте меня, я все равно всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.

0: Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю. Хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишет? Ну, про себя напишет, вроде как мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот, приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь. Как Коперна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на Греции. Ну, говорят там по-русски. На Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочку забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, мол, все будет хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять, и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтическая история, блядь. Выжидание счастья, блядь, называется. Там выжидание мужика, и выжидание счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... мужика, то есть, я говорю, Лангрин, это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра не почем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя, но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Форменнер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запросы делал, там, ром, там, якобы, они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Бля, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, а что мы, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю? А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь. Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили Кремль с пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорят, наши герои. А потом нам наштопиздило долепливать-то. И до нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот Кремль, ебать, его колотить из пластилина, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я хуя, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешки мы драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на ебать и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Он говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну, с пиздой, конечно, она если тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес, в город, бля. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь? В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, бля, все-таки, блядь. Не нравится, как я через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду. Говорит, сможем и сейчас, я, говорит, я не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, Коля. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, осёль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазёночки такие, блядь, у неё большие, бля. Носик восленький, блядь. И такая, видно, девчоночка такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, блядь, хули. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы, блядью было ты всё. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики и всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал и в этот город ходил, блядь. Стоит как-то покуривает трубочку, блядь. Он так покуривал много, блядь. Ну, стоит покурить трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы. Долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, блядь, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот сайт молчит, хоть бы хуй, блядь, подерев. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты криком пошел-то нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, А, блядь, уже скрывается там, знаешь, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Корище ему драгоценное, налить стаканчик не могу, у меня, блядь, в горле пересохло, блядь. А так вот, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек дней, он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка, ну, а потому что Господь, он в сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он, романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дуба и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь, а соль продает, в город ходит, через лесочек, блядь, когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут, папа подумал об этом, но говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я не могу, говорит, с ней, я в это время рыбку ловлю, там хуё-моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздуть не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой, нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, вот, а да, вперду, а так, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно по ручеёчку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, а там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют? А ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешь, накинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну у тебя вообще бздёк-то вонючий, себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Я ведь себе, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эгль, он Грея, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда, где ты матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, бездну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал, ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь. Это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь. Среди всяких, сука, настурций. И полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Ассоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой
1: хороший, добрый, бля.
0: А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящий мужчина. И говорит: как прикажете, батюшка, бля. Настоящим могу, не настоящим. Говорит: нет, лучше настоящий мужчина расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит: нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит: нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит: ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит: ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Говорит: да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то калалоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработана, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей в этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал: бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му. Ну, так, естественно, замолчала, не выёбывалась. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хули, от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь меня? Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде. И прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал. Что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, где-то должна быть. Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать, надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кончится ему драгоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грей, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку дал блёночку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня же Гарик, блядь, не приплыл бы он к ней нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя, и назвал его Секрет. То есть от кого Секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с Секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежития, бля, сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, все норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что Вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, Настя, как заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время Соль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал... «Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней». Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел, говорит, «А хуя, нихуя? А может, что, на карете скорой помощи приедут, нахуй? Какие паруса в пизду?» Он говорит, «Ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай будет хорошо». Пускай она хотя бы этим, бля, накушать, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дристал рядом ветерок, блядь, с ним разговаривает. Отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает что. Бросил дристать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёптай мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка, это, блядь, ты на тебе заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, несу, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как. Романтизм не получается, нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь? Ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет и имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Он говорит, что это вы на меня так? Это же пизданутая. Я говорю, ну да, я пизданутая. Но я хорошо пизданутая. Вот вы еще вспомните, как я пизданута. Говорит, дура, дура, ёптю мать, так, дур ты проклятая, бля, вот, ну, у нас в эфире дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля. А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля. А я, говорит, я романтическая, мне похую все. Идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай. А за что, блядь, за что? Говорит, за то, что папа Менарса затопил, нахуй. И стоял, блядь. Не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь. Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, блядь. Очень тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотрите, сколько я вам уже, блядь. Говорит, плавки, хлеба нет, нихуя нет, блядь. Ну куда, говорит, наверное, я пойду нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Говорит, а куда нахуй деваться, бля? А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы. Ну, Осима она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, бля, тут матрос подобрался, говорит, ебалась, вытаращил, говорит, привет, такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то ты хуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудется в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась, нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм.
0: Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь.
1: Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки забиты.
0: О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Ой, колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начала соображать. Наверное, к чему-то это все.
1: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, блядь. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, бля, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, ой, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем.
0: И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит. Бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она? Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Корешь мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ебнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя.
1: Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда не просят даху никуда, блядь. Да они даху не нужны. Говорит, так, снимай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй. Говорит, так мы только что новые паруса поселили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, в пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй. Пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут, блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. Он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогател, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит, присел, бля, ну, романтизм, сам понимаешь, бля. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты у тебя глаза на лоб, сарака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама. Вышли бабок. А нахуя тебе, говорит? Она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь. Там боцман говорит, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну, не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон щелк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока они... Значит, не шить ботинки для негров? Не шить? Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь.
0: Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, щелк, нахуй. Я, блядь, щелк тебе в сраку затолкаю весь, блядь.
1: Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй. С трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически. Нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы там не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знать начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. Говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь,
0: к ней тянулись все, понимаешь, бля, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусёк по ней, блядь, зусёк ползёт, она говорит, ну что ты меня заебал, зусёк, срать его, посрать, блядь, он опять ползёт, блядь, опять прилетит, опять ползёт, и она книжку читает, и он всё время, блядь, ползёт, и остановился, он говорит, опять, ты, говорит, пришёл, а он остался на слове, смотри. Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да мужичок и глазенками так поворочил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь, и насрал на это слово еще, понимаешь, блядь. Мол, вот, усугубил, блядь. Ну все, на все, и улетел в пизду. А, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, люсиковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь, пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит, да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас весь не зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, видно, дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Тайра, та-та-та-та-та, тайра, та-та. Ты говоришь, бай, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум! По-по-по. Бы пизда, это Чайковский, блядь. Ну, говорит, короче, все перепутали нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А что он стоит, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
1: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается? Говорит, может, это нам, блядь?
0: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, полетика нахуй, этот ебаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма, пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладить, блядь. Говорит, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? Ассоль. Этот коней, бля, она говорит, да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, ехали, говорит. Имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь. Но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так.
1: Жалко, Пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласна, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтик, пизда. А, говорит, ну да, я тебя, что я спрашивал, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там бесовый ебанутый, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, ты какой романс, этот ром ямальский отдыхает, все в пизду. А здесь их радости совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А ему же похуй. У них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самодрагоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, но все нахуй. Мы же не инопланетяне, кореш ему драгоценный. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

0: шмидохик.
1: О, блядь.
2: Все, все, страшно, блядь.
3: Куда нахуй? Стоять, блядь.
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь. Ну это страшное дело, блядь.
4: Эх, дочь, блядь. Ёп твою, что за хуйня?
0: Вот ты какой, блядь, цветочек аленький. В рот мячих пых.
2: Очнулась она на острове, бля.
4: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпты! Думал, медведь, блядь. Бля, остров. Стой, стой, бля, не боись. Сука, страшный жар, бля, волосатый, бля. Какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимода в пизду. Да будь наши нарисовали, так нарисовали, бля. Какой там нахуй. Отверни глаза, бля, это я. Кто я, ёпты, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй выпал, бля? Куда ты нахуй?

0: Это, блядь, Чоболь! Это вот я еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь, я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпть, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним, вроде, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь. В крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да не, там мало там, хуё моё, там, балы, три балы, бля. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, бля, под лесенкой там, подметёт там, бля, там всё, польёт садок, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к ним хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, сейчас там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты же тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без нахуй. Ну он, вот она у него сидит, бля, срет, чё, бля, сын. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Шаровы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сна, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбан. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёбнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяк, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизда, ну, с ним объясняет, ну. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпта. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было, муму, сейчас у меня бал. бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, все равно, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Восемь, короче, вертели, вертели, бля, приехали, бля, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ну, вроде на всех, бля. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сираку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты серишь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленькие, бля, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, мы, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, вроде всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, опо, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виновата-то, блядь. А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит,
1: му-му.
0: А у него просто ебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь, как заглохнет, блядь, заглохнет. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, му-му, му-му, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там мы кого в сраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял уже, не слышишь, нихуя?
1: Ну, блядь.
0: Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что ты пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало вот душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, старичо. Вот у Юрика хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет

0: теперь ни к чему.
1: Я только Олег Иванович, блядь, может зажимать свой «Спартак». Так заяйся, что он играть перестал, блядь, от боли. Совсем нахуй. Все больные, блядь, все разбежались, разблились, блядь. Хорошо, «Локомотив» хоть, блядь. А ведь все, «Локомотив» всегда был филиалом «Спартака». Если ты помнишь, а, Коль? Ну, ёпта. Всегда, блядь, все из «Спартака», блядь, в «Локомотив», нахуй. Ну, там Аксёненко себя вышел, говорит, ребята, за такие бабки надо пахать. И пасут. А что, думаешь, в «Спартаке» нет бабок? Есть. Но там, блядь, тенденция. И тенденции хуёвые, Коля. Задавить и топтать, блядь. Кто здесь хозяин? Кто в доме хозяин? Все журналисты нахуй? Всё. Кто в доме? Я хозяин. Ну, дело-то не в хозяйстве, ёпты. Тренировать надо, пизда. Тренировать, людей подбирать, кадры расставлять, ёпты. Смотри, сколько молодёжи, блядь. Киснет, блядь. Почему тебя Сычёв убежал? Ответь. А должен был работать, блядь. На тебя, сука. Даже договор нарушил, ушел, бля, в казино, блядь. Метрополь сидит, дуется бедный мальчик. А в это время тренироваться ему надо, бля. А вот сейчас закончил в январе, глядишь, куда-нибудь убежит в «Локомотив» тот же, бля. А этот прямо.

0: Сказал, мне понравилась его прямота, вратарь ихний. Как его? Это вратарь-то, пшеничник, рукавичников, как его? Говорит, не нравится тебе Спартак, блядь, и все нахуй. Ебал я его в рот. О, как? Думаю, вот это да, я ведь сам-то я за Спартак болею, Коля, блядь. В отличие от тебя, ты все за ЦСКА, сука, тоже получил вчера по яйцам, бля. Я порадовался, бля. Один Локомотив все-таки это паровоз, конечно. Наш паровоз вперед, лети, прилетел. Ну, конечно, играли, блядь. Но опять тенденция, Коля. Спартак всех своих негров разогнал. Уж у нас был какой этот, бля, Робсон, бля, а? Да не Поле Робсон, пизда. Ты еще Поле Робсон помнишь? Нихуя ты старый какой, бля. Поле Робсон, помнишь, пел? Бля, бас ломовой, бля. Широко, страна моя родная. Я говорю, я, блядь, страна родная, блядь. У тебя другая страна, пизда, Марья Ивановна, блядь. Моя широка, бля. Много в ней полей, лесов и этих всяких. Бугров, ёпты. Короче, бля, Робсон на нахуй этого футболиста. Он в Японии уже играет, блядь. А в Спартаке, видите ли, он не прям, сколько забивал, блядь. Так ты видишь, нет? Все негры оказались в Локомотиве, нахуй. И что творят, блядь? Один этот, Ликхета, блядь. Хуя, как носятся, блядь. И там, дарайте, пизды дать кому-нибудь еще. И так, и все, блядь. Такой, сука, верткий, блядь. Ну, там этот у них еще был, блядь. Тот, правда, вчера не бегал нихуя, что-то не бегает, не догоняет. Ну, может, больные дни, может, хуй его не знаю, что у него там было, блядь. Понимаешь? Ну, Ликхета, блядь, зверь. Так у них 4 негры, блядь, их там. Сука, вы как играют, блядь. Но и наши не отстают, я тебе скажу. Лоськов как лось, бля. Имел шанс еще забить, бля. Значит, тенденция есть. Играли красиво, хорошо, упорно, бля. Желаем, блядь, других тенденций. Ну, ЦСКА проиграл, ничего, нихуя. Армейцы, бля. Они в армии армейцы, бля. Хули там говорит, бля. Вот какая определяться с военной системой. Иванов выступил, говорит. Вот определимся, бля. Наберем, значит, этих вот, на эту службу, бля, которые контрактники, хуякники, блядь. Вот другое дело, и мы за детей будем человек спокойны. Хотите, дети, идите воевать, хотите, не идите. Если такие бойцы, знаешь, по жизни. Вот без пиздюлей, как без пряников, понимаешь? Хочу воевать, блядь, сука, хочу все пизды давать. Давай на здоровье. На тебе деньги, иди всем давай пизды. Но и тебе могут дать, не забывай об этом. Вот так я тебе скажу, Коля. И это будет справедливо. Сам хотел, сам получил. Такая тенденция мне нравится. Так что и тенденции наш футбольный. Хоть и Спартак всех негров раздал и остался в жопе. Я не к тому, что все негры должны играть, но и тоже давить на команду, наверное, так, наверное, нельзя. И вообще, Коля, я тебе скажу, это философия большого спасибо, когда вначале человек является двигателем прогресса, он двигает какое-то время, а потом перестает двигать и становится тормозом. Вот это мы и наблюдаем в данной тенденции этого года в «Спартаке». Вот. А это, Коля, сейчас мой телефон звонит, блядь. Я его тоже не выключил.
1: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все... попиздите мне мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй. Сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть. Поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь? Ну налей, налей, налей, спокойно. Не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля. Оставь нахуй. Дай-ка стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил то-то, блядь. Влезешь куда-то, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего... А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блять. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичан соберут другим собаки, блять. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Говорит, я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь. А я как пять. А я как шесть, блядь. А я как все вселенные. А я как вся Солнечная система, блядь. Ёб твою мать. Да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать. Да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными, нахуй. И со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берешь эту пиздопроебину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйней накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, блядь. Ты налей, налей, подожди, ебал, тарасик, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, блядь. А хуй ты смотришь, блядь. Вот и смотри. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним. Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь. И еще очень все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, вроби от сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимес это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу, размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, бля, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому. Вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь. В эпиграмму. Конечно, куда же? Деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, не удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя? Нехуя. Хуем груша калачев. Знакомое выражение, блядь, все, все одно, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Поешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, я в смысле говорю? Ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тёщу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ёбаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. Во, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько я это прощу. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля. О, Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в это сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажу? Говорю, как покажу? Говорю, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, бля. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попал, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюский, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне взял, лучше, говорит, да спать не могу, скрипит нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы, конечно, не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь. Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь, ух и смейся, наливай и пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь, вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй, и бутылками нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько Чебурашек, блядь, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля. Все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Вот, Коля. Очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля? В зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй. Тут, блядь, у нас чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь. У нас тут откинулся один на медне, блядь. Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом Гена, блядь. Вот только что зюный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там все-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого усыновить, говорит, куда ты с этим ебалом? Кого усыновить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь. И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь. Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь усыновить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы же пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры, блядь. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечку поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать. У этих, блядь, в порту стоят, блядь, якоря. Хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их себе, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку в музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научите его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, ты уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь, и все на голубом вертолете, блядь, торопись прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет, Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно, Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Сибура говорит, я на, блядь, это сделал. Он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь. Ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют. Они куда-то уехали там, с петухами, нахуй. Понимаете, что уже намек, блядь. И дом давай строить. А там, она баба была. Там, говорит, нихуя не поебётся у меня. Я, говорит, феминистка, нахуй. Я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь. У него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша. Крыса. Животное, которое в петлю влезет, она все там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько богат, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Ну, понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну чего это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не жарешь, блядь, пиздата, а закричишь, браво, прошу, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога ложка к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.

0: буба-буба-буба. И вся эта, бля, братва их хуярит, блядь, на этих вот. Ну она тоже, братва-то разная, ей же становится, бля, Коля. Братвой ведь не рождаются, блядь. Ей становится, вот что я тебе хочу сказать. Вот они такие, блядь.
1: Нереализованный мир, как говорится, нереализованных возможностей возникает.
0: У пацана он смотрит, ну хули я на стройку пойду кирпичи таскать, да? Ну как баба, та же проститутка. У меня есть пизда. Зачем я пойду тягать какую-то хуйню? Пускай пизда трудится, блядь. А на чего ей трудиться, блядь? Ноги развела и трудится на здоровье, блядь. Кто трудится? Тот, кто наверху, ёптем. Есть, конечно, любительница, блядь. Она и наверх слазит, блядь, и так, и сяк. Есть трудолюбивые женщины. В наших селениях, блядь. Ну так мужики тоже рассуждают. А хули, если у меня кулак хороший есть, блядь, так реакция и туда-сюда, спортивная подготовка. Лучше я пизды кому-нибудь дам, нахуй. И все, блядь, и вся работа, блядь.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть, но ты, ой, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля, чего, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, сейчас поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. ну тут такое началось, блядь. Коля, Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёсам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось... А не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда Марья Ивановна Визовка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь. Обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуй, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышцы побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты? Ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдёмте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, наш, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Чит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёсли, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёночка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, это такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй пизёнку, блядь. Такой голос у него бестеральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чёлки, беги, скорее, сейчас в пиздец, в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только, напичку-то, вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, блядь, какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я эту туфель ебу, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти петли сидели. Вот так, ну-ка вы петли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя? Потом одна говорит, давай запупыривай, мама говорит, да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй, ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь, раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо, говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желчик, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где Толстка говорит, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ждите позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты ему, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников. Ну, там, короче, дорогу построили, блядь. И на этой ебаной тарантайке, блядь, Мустафа пизданул, значит, это дорогу, вроде как,
2: ну, это, смотреть как бы. На дрезине он пиздюет, блядь, ручку вот так вот на себя, тырдым, дындыр, тындыр, дын. А он татарин, ёптынь, был. И поет: «Кандербендер комсомолан, интотундер профсоюзен, индухундер бандербал, индердалдер пиздык». Готов, нахуй. Дрезин в пизду, сам нахуй. Там камушек жиган подложил и говорит: «Ну-ка, иди сюда, блядь, сука. Ты что же отказался с нами в одной, блядь, малине сидеть, блядь, пидор ты мокрозёбый?» И замочил, сука, Мустафу. Тут, конечно, трагедия, блядь, паровозы гудят, блядь. Жалко, конечно, парня. Хотел на путь истинный выйти, блядь. А ведь каждому, я тебе скажу, Коля, можно, блядь, как сказал бы Василий Иванович Сипаев, на доктора выйти. Каждому мужику можно на доктора. Было бы желание не хуем груши околачивать, блядь, а головой немножечко, бля, поворочить, руками покурочить, покумекать, побегать, блядь, и сделать что-нибудь, блядь, толковое, а не просто, бля, мозги высыбать, блядь, из людей, ёб твою мать, или какими-то там, нахуй, другими способами, блядь. Ну дал бог здоровье, ну и хуярь, да? А если здоровье, блядь, уйдет? Оно же когда-нибудь уходит, ёптать. А многие вот хуй об этом не думают, Колян, кореш-то мой драгоценный. Налей-ка мне портмельску ростовского, выпью, блядь, загорюю, блядь. Ну хуль. Тут мы сели на самолет и полетели в город Боготу. Это называется уже Колумбия, блядь. Это вот тебе не хуй собачий, блядь. Спокойно сели без всяких, блядь, понтов, там паспорт показали, водочки выпили. Долго я объяснял какой-то пизде, ну налей на $3, пизда. На $3 нам налей, блядь. Ну налей, пизда. Она говорит: «Не понимаю нихуя». Я говорю: «Налей, не понимаешь? Все, пиздец себе, жить тебе нехуй тогда. Хуй ты за стойкой стоишь, блядь? Налей, она не понимает», я говорю. «Серега», я говорю, «Коля, дорогая, скажи ты», говорю, «блядь, ей, мол, налей». Наконец догадалась, блядь, что она стоит за стойкой, значит, ее дело наливать, блядь. Я им стаканом-то сучу, блядь. И $3 я ей сую в пасть прям, блядь. Не понимаете нихуя? То ли у нее $3 никак не делится, нахуй, на дозу, блядь. Не пойму, чего у нее происходит в голове. Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да. Там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, хороший француз. И говорит: «Здесь будет Григорий Залазен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй». Говорит: «Одесса, мама, ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там». Короче, все, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама, пиздец, называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, пасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек, сам в первой конной был, и все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут, она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь, потому что тогда народ был расположен. Да. А, блядь, это самое... Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фоти его, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фоти его, ты что, блядь? Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не?
0: Взбрызнул, по-моему, нет? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.
2: А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда, когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я отношусь ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь? Я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюрка оказался прав, бля. То там дрозды тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, или прижились, блядь, эти посольства, блядь, да нахуй нам эти посольства, блядь, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом, блядь. Россия, блядь, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь, мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь. Ну нихуя себе, так тоже рассуждать, бля. Ну так каких-то денег поплати хоть, слушай, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёптема, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь, ты понимаешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, нам свои портки, что ли, снимать, блядь. Нам детей тоже надо кормить, ёптема. Только твоих тут только, что ли, блядь. Вот ты председатель, блядь, ты и думай нахуй. Как за газ платить, пизда. За газ надо платить, все равно куда деваться, блядь. А то, о, подавите с вашим газом, бля, мы сами как-то пернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля. С этими газами, бля. Ну, делать что, я предрекал, бля.
3: А хуй он, бля, кто такой, на? Комнатка паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, бля. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Я говорю, что такое, в чем дело, бля. Звонок в дверь. Кто там нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь нихуя, уж не поймешь нихуя, все смещалось, говорит. Ну почему, бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, чувствует, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь?
2: Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь.
3: Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй, не сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй.
2: А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать.
3: Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу.
0: Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мать, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, знаешь, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, всё разврат, блядь, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, блядь. Компьютеризация, блядь. Раз, блядь, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
3: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
3: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, и действительно обладает хуем, очевидно.
3: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигается на встречу, блядь. Говорит, они тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёпта, я сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёпта, мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. А сам, говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёпта, твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше? Пиздец, говорит, внутренний голос.
3: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь. Корешок, будем сотрудничать? Он говорит,
2: а вот если я вас нахуй пошлю?
0: Он говорит, не пошлешь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотел, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, правда, чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому, как

Ню? Ну, на Зюсёк, блядь, он. Ну, ты в пробке ставил себя Зюсика, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну, такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь, на пупок-то бросил, блядь. Ёб ты мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сараку? В сараку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну, залез бы в сараку, блядь, там же дырка, блядь, хуяк, все. Представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Казин-то это, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь, под кожу, блядь. Шершавенького, блядь. И все. И говорит, иди пиздуй отседова. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит. Думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь? Думаешь-то, блядь. Будешь встречаться с Морфеусом? Тринити, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сон, я круто расслабишься. Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь, это тебе, ёпта, мать, ты, говорит, что это... Он, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать, тут нужно, знаешь, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь. А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну, любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну, вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем, нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь. Вот это облепили его всё. Как ебанёт, блядь. И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку какую-то. Наливай, пиздец, наливай, нахуй, наливай.

Ну что, Коля, куришь ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптыть, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку-то сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они тебя все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего от сюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких

Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие, но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.

лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж хотя бы очень поганые. Такое поганое ебало, блять.

0: Все валили нахуй.
1: Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй.
1: И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля. Будь скромнее, нахуй.
1: Ну правда, увидите, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуя? Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха.

0: меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: В одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда неохота. И этому, блядь. А вот это какой гнусный ебал. Неужели ему поебал он даже? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ебаный пиканотоп. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Как бы ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда неохота, ёпт. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то.

То есть, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, за лупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, за лупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, блядь, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальше, блядь, там такой бегает, блядь. Видишь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки будешь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представляешь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, -27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёпта мать. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну помер, блядь, на МТС, я оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну какой, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этими самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержи нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сераку. Он говорит, блядь, для всего кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все же пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй, реклама, бля. Клинское и памперсы, бля, две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, говорит, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля, короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот, понимаешь? Ну ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёпта мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь, ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, смотри, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чувствуешь, чего ты не понимаешь, бля. Чего ты там у буржуев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь.

0: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть. Ёптыть, сколько воды утекло, можно сказать. Воды и всякого другого, бля, портвею, ёптыть. Но ты... Ой, ёптыть, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям... Это, ёптыть, как её, бля, в песне-то поёшь? Синдерелла, ёптыть, Синдерелла, бля. Сегодня не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда. Давно не заходил, потому что, бля... Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, залив вся у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом... В королевстве в каком-то... В общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь. Ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь? Которого все пиздят, ногами пинают, блядь. А у ней в душе аленький цветочек растёт, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё-моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь, у него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь, такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь, Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь, ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь, это сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь, Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Лёшка, да заеблась я, тётушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, поможем нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за неё въёбывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живёт себе потихоньку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусёвок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, везёлка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленько. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. вот палочки прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся коробка свалилась, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она и дает и говорит, и эту, значит, и тыкву и сделаю, блядь, из этой нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как раз дни начались, наверное, узелочки, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну слушайте, пойдемте пробзимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Сидит, блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это всё, это пиздёночка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, это такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлями затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка, иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй пизёнку, блядь. Такой голос у неё бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай пуль там пизду. Я тебе голос такой его показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать. И уже бум. Бум, блядь, как она пизданет прямо из круга. А ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой? Да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь. И туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, челки, беги скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, бля. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только отличку-то вынуть, блядь. И в это время, бо, пиздец. И мысли все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам нахуй. Во, и принц от выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то! След простыл в кустах. А король такой смешной, блядь. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, блядь, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо второй искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Зёлушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чудо не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Зёлушка, блядь. Она говорит: ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какое-нибудь чудо должно быть, кроме того, что у меня как в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит: дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит: давай запупыривай. Мама говорит: да я тебе, ну-ка сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я только учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит: не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Зёлушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю: да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черная нахуй, говорит. Тот говорит: не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит: хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля, как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Зёлушка говорит: как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй, а где взялся, говорит, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя, последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна, вылезти из говна, вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала: вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ждите позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал: пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты ему, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.
1: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сижу ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, ё, в сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, хуява, и, да не сигареты, Ява, пизда, блядь, Прима и всё, скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы ещё делают, блядь, Ява, нахуй, блядь. В общем, там все происходит, пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь. У него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь. Где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь. Вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть. Говорит, да нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь. Я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь. Есть за этим паром, блядь. Там пар сначала поднимается, а потом за паром остров, блядь. Мол, это остров на карте. Нет, нихуя никто не знает, блядь. Там, говорит, нефти. Да хуя до сраной жопы утопись в этой нефти. Блядь, бензин прям вытекает, прям мощно, прям серпать, блядь, и прям заливай нахуй и за пизду. Прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь? Чувак собирает экспедицию, блядь.
2: Дело в том, что он за бензином за этим нахуй на этот остров, бля. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, блядь. Идет, качается, блядь, залупается, блядь, на всех нахуй. Бля, и там этот нанайт стоит на вахте, бля, говорит, бля, он подъезжает, хуяк, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет, сука, чемодан перед собой двигает, блядь, чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь, а там, бля, команда действует, все перья скрипят, блядь, готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, блядь, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется это у них, у киргизов, блядь, мампар, она, наверное, на пару тоже, блядь, делается, наверное, блядь, вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь, ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать его в сраку. Ну, в общем, хороший специалист по этим, по мартышкиным залупам. Залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался. В хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в шлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и шлюпки, блядь, он, блядь, хуяк там, он, вот, как, он, блядь, взял прям, а наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет, короче, бля, этот, говорит, а нихуя, даже не поздоровался нихуя, блядь, мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой себе пиздюкать, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивай головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его за сраку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёб ты мать. Я, говорит, тут залуполог, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да пошлите вы своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Говорит, что там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда. Блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм, нахуй, блядь. Ты у нас, блядь, шпион и прочие, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит. Хуль там, говна, кусок, блядь, что там такое, говорит, тут, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду, дал блёночки, не дал блёночки нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывёт, блядь, Колян, ёпта мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так еще, ручёночка, блядь, ножёночка, там и пиздёночка, ёпта мать. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Продать где-то я, блядь, в купальнички, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, блядь, лежит. Эти ее, блядь, а, сука. Баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы нет, нихуя на корабле, ёбля, бля. У них сейчас ебал-то раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука. А, говорит, я еще неизвестно, блядь. Она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь. Смотри, это, блядь, другая статья, нахуй. И один-то, блядь, в эту лодочку хуяк. Блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля. Живая, говорит, ебать, мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Любой, хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. Она как хорошенькая, так сразу в нее запал тоже, бля. И известная актриса, кажется, бля, Джессика Ланс, бля. Вот тут Джессика, бля, о, бля, такая, сука, на отсюда, бля. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон проглядел, к такую бабу, бля, а, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, сам понимаешь, Колян, за ним все сидят, блядь, он из этой-то, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь, он из бедный сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знает, что делать, блядь, прям не могу, все, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, им, Кинг-Конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, залуполок? Он говорит, по животным, блядь, пускай ее послушать, как она себя тут же, блядь. Чувствовать хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё-моё. Она говорит, я, говорит, такая простая. Я поехал на съемки с Гариком, блядь. На этой, блядь, на галере, блядь. Ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарри, говорит, давайте посмотрим кино, и типа называет такое название, как будто, ну типа, тому ли я дала, блин, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Вот из этой серии, понимаешь, блин? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо, я сразу на палубу вышла. А в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Эта яхта пизданулась нахуй, блядь. Взрыв нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не вылезла нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Блядь. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну, бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они вот с собой так кружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, бля, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, бля, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, бля. А ей по пизде мне жалко, бля. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, призвала все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Все бы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Не, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, бля, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, бля, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Из какой-то хуйни сделана, там все, там, надрочена, как из спичек, блядь. Вот это вот наколочено, всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при всем, как интересно сделано, понимаешь? Здесь, значит, стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням, и пиздец. И все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там, бля, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, сиськами, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. О, говорит, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то таинство, мы там видим какую-то хуйню, блядь. Какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я себя догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. Как он через маску их заметил, блядь. Говорит, а, бля, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на найте все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда, сюда ее давай. Нехуй там сидеть, человек. Ну, как бабу отдай? Ну, если охуели, что ли? Не познакомишься с нихуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда. А мы вам все баб за нее дадим других, нахуй, блядь. Все сюда дадим, блядь. Прям показывает баб, так хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые. А это белые-белые. Дальше она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду, вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. А стреляй в воздух, нахуй, всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались, разбирать копии побросали, нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирали, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, как бы ей впердоль. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебамшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Там, блядь, я сейчас так в пердоле, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу. Сука, сука, блядь, у них хуй, блядь, из портов выскакивает. Сейчас приду, блядь, скорее, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное. Ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленская такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как нащики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так, походу, делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше нахуй, блядь. Блядь, не нанять-то, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёпта вы мать. Я говорю, их мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажи, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где же Кинг-Конг-то, ебать, я в сараку, про что я смотрю, фильм, не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Кинг-Конг-то, ебать, я в сараку. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё, в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит, и эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь. Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, блядь. Оказывается, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпта, понятное дело. А тут-то, блядь, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но очень физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, маловат. Он прям вот по эту хуйню, у них там это ворот. Ну, метров сколько, бля, сказать, не сорать я, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту... Она у него, знаешь, умещается где-то, пизда. Девушка, девушка, бля, красавица, бля. Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты вот стоит, нихуя понять не может. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась тоже, блядь. Ну как тебя такой берет, блядь. И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь. И так зюда, о, блядь. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже, хоть обосралась я, блядь, но сила набралась я, блядь, и говорит, а ты, сука, такой, я тебе, блядь, а видать, прям от него же чмрат идет, я чувствую, как у него там, блядь, блядь, изъебало там у него, блядь, ой, это когда вот утром ты типа, чесноку нажрешь, я тут с вечера, блядь, и когда портвейну хуёво возьмешь, блядь, вот и когда утром, когда рыгнешь, блядь, вот эта куля от тебя такой вот нахуй идет, блядь. И вот, значит, блядь. О, блядь, она у нас сидит, блядь. Короче, он ее хуяк в бассейн, блядь. Помыл ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, дресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее, о, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится. Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что ты вот можешь учиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Я даже представить себе невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, блядь, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом. Ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? вагонетка, пиздатый Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь. Он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, маленький цветочек, блядь, всю здесь, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри. Может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, блядь, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, блядь.
3: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
2: А эти, бля, бросились искать. Этот злополок главный бежит, блядь. Где ты нахуй там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому он самый первый бежит, блядь, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, блядь, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил-то, блядь.
3: Блядь, за моей бабой.
2: И бревно давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, костини себе. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, блядь. А этот малый-то, блядь. Он-то, блядь, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, знаешь, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А пальцы у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка боковые вот из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает, ну хуй с тобой, усел, блядь. Усел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну сука, вот так вот. Короче, этот хуй вылез этой, блядь, по корням нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И... Раз, блядь, вон она нахуй, блядь, он к ней тихой сапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу и побежали они. А этот, блядь, просюхал нахуй. За ними, блядь, туп-туп, блядь. Они не летят, блядь, пердят нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, она говорит, о, бля, как пизданулся. Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй, все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уебывались со страшной силой, блядь. Уебывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ебаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев. Туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил. Почастому-то, блядь, эту Кинг-Конг-то, ебать, в сороку. А он ему по пизде мешал. Да, блядь, заводной, блядь. Здоровый, блядь, он подошел. О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время, говорит, хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот. Который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого Кинг-Конга? Вырыем яму, блядь. И туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ. Он охуеет моего хуяк, блядь. Короче, блядь, эти прибежали за эту стенку. Этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь. Все в пизду. Васел, блядь, я всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его нахуй, его там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили нахуй, готов нахуй, Кинг. Только ебу.
3: Спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй.
2: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот Кинг-Конг там сидит, блядь, и мается, блядь, ебло у него, я тебе скажу, Коля, такое, блядь, грустное. А эта пизденка бегает, блядь, ему бананы туда месят прям ящиками. А у него такое выражение лица, ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит, отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да, мартышка, блядь. А лицо такое, бля, грустное. Чувствую, в нем происходит, блядь, какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда пизданул через решетку. Он ее на лапу поймал, нахуй, блядь. Ну что, пизда, блядь, ну что ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, блядь, ну, мир бизнеса, бля, прости. Он говорит, да злепись ты в рот. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прям между яиц своих, блядь. То есть... Я даже испугался, думаю, ёпта, я ведь я себе родляк сидел. И лежит нихуя, вот он ничего, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю нахуй пизду. Она так, да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятился раз. Там лесенка какая-то, как пиздадет по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. Такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты ж понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все.
1: Я его взял, хотя, честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, бля, видимо, невидимо, да сраные сраки, бля, все друг друга дали, а вот вся великий Кинг-Конг, на него корону напиздяли, ты понимаешь, нет?
2: Заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка, а он стоит мясо, его вывозит и открывает, а он, бля,
1: ой, ебло, бля, ой, как же я устал, блядь, ебал я вообще все.
2: Короче, в это время, бля, эта баба стоит и тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, бля, а тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, да, повернитесь так, повернитесь так.
3: Руки, блядь. Друг голос такой.
2: А это, кажется, Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, блядь. Ему показалось, что они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь?
3: И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк нахуй распалася.
2: А этот хуй-то с ушками, блядь. Он говорит, спокойно. Ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тоже Кинг-Конг. В это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь. Естественно, все это цепи, нахуй, пиздой накрылись, блядь. И пошел, блядь. Ай, блядь, тут такое началось, караул, все бежать, кто обосрался, кто обосрался. Безмя бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь. И такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь. Тут все рванули, блядь. Бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит. И тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наш. Тупит, пиздец, там уже не показали, что от него осталось. Тут нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и сразу, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо зарывать в землю, нахуй. Ящик трясет, все вертолет посбивал, нахуй. Залез на него, здесь вот слеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь, морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, начали здесь и уже железом, блядь, огнем начал. Зли, блядь. Короче, заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелите, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот насмотришься, Колян, этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг Симори, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, бля, мудак, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, Колян, другой, в рот на сих пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас вон и трубопроводы все, блядь, отопление все поверху идет, нахуй, она как по пиздюхает, ебнется, блядь, тут же ебался, расквачь ты, пиздец. Это я знаю специально, мы так сделано, блядь, в Москве, нахуй, чтобы нехуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-конга, пинг-понга, блядь, дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее, нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню. Но тут, Колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили. Пизда здоровая, говорит, самка, блядь. И вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Но про это я смотреть, коль, не стал. Они ее как завалили этими фиками, копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь! Только одно на уме! Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, ебать, вас всех страхи. Это русские народные сказки, блядь! Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Вот, блядь, сих пыль. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет, периодически она у него сопротивляется. Жрать нехуй, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, бля. Ну тот, надъедаешься все время, хуй состоять. Там что-то есть, бля, питание какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь, испеки мне колобок, бля. О, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я молодин буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь, блядь. Она говорит, дед, ты охуел совсем, где я тебя испеку-то, блядь? У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскобли, блядь, поскреби, блядь, по пизде помети там, блядь. Ну она, ну хуй делать, блядь, пошла, блядь. Тут соседи охуительные у нее видят, блядь. Скребла, скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, блядь, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, сельскохозяйственных продуктов, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замер, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед, говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка, хуи языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока, ну, то, чего, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь, стал подмерзать, блядь, а эти, блядь, не спят, нахуй, блядь. Подмерзает, блядь. Так он, сука, мало того, что он крутой получился, бля,

ты мой драгоценный. Кто-то пернул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, пописи. Дохлый встал, пошел, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого сука тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, пернул? И пописал дедушке с бабушкой. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парис на мокруху посел, блядь, отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк ли на кошка, блядь, и пиздец, делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, блядь, ну кто попадет сейчас всех по лицу, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь, зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь, говорит, стой, блядь, сука, сейчас я тебе, блядь, говорит, ты, говорит, кто такой захуй, блядь, говорит, я, говорит, Коля Боков, блядь, он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, говорит, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту сука, я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь, я сейчас девушку порешил, бабушку порешил, говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь, этот джип бросил, блядь, медведь и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, блядь, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, блядь, стебаются, блядь. А хули себя, блядь, вот такие колобки кругом одни катаются, блядь. Вот куда ни посмотришь, блядь, кругом одни, блядь, колобки нахуй, блядь. В каждом джипе по колобку, блядь, урок на всех пых, блядь, а то и по два, блядь. О, какие, сука, блядь, не дай бог ты, сука, ему, блядь, дорог не так. Блядь, он выйдет, он, блядь, аж весь трясется, блядь. У него судороги начинаются, блядь. Если у него, блядь, пекало попадется по руку, пиздец, блядь. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнет, блядь. А если, блядь, в него прости нахуй, блядь. И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его... За неделю не обсиришь, бля, он, сука, и на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, машина, едь в румол, мол, блядь, что, блядь, сися разор, я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начал думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человечек, бля, в румол, и окружаю тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля. Там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, бля. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, или где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, нет, вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зона все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю, равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу всегда хуй с винтом есть, ты сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, ты Титаник уж какой был, блядь. Навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля. О, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь. Хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь. Но тем не менее, ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь. Я тебе не рассказывал тогда, блядь. Значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь. Я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим, блядским делам, бля. Говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой ты гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля. Баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь. Да, я сладенький, я гладенький, бля. Лисята ему ментяру отсоросила, бля. Он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну да, говорит, я сука, сейчас вот в этот вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь. Он только, ну на, бля. Сыр с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь. И проглотила нахуй тут же, блядь.

0: охуела, блядь, как же я, блядь.
1: Таким голосом, блядь, заговорил, нахуй бежишь, куда ты нахуй, блядь, идти?
0: Нет, вся кружина пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был, крутой колян, я говорю, блядь, вот, сука. Ты когда-нибудь бдительность все равно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь, ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь, ёбнешься нахуй, блядь. Поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь, все хорошо в меру, блядь. Вот так и наш колобок почил в бозе, она его доберляла спокойно, блядь, одна корочка горела от него осталась, ну кто его вспомнил, блядь, дедушки нет, бабушки нет, блядь, кому нахуй нужен, блядь. Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Где ему, блядь, хуиска новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

0: Ненавидишь меня, не ёб твою мать, милый. Это 10 раз, блядь, пизди. Утрать. А ты хуй мордашек, кто ты хуй?
1: А не мешал ты, Жужу? Уёбанный мне козырья.
0: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный какие. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие. Телепубзики.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Щенок, ты что, ёб твою мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупжики, блядь. Муржики хуевые, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят, нахуй.

Ну, здорово, кореша, корешухи мои драгоценные. Спасибо вам большое за письма. Обязательно буду отвечать на все письма, на все. Там, где есть конверт, и прошу еще одну маленькую штучку. Пишите адрес прям сразу на этом конвертике, чтобы уже, ну, совсем было хорошо. Так что давайте мне иной раз такое напишите. Невозможно адреса разобрать. Я еще почему говорю, чтобы вы на конвертиках писали свой адресочек. Корешков у меня теперь по всему миру. Это Зью из США. Леха Кунцевич из Фрянова. Поселок такой есть. Фрянова, повторяю. Спасибо за новые материалы Кудрявцеву Сергею, его доченьке из Краснотурьинска. За приглашение на свадьбу благодарю Прилукова Валентина из города Партизанск, Приморского края, Вромящих пых. Ребята, мы старухи, Коле, Вове, Масе, Николаю и Серому, Роме Чагину малолетке, желаю, чтобы он скорее закончил свое это отбывание. Он же чугунный. Удачи вам всем! Всех перечислить просто невозможно. Всего вам самого хорошего, кореша, вы мои драгоценные, от самого лучшего, как тут меня назвали в письме, кореша всей молодежи мира, особенно России. Сюру безумного из Тобольска поздравляю с наступающим днем рождения. Мерси за стих. Я его зачитаю, хотя он, на мой взгляд, слабоват по размерчику, по рифмочке, но зато от чистого сердца, а это дорогого стоит, блядь. Звучит он так, блядь. Народ, блядь, слушай истории Сюры. Это тебе не Сюры-Муры. Это история жизни нашей. Это тебе не покажется лажей. Там встретишь ты Муму, что насрала и Ку-Ку. И Годзилла будет там, можно ёбнуть по рогам. И Кинг-Конг, он потянет, очень плохо ему станет. Будет Пушкин там, Санёк, как Дантес его уёбт. Его на стрелке завалил, за кордон потом свалил. Но Дантес козёл, мудак, Пушкин нам как словно брат, блядь. Вот так вот пишет чувак. Ну хули я могу сказать, блядь. Маяковский, ёптать, Сёра, говорит, твори произведения свои. Народу, говорит, по сердцу они. На лохов разных не смотри. Пускай хуй дрочит, в ротах всех еби. Вот особенно финал мне очень понравился, блядь. Вот, наконец, от фантастики получил, бля, малявочку долгожданную получил. Вроме этих пых. А вот это стихотворение, кореша мои драгоценные, написано по всем правилам, блядь, стихосложения. А почерк, просто пиздец. Вот, заслушайте это замечательное, на мой взгляд, стихотворение, написанное замечательным пиздатым почерком Фанты. Сюра, бля, чувак нормальный, сепелявый, гениальный, классный фраер симпатичный, как наклейка от столичной. С бородавкой на щеке, в клёвом красном пиджаке. И размер плечей внушает, низ немножечко стремает. Все там в целом просто очень. Взглянешь и еще захочешь. Ножки стройные в семейных примостились в трузерах. И сюречек, несомненно, мне привидится во снах. Он стакан сжимает крепко, партисок со смаком пьет. Словом, в душу лезет цепко, байками мозги ебет. Как послушаешь ты на ночь, например, армагедец. Все, бля, с утреца не встанешь, зато выспишься, пиздец. И в прекрасном настроении соберешь своих друзей, чтобы отметить возвращение грешной участи своей. Прям Пушкин, Вромящих пых. Жизнью заживешь нормальной, без депрессий и сомнений. Просто Сюра гениально поднимает настроение. Как Адлова, мило, точно подбирает он слова. Не влюбиться в него можно. Не любить его нельзя! Вот такой пиздец, бля, буду! Спасибо тебе, Фанточка! Из газеты «Разгуляй» из Иваново я с удивлением и радостью узнал. Читатели назвали Сюру Каретного одним из самых ярких и самобытных артистов разговорного жанра. Вот мясных пых! С кем вас и поздравляю! И это правильно, как говорил один наш товарищ-лидер. Спасибо и Казанцееву Егорушке, который мечтает стать котом, чтобы не ходить в школу. Вот, кореша, моя дорогая, в связи с многочисленными, блядь, вопросами о моем сотрудничестве с группой «Красная плесень» вынужден ответить, что я пока с ней не сотрудничаю, вроде всех пыль. И неизвестно, буду ли еще. Вот так. Ну что, кореша, вы, мои драгоценные, что происходит в мире-то, а? Пока мы вот с вами не виделись, только не слышались, а? Клинтон, остановись! Вот что же, перестал?
С Моникой, понимаешь, и все началось, блядь. У мужика голова-то не занята. Он говорит, давай будем бомбить Сербию, мы там всем пизды дадим. Да ёпте, ну в рот меня, где совальный кабинет? Вро, вернись, Клинтон, вернись, совальный кабинет, блядь. Монику напугали, теперь пиздец, она не возьмет никогда у него ничего, блядь, вырву мясих пых. Я, конечно, Клинтону могу сказать, мол, Клинтон, ну что ты делаешь в натуре? Что ты разодарел, скурил, вырву мясих пых, а? Ты пойми, и все жили нормально, мирно, но там все причины, ты пойми, корень с тобой драгоценный. Причина в том, что там турки, турки, давно, хуй, блядь, никто уже не помнит, когда, блядь, пришли и там жили. Они туда принесли мусульманскую веру, блядь, и там народ, они сплотнились, образались, сколько времени прошло, в рот мясих пых. А сколько они перепортили этих болгарок, блядь, в рот мясих пых. Ты посмотри, какие рожи там теперь. А были красивые девушки, блядь, хуевая смесь получилась, не говорите. Мужики красивые, блядь, мужики болгары, блядь, глаза. Харивые, горят нахуй, бля, вроде всех пыль. А девки никак не получаются, нихуя. Вот которые славянки, те получше пойдут. А так все, клювы здоровые, глаза вот такие, блядь, носы вот такие, блядь. Ну, поэтому правильно, у них седра всегда была, блядь. Они закрывать такой ебал, как увидишь, блядь, ебнешься нахуй. Потому что там такой пиздец иногда бывает, что, блядь, ну, бывает их очень хорошенько. Но это редко. Они все в гаремах, блядь. Так что нехуй горевать по этому поводу, я просто хочу сказать. Нехуй перелопачивать, когда все уже сложилось. Они должны сами договориться чисто, мирно, спокойно, нормально, блядь. Короче, ребята мои драгоценные, на этой кассете там все наши кассеточки, все 8 штучек, все сфотографированы. Так что вы можете все это все разглядеть и уже смотреть, кто собирает полную коллекцию моих записей. А теперь готовится к выпуску другая кассеточка. Памяти Аркаши Северного, замечательного певца, исполнителя наших песен блатных, нашей классики. Так что давайте жить дружно, друзья мои, бля, кореша мои драгоценные. Я вас целую, люблю, в рот мясих пых, пишите письма. Возник город, блядь, начал расти, мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля кореша мои драгоценные, народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол. Евпал Бипифор Парамонов, блядь, заебенил.

чего, бля? Кроме этой фабрики. У него-то все было в порядке, бля, не будь советской власти. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь. В южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука. Экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо, нихуя. Все, блядь, в сером виде... Хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах, ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка краса. Пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане, ты сам понимаешь, что они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Маракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учатся, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он для них такую скорость не ржвал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь. Давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержит фабрик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же, 7 февраля. Вот так, кореш-то мой драгоценный. И осетра? Чего ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, как шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй. 1,5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, Коля, там? Великий Чехов, блядь. Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь. Мало того, что провел... Голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чехоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты, сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздавал туда, он простудил себе все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, его колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, бля, Коля. Я думаю, нахуя?

такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь. Поедатели, блядь, сука. Каннибалы, ебать. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь. Наливай в пизду. Наливай нахуй.

Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь, с интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь, у телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну, ты знаешь, как Сюра напомнит. Поджатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, штрек. В штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это Шрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, блядь, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, блядь. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протишку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, блядь, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, блядь. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, блядь, главный, сука, Шрек, блядь. Ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза, второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь, так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь, потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь, другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже, оказывается, какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, он великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, наш там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, три десятом, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, вот жизнь, как же она проста, блядь. И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка-сказки, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху...
ее не отхуячили пока еще. А отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь. Пока везли назад, естественно, она вдруг... Что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь? Но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Хоть как же так? Такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И сейчас у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался. Почему? Потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами-то все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый, нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлежал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. Не то, что там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты, что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с этими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Он говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящий царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на русский, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь у него сразу, нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старый, это сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам бы пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном заездке, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то, ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. Наконец папа превратился в лягушонка, думал, ну, с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. Он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь, попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь, он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь, там и надо жить, блядь. Ну хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, бледей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь.
Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, бля, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видел когда надо, блять, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блять, если как притянулась, бля, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блять, поймешь, что такое, блять. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, бля. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень его драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да броси вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все у них не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешня мой драгоценный. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, двух недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь.

мышь нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто, перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя подниму. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, чё надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь, тут есть в темноте? Он глазами, блядь, хр-хр. Есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не важно, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, который вдруг... Как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг сёрсткой поперхнулся, блядь, бедный ты мой, сёрсткой. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вот... На стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, человек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой...

Перья, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь. Ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться. Ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот. У меня невеста там, блядь, сидит одна нахуй. И говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит. Ну, а с нахуй баб всех расшалкал, побежал, блядь. Это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. Боишься меня? Говорю, да нихуя не боюсь, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, и я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Ой, да у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уж взрослый давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот. И давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, бля, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем. Говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы, ты, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь. Ты чем губы-то намазал? Он говорит, хорошие вишневые помады. Говорит, ах ты пидор. Он говорит, я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там на Бекхима, там, да, на футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, это вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такое высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюди, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Вы это прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, этой Фион наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот всё норовит поцеловать, лезет тут, ты ещё тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит, живая, блядь. Ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь. Куя-куя-куя-куя, говорит, давай я сейчас спизди что-нибудь соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать, я такой честный. Говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля? Он говорит, нет, и тут нос раси. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, да, травести, что тебе делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, не травести, блядь, нос опять растет. Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, ну спаслись, побежали, говорит, эй, Фиору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки,
куда тебе нахуй так умеете? Не подавишься, говорит, не сварим желудка. Говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим. Говорит, я знакомый пекарь, есть? Вот есть, говорит, ну все нахуй, всю муку потаскали в пизду. Такую печенину, блядь, построили. Вот идет великан, под ним все содрогается, блядь. Ну, а сил, естественно, хули, сказка, ёпта. Идет печенье, как ёбнется, бля, в рот.

Ну и по нему они, значит, перебежали. А он растворился, естественно, столько муки захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод нахуй возник. Спасают они, значит, бегут нахуй. А тот все норовит поцеловать. Все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила. И так, и сяк, и сама, блядь, и уже... А он все тянется, тянется, блядь, тянется, тянется. Ну, короче, эти прибегают. Стоять, нахуй, куда? Не целовать никого и не ебать, тем более, блядь. Мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом. Ой, блядь, это кто ж такой-то? Шрек, вобличий человек. Нахуй. А, да, блядь, а это летает, летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я не тебя, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все подисло, ну, от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства. Нахуй. Даже куска пизды не упала, нахуй. Все, разлетелось в пизду. А может, пизды-то не было. И палочка волшебная ёбнулась, блядь. Тут кот ее схватил, говорит, блядь, может, со мной все сделаешь? И говорит, доставь, нахуй, надежду. Всяк туда входящий, останься Бандерасом, нахуй. Хорошим, грустным котом. Тут перерусил, перерусил. Ну, ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, радовались. Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля. А мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь, то, что ты ешь и любишь, бля. Ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе, молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна-лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеют, зеленеют, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился, говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, еще, может, будешь силы лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так, так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он, говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом, а потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Щуру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Щуру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, корешь мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, корешь мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо. А я буду с резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Корешь твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян! Месть, кореш ты мой драгоценный! Без, блядь, как сказать, неизбывная! Блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй. Отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета это начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В. говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь, уебенная и избитая, но будучи беременной? Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то. Там им пизды и наваляли, блядь. Я что, нихуя не понимаю. Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это, сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, бля. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, если в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, знаешь, этот Билл, блядь, этот вот ебаный, он якобы там этот вот главарь, блядь, этих смертоносных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну, не объясняется нихуя, ну и ни нахуя не надо, бля. Знаете, гадюки в законе, блядь, нахуй. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан и пиздует, блядь. Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле. Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо сиськами вроде не отличаются. Ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полунегритяночка. Одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь. Другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом. Ты сразу хуй ты догадайся, нахуй. Так что, бля, Коля, знаешь, тут тенденции какие, блядь? Тут все норовят против нас, нахуй. А эти оборзели совсем, блядь, ты понимаешь? Это уж не знаешь, куда деваться, блядь. Народ пришел в театр, блядь, а там и нахуй террор. Террористы, блядь, в центре Москвы, нахуй. Как ты думаешь, ты дожил до какого времени? Ну, конечно, дома рушились, блядь, уже было. И что ты думаешь нам? А нам по пизде мешалкой, блядь. Вот по пизде мешалкой. Вот, ты знаешь, да? Мы находимся Чечней в состоянии войны, блядь. В состоянии войны никто не отменял нихуя. Война идет, там народ воюет. У нас чеченцы живут, блядь, чеченцы, да? Ну, конечно, их пиздить я их не призываю. Как, блядь, их пиздить, блядь? Честные люди есть там, блядь. Все это делают, блядь. Мы, говорит, сами пойдем туда, блядь, в этот театр. Мы их там, сука, сами всех передушим. Понимают, блядь, что им будет хуево. Но хуев не только им, но всем черным ребятам, блядь, стало сразу, блядь. У нас же тоже, блядь, только давай этим лысым, нашим ребяткам. Только давай, ты кто такой, блядь? Я индус, блядь, синдируши, пхай-пхай, хуй тебе, пхай, вхарю ему, блядь, и все нахуй. Челма в сторону, под сраку, блядь. Ты разберись там, товарищ, ну, это же к Чечне не имеет никакого отношения. Они индусы, у них индустриализация, блядь, пресса. У них, видишь, как поднимается уровень жизни, въебывать начали, блядь. Ну, их сейчас им поменьше стало здесь, блядь. Знаешь, как стали въебывать, уже все, блядь, по домам, нахуй. Вон эти вьетнамцы еще не въебывают, они все пока на рынке, нахуй, у нас тут торчат, блядь. Как насчет въебывать у себя на своей стороне туда, блядь? Все туда потянутся, потому что уровень жизни подымется, Коля. А эти не дремлют, нахуй! Всевидящее око, блядь, воинственности ислама, блядь!
хуярю, чем попало, блядь. Потому что я правильно тебе говорю, блядь. Это тенденция хуевая, блядь. Она в этом году посетила нас еще раз и еще, блядь, раз. Доказалось, что не только в Чечне тут дело, Коля, блядь. Тут так... Коля, блядь, там сидит какой-то, блядь, Бен, блядь, дышит на ладан, блядь, и никак не надышится, сука, блядь, а? Вот как бы, блядь, это так прибрать, блядь, потому что внушить здесь нельзя нихуя. Там зомби, блядь, они рождаются зомбированными, блядь. И это как-то, представляешь, до чего дойти, блядь, если им, блядь, Господь Бог, значит, прощает самоубийство, нахуй.

Это всякие поступки, правильно? Сатана смущает, блядь. Почему мы не задумались над этим, блядь? Ты выпивай, выпивай. Хули, сатана, блядь, испугался, блядь. А что, сатана там правит бал, блядь. И люди действительно гибли. Тоже за металл, блядь. Металлом там, ты видел, чурки какие поставили, блядь. Там такого накачано, бля, гаек одних, блядь, 30 килограмм, пизда насовали, блядь. И, сука, открыли кафе, блядь, я на этого мента хочу посмотреть, сука, который им подписывал, блядь. Вот я, чеченца, сука, это пизда, говорит, блядь, говорит, это сидит, блядь, я кассирша, блядь, там сидела в баре, там такой подходил симпатичный, я его видел, он, сука, в терроре, блядь. Он подходил, они там жили, блядь, уже все знают, когда закуток, когда сортир, блядь, обследовали, блядь, пидорасы, блядь, ты понимаешь, нет? Все знали, блядь, все, и спокойно спали, блядь. Они отсыпались, блядь, спокойно спали, пищеварение, блядь, намаз, блядь. Че намаз? Не намаз, блядь, на хлеб, а намаз у них, блядь. Встали каждый час молиться, блядь, и там то же самое, блядь. Как намаз, блядь, тут все, кто сидел, у меня там один попал знакомый, нахуй, блядь. Он говорит, тут мы все, блядь, думаем, сейчас они что-нибудь начнут. Они сбормочат, сука, блядь. Нихуя не поймешь, блядь, что они там, блядь. Кыр-был-дыр-был-был-блядь, встали нахуй. Все, пиздец, сейчас начнут стрелять. Все вспотели там, блядь, там хоть не придыхнешь, не пернешь, блядь. Там и газу не надо было пускать, там и так уже все начали, блядь, задыхаться в пизду. Вот в чем история-то, блядь. А этим, блядь, хоть хуй на голове затеси, блядь. Как вот они выросли, блядь, Коля, без вот такого вот человеческого, блядь, понимаешь? Не хочется, блядь, им ни машину хорошую, блядь, там, например, ни там пойти там в теннис поиграть большой, блядь, или там что-то как-то, ну как-то, блядь, куда-то пойти себя показать. Нет, блядь, вот как привыкли они хуячить, понимаешь? Убивать, а уже за что они уже понять не могут нихуя. Ну, из-за войны, потому что вы нас душите там. Кто вас там нахуй душит, блядь? Вот эти рыбы одни эти вот, блядь, бородатые, блядь. Вот они туда-сюда, блядь, кто кого поубивать, блядь, дай. Больше нихуя не происходит, блядь. И наши вот уперлись рогом, блядь. Конечно, мы, блядь, не отдадим, блядь. Хули, блядь, не пяди, блядь, пяди. Хуяди, блядь. Там эти, блядь, будут, они каждый закуток, сука, они все делают, блядь. Они землянку вырвут, нахуй, а трубу на 50 метров отведут, нахуй. Самолет летит, всех заебу, блядь, пиздык туда, где конец-то, нахуй. Ха-ха, они все живы, бля, тепловой-то вот, излучение-то у него из трубы идет, ебать тебя в сраку. Теремок ебаный, из трубы идет дымок, блядь, а труба на 50 метров оттянулась в пизду, ты понимаешь? Попробуй попади в них, нахуй, хитростью, блядь, там такой, сука, шакалы, блядь. А пиздить, блядь, детей, блядь, баб, нахуй, и пожилых людей, блядь. Что за тенденция такая, а, Коля, объясни мне. Тенденция, блядь, шакалья, я тебе скажу, блядь. Конечно, они, блядь, себя не жалеют, это потому что мозгов нихуя нету, блядь. Но подумай, все ж ты, блядь, детей, блядь, там, старушку, блядь, пришил и доволен, блядь, этот с пластидом хуй, блядь, и себя порешил, блядь. Ну это самоубийство, а у нас написано, блядь, как это нахуй самоубийство? Богу это, блядь, неудобно нам. Не угодно ты себя, блядь, пожал. Не, я тебе, говорит, не сам ты себя родил, блядь, и не сам ты, блядь, неволен, блядь, с собой распоряжаться нихуя. Живи, сколько тебе Господь отпустил, блядь. А я тебе себя пластидом. А наш, якобы там Аллах сидит и говорит, правильно, молодцы, блядь. Так и хуярите, блядь. Только, ну, если по-арабски там, блядь, по-эмиратски там как-то хуярит им. То есть я представляю себе. Но он же не такой, бля. Это же они его таким и сделали. Это от лукавого все, Коля. У них как это... Шайтан, блядь. Во. Все, у нас, да. Сатана какой-нибудь, бля. У них шайтан, бля. Шайтан там путается, блядь. Там очень-очень. Вот на все как раз шайтан, шакал, блядь. Все тут вместе подходит. Вот эта тенденция мне очень не нравится. И главное, что с ней тут, блядь, окромя как стакан засадить, нихуя не поймешь. Так что, Коля, вот ты в театр не ходил и не ходи нихуя. Понял? Нихуя уже ты не почерпнешь. Тебе уже поздно привыкать, блядь. Ну кто еще ходил там? Говорит, ну как же жалко, бля, в театр заглянуть, бля. Вся народ стал опять вроде похаживать там. Ну смотрит, где подъехать сложно, блядь, да? Где долго идти там, например, блядь. Вот туда идут, блядь. В театр Эрмитаж ходят, блядь, например, там. Вся там пока дойдешь, блядь, ну там хули по аллейкам, блядь. Там танк не проедет нихуя, понимаешь? И эти, блядь, джипы, хуипы, блядь, это не влезет нихуя. Ну, народ вроде как поспокойней, блядь, ходят, смотрят. Вообще тенденция такая, больше трех не собираться нихуя. Не собираться в пизду. Хочешь жить, блядь, умей вертеться, блядь. 1, 2, 3, вот ты, я, блядь, Зинка. Ну, Клавка, 4 уже, блядь. Да хуя, блядь, могут ёбнуть, блядь. Ну, сука, надо рассыпаться сразу, понимаешь? Рассыпаться, блядь. И скоро будем-то, сука, ходить все оглядываться нахуй. Где кто, сука, блядь.
А ребята чернявые, пусть они обижаются.

нахуя? Куда тут? Когда жить хочешь, блядь? Уже я иду, блядь. Мне на встречу какой-то, блядь, с усами, сука. И чё-то вертит, блядь, какой-то пакетик, сука, в руках. Я думаю, о, блядь. Думаю, ёбнуть вроде бы, блядь, может ли я ошибиться, нахуй. Я на другую сторону хуяк и перешёл. Думаю, а хуй его знает, себя как бросить, блядь. Ебало такое, нос, блядь, горбылём, нахуй, думаю. Может, он грузин, блядь. А, и не чеченец вовсе. А, вроде как грузин, родной человек, блядь, да? Кепка, блядь, они уж кепки перестали такие носить, хуля, аэродром, блядь, носить. Ветром сносит, пизду. У них там ветра дует теперь, блядь. Перемен! Они теперь говорят, так,

прилетать на Окинаву. Ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда, вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй. Иди, дай, вон тут баба пришла. Виски ей дай, или как ее? Саке, говорит, хочет. Саке. Тепленького, говорит, погрей ей. У них принято тепленького пить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчалочки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешь, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них саке, ёпты, блин. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блядь. Все разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит. Ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошел ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, блядь. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорю, чем я могу помочь-то, блядь, я нормальный советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не советский, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки-то пиздаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается, я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мечам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мечи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мечи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла, нахуй, посмотреть. Вот эту

дальше, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль, почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй. Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайскую эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим корешем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, дохуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярик сверху. Блядь, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому. Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, Росовчан. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там! Пиздатый Марья Ивановна, блядь! В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру Каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки мы драгоценные. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто для здоровья бухгалтера надо скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают корешки, портвейн-то самые лучшие, бля. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то.
Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за нас, дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: Много там жизнеутверждающих эпизодов, корешки мои драгоценные, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь, вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастным, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать на пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, уже нельзя. А этот, говорит, вот и сушать, так и сушать, и саму, и, говорит, и, или, говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сушили, понимаешь, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сюстрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине. 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно.
2: Как пишут... Они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить! И пока наши гуляли, нахуй, значит, пока не выебли последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда.
0: Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята, думают, ну отбросили, блядь, ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё, воссоздание продуктов, то-сё, ну, жили, бля, в России, ёпта, при царе-батюшке. Я не говорю, что царь-батюшка – это всё, блядь. Я не Михалков нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь, если ты успел заметить, Коля.
2: Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду... Нет, нет. Раду это в пизду это, блядь. Не обрадуйся, нахуй. Так, сейчас братья украинцы говорят, вы что, спиздили у нас раду? Заплатите нам за раду денег, нахуй, и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти уебанные москали.
1: Ку-ку, черек, хуяк, пиздик, ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, черек, пиздик, ку-ку, хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин. Пуш, пуш, пу-пушкин. Пуш, пуш, пу-пушкин, блядь.

0: блядь. Давай мне эту пиццу. Давай мне эту пиццу. Давай мне эту пиццу. Давай.
1: А вот этой ты пизды ты и не получишь. Тот, блядь, он, блядь, не то, что позеленел, блядь.
0: Вот даже он хотел обосраться, блядь, только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, да, я гандон.
1: Такая серака.
0: Чрек хуя пиздить, ку-ку. Чрек хуя пиздить, ку-ку.

блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь.

ку-ку, ку-ку, ку-ку, блядь. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, череп, пиздик, ку-ку. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Ку-ку, блядь. Хуяк, хуяк, ку-ку, блядь.

люблю всех. Узкоглазыми, широкоглазыми, узкозадыми, широкозадыми, блядь. Смешанных с неграми, блядь. С индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь.

веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Миллиарды народу, бля. Миллиарды народу, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи и прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи, поганить все наши земные мирные отношения, блядь. Чем они виноваты, блядь? Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где вас мудаков учили-то, блядь? Ну кто, сука, впереди, блядь? Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть.

0: Вот сука впереди, блядь, евреи.
1: Все пиздуют, а потом пиздолётся где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов.
0: Чем молчат, сука, чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет?
1: Вот не проси нихуя.
2: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот.
1: А у нас?
0: Культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь.
3: Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять,
0: культура общества, блять.
1: А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень,
1: блять.
0: Кому не лень,
1: блять.
0: Кому не лень,
1: блять. А через нашу Россию все пиздуют.
0: Кому не лень,
1: блять.
0: Кому не лень,
1: блять.

0: Кук таких мудаков. Кук таких мудаков. Кук таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков. Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
1: О, блядь.
0: Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Кук таких мудаков.
2: Кук таких мудаков. Блядь, таких мудаков.
0: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинал, вот это неспокойствие, блядь.
3: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а моя сердце так болит. Мама, я жулика люблю.

жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я платные дома, я все платные боли.

0: кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Нахуй.
1: Только
0: нахуй.

нахуй. Только нахуй. Нахуй. Только нахуй. Нахуй. Родничек моих колян. Нахуй я. Нахуй только Вик. Нахуй я. Только Катю, блять. Нахуй я. Нахуй только Вик. Нахуй я. Только Катю, блять.

0: только Вику, блядь. Только Катю, блядь. Только Вику, блядь. Только Катю, блядь.
1: Вот так вот ее. Ага.
0: Только

пизда. Ебать, сука, блять, блять, блять, блять. Хуй, пизда. Ебать.

0: пизда. Ебать. Сука, блять. Хуй. Пизда. Ебать. Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: Ну а хули, пока то все, блять, суть до дела, блять. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит, что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь, напиздил, ну хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там, запутал все мозги, блядь, и все жизни заплел нахуй мне. Говорит, думаю, что ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. Укольчик не делал, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, все, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за этот шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Ну сиди дома, блядь. Я говорит, Тринди, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, блядь. Одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня. Весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь. Толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять. А там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь. Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. хоть и расхуячили меня вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41 этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь, понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются, а в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху. И... ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого, нахуй? А мы за Иван Иванович. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. А опять хуяк, 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович? Надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он даже назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы все хотим. Все хочешь тут делать? Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит. Он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тот только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный. Я такой реакции не видел, как ты от пули отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь. Этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь. Пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, пролетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь. Ну, говори, ёпты. Да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео. И дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, трените, блядь. Трените тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёптай мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь, беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там... Эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь. Все. Убедились они. Так и знал. Избранный, блядь. Все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпта мать. То есть жизнь прожить не поле перейти. Понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпта, выпей чуть-чуть. То я тебе, блядь, так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой... И реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебывают ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов наводку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их наводку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметизация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземный метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой.

быть может, через два свиданья час придет. Я не видал нигде подобных.

Вот поезд отошел, остался дым лиловый, все это растет.

мозгами хирупит, блядь. Что там один? Дураки, думаешь, что на зоне сейчас сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Тьфу, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что вы, светлое будущее, бля? Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой, с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой, Леша Баталов. Ну, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой. Он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля. Как он там играл, бля, там оператор скороходки, бля. Камера крутится, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, и камера крутится. Вот так, ой, бля, как передали. Это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Жиганта играл. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клирикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь, идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали, это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь, а народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, бля? И этот бедный, бля, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, бля. Он отказывался, бля, и от одного романа, и от другого, бля. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, бля.

0: все будет. Да мне доебались, блядь, норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь. Как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приблизянству. Прямо у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он и найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка Василич просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не раблизянство, это не путай, блядь. Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду супер-сиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь? Я привез ее, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, блядь, застал я ее, застал, блядь. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк циркея всех цирков, блядь, и прочее, и прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню, а сейчас хули туфли, блядь, а туфли, блядь, купить можно, кстати, а билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь. Кореша мой драгоценный. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какой-нибудь театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь. Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь. И квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать? Если директор такой, блядь. И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит 2 баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычный, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, корешь ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что-то такое получаем, что нас такие будто все время. Всем нравится пердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится пердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на 3 суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А некоторые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. О, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артисты, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иногда себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иногда такого на пизду думаю, не. Нет, блядь, умнее надо сюра быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь. А нет, все сегодня, к примеру, как пизданешь, блядь. А ну все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвейска и допизжу, блядь. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в 3-литровых закрывают, как консервы, бля. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она такая помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, блядь, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, что делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвейску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с чем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках. Тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают. Да сюркаретный никогда не выступал, не выходил. Как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публики? Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интертернаним, фу, Коля, ворот, блядь, чих-пых. Вы, говорит, не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано. Все там, песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то.
0: Срать, блядь, мы должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь, ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, нам свои портки, что ли, снимать, бля? Нам детей тоже надо кормить, ёпта, бля. Тут твоих тут только, что ли, бля? Вот ты председатель, бля, ты и думай, нахуй. Как за газ платить, пизда? За газ надо платить, все равно куда деваться, бля? А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как-то пернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля. С этими газами, бля. Ну, делать что, я пререкал, бля. Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили. Но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, бля, или в бочину куда-то. Ой, бля. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, вот такая медовая такая бабина, бля, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, бля? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось бы.
1: Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля.

0: Он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь, что прошло, мол, столько лет, он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя и прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, блядь. Не в этом дело.
1: А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот, блядь, всех пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, блядь, она по магазину, сука, включил там радио, поискал. Думаю, как, ну, застопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, знаете, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, что меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, у меня торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, блядь. Да, блядь, пизда. Смотрю, 178, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуярю. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, блядь, выставил, блядь. И слушал, блядь. А потом, говорит, какая-то баба, блядь, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там гарибана, блядь, накрученного, блядь. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас пожалуйста, вот это, а потом вот это, говорит, а это, блядь, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипанах, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стер нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что ж это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны, нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны, нахуй, по каким волнам, какая, нахуй, радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это, ММВ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёж, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, бля. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы за тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлетел, что, блядь, включил на лице, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, чур, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понял, сказать, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда выпьем с мартельчиком, бля, хорошо, вот, и мой оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитажа. Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь? Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейну и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как зовут ты его нахуй, блядь. Я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип, вот так. Он говорит, о, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пилит не дают. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Блядь, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь, я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, блядь, понимаете? Они, раз они увлеклись, ты, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам, а публика захочет со мной пообщаться, блядь, где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу, можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, я рассказываю, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить? Сюра, как жизнь? А я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, ребята, вы мои драгоценные, что случилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, а сука, огромный. Наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан. Можно сказать, войниц, блядь, Гофман. Как его, не войниц, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А... эти силкунчик еще они делали, понимаешь? Твой же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, силкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а силкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ твой такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От Сюры каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентщик только и пьет такой портвейн, интеллигентщик. Вот так я тебе скажу. Кореш ему драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля. Ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас въебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Шмаконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот мечих пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочешь. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, он говорит, он, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Прям в натуре прям посылай, бля. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабом, он мучает мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже, все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как, ёптен, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но про себя. И раз так, он сидит и говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные в Дербадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет, говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька, на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, да ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь? Как Гертруда, труда, бля. Вот. И говорит, Гертруда в натуре. И говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь? И батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял... Он говорит, батя, прости, буду мстить. Но вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну все. Ну, конечно, никого не бил там, не все. Но он начал умом брать, умом, в натуре. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его. У Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. И все время такое-то, она от этого охуела совсем. Она не поняла, понимаешь, а он что отрицает-то, понимаешь? Она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла.
1: Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет, а Полония, он мне снял, что дочь уже утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты че, Гамлет, охуелся? В натуре. Ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
0: Как она как вся закобенила, говорит: я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: а я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимает кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается. Он говорит: пошли вы все нахуй. И все идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку эту, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А че ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите вы все нахуй. Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается чем? Ну, самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляна у него сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивал, он говорит: ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, вот этот актер, этот классный, бля, смотрю, но он говорит, и он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил. Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука. Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот, кино, блядь. Ты наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мой, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь.
2: броненосец в потемках, нахуй. Нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, не хуярит с ним, не случится нихуя, понимаете, блядь? И сен-сен снимают, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь, жили, блядь. Какой-то хуй нашел у тебя червячка, блядь, не снова. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйнштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот, когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они жварёные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь. Протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, блядь? Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь кореш ты мой драгоценный, все тебе рассказать, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь, ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, ёпты, в Бразилии. А в Бразилии просто стали делать, нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций. Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь. Наливай, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее? Хуй-то в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, вроде. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой, нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка покажет. Людей, значит, как сопляков, сука, это муравьев, бля, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, бля. Долой всех капитанов, нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы, нихуя, вообще. Мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во. церковной массы. А церковной массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут нахуй. Вот это был пиздец, Коля. Как они опять начали бегать по кораблю. И все. Офицер хватает, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. В чем дело, товарищ, господа, в чем дело? Какой им нахуй у тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними нахуй там, и кричал, я вот Юль Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, вот Юль Шмидт, блядь, оказался нахуй, ты культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может передолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя в передоль, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... любят влупить, блядь, уже по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь половой жизнью, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все, у тебя все в порядке, блядь. Только не достаться. Пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. Ебаться, ебаться и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду? И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйнштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь. Не князь Потемкин, ну кому он нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, конечно, несли поклоны за стену, ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбирался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы-то поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь? и весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, а честные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто-то из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит, оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда, из 905 года они вот пиздавали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь, тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь, скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там, нахуй, не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
3: И обязательно поебаться.
2: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
3: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
2: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь.
3: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую. Нашу.
2: Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и двоится. А что, говорит, означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
3: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
2: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
3: Дон впадает в сердце мое, пизда.
2: Помнишь песню такую? О, бля.
3: Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах.
2: Ты веришь, нет?
3: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй, да хранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
2: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
3: Ты знаешь, сука, корень самой драгоценной, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
2: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выжрешь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
4: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице, как рубин сиял. А теперь не в шутку, солитер в желудке.

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки,

Это мокко, я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Подъезжает к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где, в пизде. Откуда узнала, нахуй, за 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, бля, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повесливее нельзя. А то поебальцу можешь лопотать. Говорит, а хуй с тобой, повесливее. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что ты? Ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичко, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй. Поебал у друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный. Еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь. Дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритёночек тоже, блядь. Говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь. У третьей сопля свисает, блядь. Какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны нахуй. Там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
1: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
0: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама, я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, о, говорит, блядь, это я не мсю. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь.

0: Вот тогда я мстю. А так я не мстю, это я просто тебе пизды даю, блядь. О, как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила, промахнулась, нахуй. Та с разумножечком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, бля, негритянская, привет тебе. А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли «Черная мамба». Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали Черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая зяба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь, уебанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, доча, а захочешь мне пизды дать, я тебя жду, блядь. В назначенном месте, думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст. Такой здоровый пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть, возможно, после того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.
1: Это русские народные сказки, бля! Возьми любую простую, бля! О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля! Вот, блядь, сих пы! О, колобок, блядь, сука! Вот сидит девочка бабушка, блядь, нихуя! Жрать нехуя, блядь! Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь! Дед хуй сосет периодически, она у него все прям жрать нехуя, хуя! Они хуй сосут деда, блядь! Благо, он не стоит, нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, блядь, дедайся, все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь, и спит.

0: меня жюлики, блядь, я его сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши.

0: блядь. Это самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лишненько, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну, ты, сука, на ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе, я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь, сыр, сакой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь, самый отмороженный. Она хуяк, блядь, у неё отпустила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Насиливать жопу, да хуй с винтов есть, и сам пойми, бля. Ебать колотить мои старые костыли, блядь, если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета. Не вана... Не ван... Ёпта мать, Коль, не ванусы, бля, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, бля. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, бля. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит, нет, труд, говорит, труд, ёпта мать. Ну так вот, бля, там заглянул, там не газета, там... Просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там братан 2, 3, 4, 5. Все поебать. Вы, говорит, в подметке не ходите с Буратино нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда. Я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами. Так и пишет, блядь. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать. Как так, блядь, говорю? Сакуров, бля. Там наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебайся, родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, блядь. Сука, все узнаваемо, блядь. А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй. Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь. Ну все, ну ты правда не видал нихуя такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посрать и дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, бля, на зоне пожестче будет, блядь. Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими нахуй мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда. По сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись все этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебал убьют. Это надо засесть. Он крестик раз поставил, блядь, книжки нахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке, пизды, как мы дадут. Да там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже... Заскучал по пистолету, блядь. Ну, ёбаный, был бы у неё пулемёт, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионно-зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. хуячит, аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь, сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть из Катюши нахуй поливают, блядь. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарьки-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули.
2: А еще, кореша вы, мой драгоценный, должен довести до вашего сведения, что такую мы тут бодягу замутили. Вернее, тут с нами еще бодягу замутили, бля, козлы наши, блядь, одни. Сука, пидорасы, бля. Я уже вам говорил, бля. Вот, сука, взяли мы, главное, ебало-то мое, спиздили, ты понимаешь, и расположили на своих, блядь, альбомах. А альбомы называются для любопытных, сука, байки... Из публичного дома, блядь, сука, ты понимаешь, как меня задело, блядь, я байки из зоны наши, блядь, группа товарищей, и назвали себя, суки, блядь, новая группа товарищей, да, блядь, сука, вот если попадется вам такая новая группа товарищей, прям посылайте их нахуй вместе с продавцами, вместе с этими байками из публичного дома, блядь, чтобы они заеблись, блядь, это такие, сука, бездарные, сука.

0: Это вот еще был поэт этот ебаный, бля. Ой, хороший мужик, бля. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел. И попал ты мне, бля, глядя, говорит, задумчиво в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним в рот, блядь, сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, блядь. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, блядь. А он там себе в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся долг, блядь, там. А здоровый, блядь, чувак, здоровый, русский крестьянин, блядь. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, блядь. Более того, глухонемой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. А он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже немой, бля. Здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, сижу, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются, остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обсеришь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, там, понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, после зёбы, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, и нет силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде сих пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, блядь, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуй им две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, все, бля, все. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, блядь, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сыра, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрёв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это ся ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрёшь, бля. Колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дядь Муму, ёбнут, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяга, дресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, ты скажу, как пизданётся, блядь. Ой, ёбты, Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизданулась, ну, объясняет ему. Ой, бля, Муму, бля, ой, ёпта. А, Муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И наши Муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой Муму, блядь. Я здесь не буду со своей Муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, нас снять. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было Муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, бля, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, бля, тусоваться, бля, туда-сюда, вертеть, пердеть, бля. А тут вот, бля, непонятная вещь, может, какой кабель забегал, бля, все равно, бля, ну, подставил собаку, бля, муму. Очень хорошие, вертели, бля, приехали, бля. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Ворот начнет. Опять князь выходит, пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сыроку разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, это вот гнать, бля, вот этого паука нахуй мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёптя, говорит, понять сейчас муму нахуй. Вот что ты черешь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленькая, блядь, глазенки такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, говорит, и пиши ему записку, утопить пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, муму-муму, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, вроде всех пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу. Значит, он не мог, блядь, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне этих пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мучаешь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне этих пыль, чем-то я виноват-то, блядь. Блядь, компьютеризация полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй, заряжают, блядь, входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяц. Ну, ты на это внимание не обращай нихуя, а то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь. Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой. Ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая, только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь, мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новуходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новуходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, бля, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на там фамилия, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь. Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот это Тринити Моторс, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... бля, как паук нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так... Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаются, нахуй. Так вот дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь,

0: Руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимается, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толера Масленова с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя это самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Может, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда. Всех переселял нахуй. Пс. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, блядь. Гонятся, сука, стрельба. Она раз на крысу и по крысам, блядь. И по крысам, блядь. Как это? Горки, нахуй, блядь. Знаешь? А потом хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Светохаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, фура такая хуярит, блядь, ёб ты мать. А там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не удивляйся, блядь. Ума не приложу, блядь, такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. И думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука? Много там жизнеутверждающих эпизодов, кореша мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы, я понимаю. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот, пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были там народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, это самая Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то, что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, человек сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснуться, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать надо пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Но так, кстати, тоже нельзя. А этот, говорит, вот и сушать, так и сушать, и саму, и, говорит, или, говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сушили, понимаешь ли. Вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, шустрый, как веник, говорит, ну как же так, так это, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду. Он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине.
1: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
0: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил, говорит, хочу, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, бля.
0: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу.
1: Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня.
0: Я тебе говорю. От Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется.
1: Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает?
0: Дорога раздвояется.
1: Вот она и раздвояется, Дон.
0: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит, короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
1: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
0: Дон впадает в сердце мое, пизда.
1: Помнишь песню такую? О, блядь.
0: Он впадает туда, прямо в эту, в Азовское, который милеет прямо на глазах.
1: Ты веришь, нет?
0: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй водохранилище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
1: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
0: Ты знаешь, сука, корень собой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выжрешь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
2: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, и что тебе не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься, нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, сюра. Как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можно сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, штука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, отставь нахуй. Дай-ка, дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, да. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь? А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебе два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. А он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными, нахуй. И со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорят, ученику своему говорят, берёшь эту пиздопроёбину, блядь. За что вышли в эту хуйню, блядь? Этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь. И такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, Беден наш русский язык намат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, таращись, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если ее псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там. Или смехуёчки, блядь. И еще очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, вробь от сихвы... Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, бля, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, не удивляйся, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачивать, знакомое выражение, блядь, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, я говорю, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тещу, блядь, зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, бля, Коль, сади, говорит, за молоком, ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могучий русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь? Шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает. Этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь. Якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в метро, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Говорю, как покажи? Говорю, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ты с бананами тут оказался, блядь. А он говорит, вы не понимаете нихуя, вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь. Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый, что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь, и так стал популярен. и стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух, и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка.

блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пастой ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько чебурашек, бля-ху-ху-ху. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля, все нормально, сука, бля. Ну, бля, вот же, Коля, очень хороший чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, а пальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с фондом Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, блядь, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, блядь, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь. И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь. Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага, не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то, бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, чебурашке, кого ты хочешь установить, блядь, уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин, уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь, ты налей, у меня что-то в горле пересохло, сейчас, ага, давай, и ты веришь, нет, чувак, вот же чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры, блядь. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздил, то якоря погрызаешь, то чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя чебурашку. И ты, Ген, ты уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, о душе пора подумать, а ты все.

0: нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, что уже намек, блядь. И дом давай строить. А там она баба была. Та говорит, нихуя не поебать меня. Я, говорит, феминистка, нахуй. Я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь. У нее крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша. Крыса. Крыса-са. Животное, которое в петлю влезет, она начнет тебя зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе оборотный, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, если ты здесь пиздил, пиздил, блядь, ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь, эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить, да, понимаешь, конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь, какого члена, блядь. Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. Есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пизда-то, пизда-то! А закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль! Ты в пердоль!

хочешь? О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блять! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блять! Коля! Коля! О, сейчас! О, кстати! Я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блять! Ты его за грудя не хватай, блять! Ты в пердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блять! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот, Коля, кореша мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом.
2: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит: ну ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит: пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем. Цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? То-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтобы на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили. Но все-таки нашему братку одному, вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит: «О, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь?» Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебать, ему совсем не хотелось, блядь. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело.
1: Ой, Колька, кореша мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал, этих вот кино, блядь. Ты наливай. Короче, блядь, Тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь. Дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, блядь, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь. Ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, блядь. Ну, Коль, ну ёптэ мэй, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. Ну, князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника. А тогда, блядь, броненосец в потемках, нахуй. Нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуяет с ним. Не случится нихуя, понимаешь, блядь? И Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально, хорошо, бля, припеваюсь, жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они жвареные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь. И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля! А эти мудаки наши, блядь! Потому что яйца перегрелись, блядь! Потому что вошли в Черное море! А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь! Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе рассказать, Коля, блядь! Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь! Ты пойми, блядь! Я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь! Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, а в... Ёптый, в Бразилии, а в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются? Карнавал. Пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол. То карнавал, то футбол. Яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций, Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь, наливай пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь, смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно, но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь, почему в Питере вроде холоднее, хуй-то, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим пизда обмывает, блядь, пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный, блядь. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пиздюлей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь. Ты кого хочешь, запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя. На карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй, яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все, им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают. Где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка показывает. Людей, знаешь, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов, нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юлевич Шмидт, да, он изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юлевич Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может спердолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпущенные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базетова болезнь. Говорит, если тебе Надя впердолит, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, что Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй, и теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... любят влупить, блядь, он же по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь, все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься нормально, блядь, ты живешь в половозе, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться, пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету, бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. И ебаться, ебаться, и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду. И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь, красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали, они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин, ну кому нахуй нужен, блядь. Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь, и прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, блядь, несли поклоны за стену, ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, приносят эти поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярились, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь? И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй. Очистные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорят, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто это из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздовали пешком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера, нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
3: И обязательно поебаться.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, ворот меня чих-пых. Озадачен, да я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты, блядь. Стоишь, как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля, кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того-сего, блядь, то ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас, или как вот, я не знаю, как его зовут, Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем, ну 60 листов, нихуя себе. И ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь, и даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бздеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дыр. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришься, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш твой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебри. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешь ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца мой драгоценный, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно? Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты по поэме-то мне откопал, блядь. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

0: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, блядь. Это точно недогляд, блядь. Я такой, бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать, хуй, сезон прошел, и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили, но все-таки нашему братку одному вот этому, из-за которого весь сыр-бор-то начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, сиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, блядь. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот сиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, вот такая медовая такая бабина, блядь, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, блядь? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось бы. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело.
1: Все, пошел наш рассказ, блядь. Наш Коля кореш ты мой драгоценный. Ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь, вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь, я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь. Что чувствуешь? Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь. Реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй.
0: То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь, входят, выходят, куда хотят, нахуй месяца. Ну, ты на это внимание не обращай нихуя, а то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие основной там, ну, там основной такой хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой. Ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новоходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, блядь, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь. Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот эта Тринити Моторс, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит, нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... Бля, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так... Андерсон, блядь, наш швед, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там какие-то. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускайся, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем, что это Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. И смесь Толи Ромашина с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь. Куда ей нахуй бабе деться-то, блядь? У нас, блядь, взвод, нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь? Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю, чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. Кай поебалу ему ногой, блядь. И туда сюда, всех переселял нахуй. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры, она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь, у них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной ботвы, блядь, это не за ней, блядь. Как ломанулись, бля, гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь, и по крышам, блядь. Как это, горки нахуй, блядь. А потом, хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Севета Хаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. И исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёб ты мать, а там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, блядь, ума не приложу, блядь, такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то, а он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной, думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, бля, на обломке, ты говоришь, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука?

0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да ну хуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёптай мать. Я, говорит, Гамлета играл, я ебу все в рот, говорит, куда ты нахуй, блядь, артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет, я не слышал, блядь, сука, но должны отдать. Это такая фигура эпатажная, но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних, порнографической литературы сколько. У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои. Показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Не, бля, сейчас. Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну... Девушки молоденькие, ну что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это же членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Ранс, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну. Все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочки как он сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь? Иду и, ну просто сидит баба, понимаешь, и на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет сраку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Я не смотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали... Только для Суры там, или только для Васи, для Коли. Ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут. Эту вот, как ее, перлина-то как она называется? Яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то, ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Это же, бля, опять членовредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то железякивания. Ну все, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, нашуют себя в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел, наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля, ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь? И, конечно, наш уже это... Уж не тот возраст, конечно. Мы не так с тобой тусуемся, там, девчонки. Все у нас тут свои, понимаешь ли, уже... Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь? Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? по жопе аж мурашки бегут, блин. Ну, ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну, сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кольца вот драгоценные, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленской колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки, и Смоленск приезжает народ, и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь, в Смоленск, понимаете? Москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёптывать. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю, но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет, вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, бля. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля. Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много. Ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы ебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного без ногого привезли, другого без рылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь. Какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантино, ёпта ему. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа? Карла, блядь. Карла говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёб твою мать. И этого, Васятку со Стальным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Стальным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, это Квинтино, Тарантино, пизда. О, ты меня вот, сука, с утра похмелил, блядь, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть, ебануть и ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой... В мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, вникал, не мог в них. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квентина Барандина, сука, карантина, блядь, он, сука, такой был мальчик услый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищи Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь.

0: Как я тебе скажу, блядь? Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, блядь. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
1: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк, трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, зекут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из пяти стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеваный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь. Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, блядь, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь, ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я

0: Надеюсь. Нам нужен код, блять, компьютерный от этого Зиона нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блять. Видимо, какая-то, блять, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блять, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блять. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке кот, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд кот, блядь. И переходишь, и еще кот, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березеновый бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарища, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь, называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй. Они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихонько, она там, нахуй. Но он слушает его по телефону. И говорит, Сёйфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам, Тена-то, блядь, а нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь, и негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь, антрикот, нахуй, черный, блядь, вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать, вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто, Коля, Вася, блядь, Вася, сейчас Васи не будет нихуя, подходит к этому Васе, который лежит спокойно, хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй, все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты думаешь. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать, и говорит, сука, блядь, козы ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби, я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет здесь, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищ, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда нахуй, там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай нахуй.
1: Вот. Вот тут дело было, бля, другое, бля. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тот же сам, говорит, сидел на зоне был, в рот мячих-пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот тот дело знает, бля. Сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там, значит, гвардейц, он, забыл его фамилию, так, блядь, как его, блядь, перетыкер, бля, какой-то, Тараторкин, во, бля, ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, понимаешь, я соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелью, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была, Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, уходит, бля, денег нет никакой, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю, вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля, пальчики хорошие. Я видел, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормально. Бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, блядь. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта, живи, бля, жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля, ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, блядь, это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Вот он, значит, ходит там, и бабушка одна живет, бля, бабушка такая, ну, бля, бузя, дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля, не внушает, да, ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля, под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз, на, дай пятачок, бля, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил, хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руку, блядь, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрался уже, блядь, когда входил, блядь, но хочет силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыга, занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, встанут у дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля. Все, взял девушки, бля, покажи, бля, ага, пистолетика газовая нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он, значит, подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобыш, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она, говорит, дергается, блядь, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь. Сядь трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом работает. Боже, она входит. Бля, раскольник, она, ор, как знает, даже, ор, как симпатизировала ему, бля. Ор, раскольников, студент, нам пришел. А хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочума, вижу, бля. Насрось, вижу, все про вас знаю, бля, все ваши гениталии, блядь, сука, в рот, блядь, всех пых. Сидит, и вот ему мозги въеб. Парю, а это все пока держится, держится, не признается нихуя. А хочет, у него же тянет, блядь, тянет. Он говорит, а по, это Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали. Он говорит, а мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь. И он значит, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен. Как, мол, я тебя поставил, блядь, а нихуя, говорит, не делал. А как я, мол, тебя тебе? Нихуя, говорит, не делал. Держится, еще держится, отбрыкивается, отбрыкивается. А хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. У такой-то старушки, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мясих пых. Да, бля. И что-то даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывает вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля. Ну тот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так, ну умеют, блядь, некоторые следуют, аля, блядь. А говорит, о. Он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля. И замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля. Он там страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, бля. И все, все видение. У-у-у. Бабку приходится. У-у-у, бля. И все. О, бля. А чего, бля, спрашивается, бля? Колян. Я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёптать, жизнь. Форточки, сипач, у него сипач, из него отлично, получится сипач, бля, не посел, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля. И неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть, а я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй. Не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты.
0: Наливай в пиздец. Наливай нахуй. Наливай.

Ну что, Коля, кореш мой драгоценный? Яички сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну, справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протечка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И

0: Сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, значит, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, блядь, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, блядь. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, блядь. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протмичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас, и тебе сейчас захорошеть, блядь, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, блядь. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его, не знаю. Как-то я за ним эту роковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй. Говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, очень хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, десятом, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это... Такие хуёвенькие. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, вот жизнь, как же она проста, блядь. И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка Стаси, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там ее не отхуячили пока еще, а отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь, он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, она чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь, хоть как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И сиськи у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был, этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался. Почему? Потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А чего они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, ты порить, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами-то все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Хули, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый, нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Басков там подлезал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белскими зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы. С мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящий царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на русский, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос, потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старый, это сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина нахуй не ждать. Блять, нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю о нормальном людоедском, блядь, завтраке, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, но у него с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, изду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. Синчик, он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь, попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь, он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь, там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну посмотри. Эта пизда выебывается, там такая фея нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая. Причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Пасков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуй, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совсем другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь, хуй нахуй менять. Только время терять, вроде чих-пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень самый драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя, говорит, блядь, не могу, больше, пошли все нахуй, говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо это, говорит, пизде дать, говорит, этой фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу, да, блядь, хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, блядь, куда нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корень ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спиздить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, её колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь. Пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка. Ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели, он говорит, я тебе пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким щекелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Шреку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, чё надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он говорит, как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Я говорю, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, вы, кстати, рыженький такой симпатичный лисеночек, блядь.
1: с глазками, блядь, которые вдруг
0: как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг Сёрской поперхнулся, блядь. Бедный ты мой, Сёрской. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на меня посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах.
1: Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить. Мне, людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь.
0: Тут у него дружок еще появился, блядь, этот Антонио Бандерас, кот, блядь.
1: А что-то этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь.
0: Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай-давай, осел, говорит, надо-надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь.
1: А не бзнешь, не испугаешься, а то ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
0: Не-не-не, возможно, нихуя.
1: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пизданул-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
0: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
1: Тетка-то, блядь, это летучая пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
0: Ага.
1: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но все не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк-хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее, говорит, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй, баб всех расшалкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь. А, боишься меня? Говорю, да нихуя не боюсь, худ меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фион-то просыпается. Ой, блядь, я, как заорет, я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась, нахуй обосталась. Бегает, Шрек, чувствует. А тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться, там, пиздец, там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твои Фиона все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь?
1: А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Говорит, ну у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда от злобы ты уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези, за что морей, блядь, я уж взрослый давно, вернее, это он так говорит, я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, и давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо, не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал, говорит, хорошая вишневая помада, говорит, ах, ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые, типа, там, б
0: Бекхема там, да, да, футболист, блядь. У него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все. То есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет. Он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы. А на самом деле он не пидор, Коля. Нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Давайте прикидывайтесь, прикидывайтесь, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, это все он наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот все норовит поцеловать, лезет тут, ты еще тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот печененка бежит живая, блядь. Ну, печененка там такая шоколадинка, блядь. Куяк. Говорит, давай я сейчас спизди что-нибудь соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, не знаю, что сказать. Я такой честный. Он говорит, ну скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, бля. Он говорит, нет, и тут нос-то раси. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, он говорит, да, травести, что тебе делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, говорит, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, блядь, нос опять расчет. Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, куда тебе нахуй так умики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, а сил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, рожу уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блядь, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я не утяжусь. Это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все подисло, но от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можно со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежда. Всяк туда входящий, останься бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перетил, ну ладно, говорит, хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами, всяким говном, блядь, то, что ты ешь и любишь, бля, ой, да, вот это знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорят, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чувствую, зеленеют, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что, может, будешь ему лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было. Неизменно и постоянно. На кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клов он, блядь. Она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать. Я же здоровый человек, я соображаю. Думаю, ну как же рыбка, блядь. Да более того, еще в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь? Пизда. Короче, значит, папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сторожу,
0: блядь, хуярю. И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, знаешь, там, говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. Коля, ой, блядь, но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь, помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду суперсиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь? Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню, нахуй. А сейчас хули туфли, блядь. Туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь, кореш ему драгоценный. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какого-нибудь театра Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя, говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуя его содержит, блядь. А артисты там дохуя получают. Да, говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь.
1: А если все такие разъебай, понимаешь?
0: которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит, я говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что-то такое получаем, что ж нас отъебут-то все время. Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А одни, которые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок, нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптаный. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого напиздуюсь, думаю, не. Блять, умнее надо сюра быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блять, а нет, все что-нибудь, к примеру, как пизданешь, блять, оно все, блять, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все по спорту пизданули. Понимаешь, кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут. Ну, метро Нагорная, пизда, блядь, у нас это, как ее, Молотовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный, ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы. Это сейчас там сделали подъемник, хуемник, блядь, а тогда? Хочешь, блядь, кататься? Люби санки возить, блядь, пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореш мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена, и ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься, а на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя, ты там все в этой, в корыте катался, блядь, помню, нашел ты эту ебаную, блядь, это детская, как ее, блядь, ну, изба, не сяйка эта ебаная, и все в ней катался, блядь, пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь, через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь? Летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ну, я негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят. Ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь. Понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям вот, блядь, стукнуться просто, блядь, и хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли бы во сной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуясили бочку, блядь. И на этой ебаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ебаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как! А сейчас, пожалуйста, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все взвесью потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое эту, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь. Вот теперь я сижу, дрочу хуй, жду, когда выйдет «Убить Билла 2», блядь. Хотя, ты знаешь, ничего нового там, видимо, не почерпну. Еще несколько боев на палках, на хуялках, блядь. На мечах, на цепях. Ну и, конечно, Биллу пизды все-таки дадут. А то иначе нахуй снимать все это. Думаю, что, конечно, после 4 лет

0: И пошли мы к ебеней матери с тобой, курицы мой драгоценный, погуляем, свежим воздухом подышим. Ой, зима-то на дворе какая.
1: Атака клоунов, бля.

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля,
1: блядь. Едай, блядь, едай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

0: Позаебу. И позаебу, и позаебу.
1: Диджей
0: бубу, и позаебу.
1: Диджей
0: бубу, и позаебу.
1: Диджей бубу.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

0: диджей
1: бубу и поживу.
0: Диджей
1: бубу и поживу.
0: Диджей
1: бубу и поживу. И поживу, и поживу, бубу.

0: Ну что, корешок ты мой драгоценный, налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так и эдак рассекали все, понимаешь, всё сторону сиднее вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебать. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться чего угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, еще чем. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебать, раскроет и всасывает, А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и он, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптаки, или как он там, планктон, ебать, ёпстрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита все видно хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глаза синенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёпты. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул они, как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Колян. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь, наливай, ёпты мать.
1: С футболом, конечно, понятно. За наших будем болеть, чтобы они шли дальше, бля. Дальше, бля, у нас европейские кубки впереди, бля. Никакого застоя мы не допустим, бля. Из-за застоя болеть не будем нихуя. Что-то нам не везет. А тенденция есть. Хорошая тенденция роста. Так что будем болеть. Будем атмосферу не перегревать. Себя тоже. Яйца держи в холоде. Мужику всегда это полезно. И голову тоже тверезой старайся держать. Несмотря на то, что мы сейчас с тобой немножечко выпиваем. И в Новый год тоже немножечко ёбнем. За все хорошее, чтобы было. И все будет нормально в Новом году. Все, Коля, иди отдыхай, мой дорогой, в Новом году. Мы с тобой еще не раз, я думаю, увидимся. И друг друга, корешки, мой драгоценный, порадуем хорошим разговором, беседой застольной хорошей. Ну, все, будь здоров, ёптай.

0: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, всего сидишь, девать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Все, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонтова тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, блядь, была штука, блядь. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
1: Колян, ёпты, врубай чихпых.
0: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля, Миша, блядь, Лермонтов, бля, врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, это вон из-под трусов, я вижу, блядь. Смотри, о! О, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это точнее будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепчи очи, блядь, золотая десна, новые русские, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги поутрянки, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не взяли, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили, у них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля. Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протесок, бля? Это вот с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля, вот это вот. Грусть, пизда! Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк. А он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореша одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй, говорит. Сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, или что вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда?
1: Он говорит, не, нихуя, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми. Кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты у подводчиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, снякать. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он не успел в киску винтиться на его хуяк. И он уже из сраки выпал, блядь, в обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе погнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну вот зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, блядь. Я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, блядь? Сыр, говорит, рокфор. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне. Объясняет мой кореш, блядь. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там это вот рокфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это рокфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня такое расстройство. Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попидим, блядь. Взял шампанское, бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанское взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, биг...

Как хиганет, в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, бля, потом огнем дышала все время, блядь. Ну как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, бля, в рот меня чих-пых. Это откуда двушный огонь-то, блядь. Свежее дыхание, бля, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь, но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадшину, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, его огромную яйцу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и нух я.

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мячик пух, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сырбор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясных пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего, ни посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

Это, блядь, Питер-то, блядь, 700 километров. А как понимаю, если в Москве происходит, потому что знакомая набережная, блядь, на которой произошло первое дорожно-транспортное якобы происшествие, блядь. Которое и послужило поводом ко всему этому фильму и путешествию на бумере воровном, блядь. О, сука, бля, куда? Короче, они попали какой-то к собачихе, блядь. В какие-то, блядь, там, говорит, до этого, сука, до комбайна, там первый дом, блядь, там глухая деревня, ау-у-у, никого, блядь. Комбайн как стоял, блядь, он, наверное, там, как это, пахота закончилась, блядь, он так, вернее, или это, козьба, так он и остался стоять, похую всем, блядь. Пускай стоит, гниет. Ну, русская ментальность, ёптать, а куда его комбайн запихаешь? Если какую крышу надо строить, чтобы ее туда переть, блядь. Пускай лучше стоит, он же железный, хуй с ним. Короче, там, бля, в деревне, они нашли эту, блядь, собачиху. Вошли в дом, у нее открыто, блядь, смотрит, за печкой лежит какая-то чурка-баба, блядь. С открытыми глазами, нахуй. Они, мол, ей так и сяк. Не моргает нихуя, как будто кокаину обнюхалась, блядь. А это, кажется, она такая экстрасенсорная была, сильная женщина, что она спала с открытыми глазами, Коля. Это, значит, такая сила воли, блядь, у нее. Короче, они там говорят, давай хоть какие лекарства искать, она, наверное, померла, нахуй. Может, ее послушаем? Да сам ты ее слушай, блядь, что она, блядь, пластинку ее слушать, блядь, нахуй. Патефон тоже мне, бля. Короче, бля. Она с дядей говорит, что, блядь, ограбить меня решили. Разъебай, блядь. Обосрались, народную учительницу, блядь. Да нет, блядь, тетя, у нас тут корешок, вон, блядь, сука. Поди отверткой ебанули. Она спрашивает. Нет, говорит, на арматуре нарвался. Да ладно, пиздеть, блядь, видал я вашего брата, блядь. Ладно, иди он картошку чисть, блядь, кормить вас буду. Русская женщина. А почему, говорит, собачиха ее зовут, блядь? А хуй ее не знает. По имени, по фамилии, блядь. А у нас народ такой, знаешь, у нас как кто-нибудь на отшибе живет, блядь, да? И все, и дело знает. Она говорит, такие подвиги совершала, она одному у нас, это, косой, блядь, это...

0: Ну, у этой косарезкой, блядь, травокоской, блядь, отрезала ногу, так она присела, бля, ёпты мать. Хирург, блядь! Так в Москве, ёпты мать. Присела, говорит, и срослося нахуй все. Ворожея, бля, отвары всякие, туда меды. Она этого в два дня подняла, братана-то, бля. А у нее внучка Катя, блядь. Ну, Катя там вкусно, за ней там какой-то хуй ухаживал. Я, говорит, дембель, я, говорит, за вас кровь проливал. А дед там за борт синий, ты, говорит, какую ты нахуй кровь проливал? Ты, говорит, блядь, на хлеборезке, блядь, подвязался, блядь, ряху отъедал, блядь. Тоже мне, блядь, этот, ёбаный десантник хуев. Ну, короче, блядь, ну, понятно. А он эту Катю любил, этот дембель ебаный, блядь. Ну, а Кате он неинтересен, конечно, оказался. Ему, конечно, интереснее вот эти побитые, красивые ребята, бля. Романтика битов, бля, Коля. Язык батарей, как писал, блядь, великий поэт, бля. Вот именно, сука, Гренада, Гренада моя. О, помнишь, сука, бля. То-то, блядь, не надо, не надо, не надо, друзья, там у него говорилось. Вот и я им говорю, не надо, ребята, блядь, сука, не надо, друзья. Ну вот, ну тут не Гренада, блядь, тут, короче, блядь, уёбывать пора, ёпты мать. Это, говорит, у него, говорит, у этого хуя, блядь, у дембельнутого, блядь, дядя, блядь, где-то в райпотребсоюзе, блядь, милиционером работает, ебать, ёпта. Надо съёбывать, нахуй. Иначе уже пиздец. Наведут нахуй пиздец. Не отмажешься нахуй. А куда деваться? А хуй его не знает. Куда, куда, бля. Кобыли под муда. Пойдем, говорит, там поехали, короче, все, блядь. А эту Катю-то он все-таки уёб. Корешок-то драгоценный, который вместо переднего заднее колесо поменял. Поменял колесо, сука. И поехали они, блядь. Ну и Катя, я тебе рассказывал, блядь, в два дня забеременела и родила. Потом я понял, что это ретроспектива. Ну что, понятно было, что с ней произошло. К ней пришел этот дембель потом. Сначала он ее дразнил, говорит, а, шлюха, шлюха, блядь. А потом говорит, давай поженимся, блядь. Ну, это их судьба. То есть он не крутой, значит ты и живи тихо, мирно в деревне. Еще неизвестно, будет у него любовь. Она его никогда не любила, блядь. А так, притрутся, блядь, а больше нехуя. Хуй там делать, там три двора, блядь, два кола. А, бля, молодежи нет никого, все разъехали, они остались вдвоем. Вот он и предложил. Ну, может и вариант, а может и нет, Коля, хуй его поймешь. В этом тоже есть интерес этого фильма, что можешь додумывать сам, как хочешь. Все там дальше будет, бля. Тебе нет таких прямых лобовых ответов, бля. Вот это нужно так, вот это так. Тоже правильно, бля.
1: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял, да нет? Да не ворочься глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну что, кореш ты мой драгоценный Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее, блядь. Ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блядь. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блядь, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блядь. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блядь. Вот, пришел кореш, блядь, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блядь. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блядь. Вот такую борьбу с листами мы завели, блядь, на местном вот этом нашем, блядь, сайте, блядь. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зойщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. Вроме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в рот ваших пых.
2: Кстати, ёпты, вот,
1: чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь? Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись, я говорю. Ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, это, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом.
2: Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян!
1: Если у нас звали тоже, сука, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, рёпа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен низко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и сказать, спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли... И накрыли эту лавочку, которая меня заебала. Они из меня всю кровь выпили, Коля.
0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
2: Ёптин, там евро, блядь, там Шангрила, блядь, там ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они
1: одна на одной, эти казины, блядь, стоят.
0: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, тут пиздись, тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
2: налог.
0: Я говорю, как же 100%? Что заработал и что отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше. Социальные, отворотите, блядь.
0: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ёбаного, ну не ёбаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдёшь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того всего. Хуй-то, джекпот, теперь. А, он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, всё-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя, он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно... Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь, какой-нибудь там. Игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это
2: Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его. Ну ты кашляешь, хуй ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, сейчас вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй, понимаешь? Он говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь. Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь, я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам зарплату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают, они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, блядь, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас им жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить. Блять, мои старые костыли, бля. Вот сейчас оттянусь немножечко, бля. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит. Сам. У нас-то, блядь. Самогоноварение! А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Течет, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них... Сука, блядь, только зимняя, и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там... Хуярют, хуярют и хуярют. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь. Так это при перечнем, блядь. При зиме, блядь. То есть при капитализме. Так же хуярю. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
3: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
2: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь, да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё-моё.

0: Там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулась от зоны, блядь. Вернее, откинулась от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там, то все, ну, она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а у ее уже так уебали всю. У нее, блядь, все. Ну, как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народа до хуя было. Свадьбу всю распиздавали. Все расстреляли нахуй. Побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит. Пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесовинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это? А хуй в пальто, блядь. Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь. Каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, теле-теле тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, все поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и до... потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девят не пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевый пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так, либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствуешь?

сука, с нами едут, блядь, а пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заебанные, бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, о, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пуля зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно, ну такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, блядь, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят ее старые костыли, блядь. И нам еще давали, как всякую хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брому этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили, и мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряжены, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей роты издавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбат-стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш-то мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперед, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Владимир Константинович, блядь. Он говорит, вперед, он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы вроде как солдаты, блядь. А он военный, он все берет вперед. И всем вперед брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже, срака здоровая, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему

0: опа! Под Шраком-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Ну, опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я не в форме нихуя. А он ему опять, опа, под Шраку, опа, блядь, под Шраку. А он ему говорит, давай, давай, под Шраком, давай, блядь. Он... А он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в Шраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, знаешь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптая мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзнет, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая штука появляется, ты же все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произрастает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли появляются, это вообще, ёпта. Вот, значит, так, значит, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живёт, блядь, у меня, как там всего, бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра? Сусяра — это великое заведение. Сейчас я партишку хлебну немножко. Колян, сусяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сусяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусяра, блядь. Они такие сусяры здоровые, только на рысь, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим... философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорёк мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, блядь, вроде как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был до хуя, ну, до самой сыраки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сусяре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины.
1: приют для божьих странников, все серый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы, а на

И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд, в

0: алкоголя наливай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот! Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... Скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом. Ему нужно было нарисовать, нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй, свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну, такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе. Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знает, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А только на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают-то, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень спасибо. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает. Пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь. В результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука? Тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь. Явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь, и все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Селинбир между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуя маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, наверное, природа, наверное, есть, блядь. Он командует, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можете меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Хотя, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более, все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты думаешь, кореш ему драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда задним. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а всенаглядный пиву. Ну, тут у него кончин начиналась, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Стирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит, И кует, кует, кует победу, блядь. И все ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе присел, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, блядь? Он говорит, конечно, с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Сири все это, думаю, сделал, блядь. Подошел, и это, коньячку-то ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ли? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться на вдвоем, мы поговорим. Эй, ты, проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык? Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь. Голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще. Представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь. Еще и по голове. А мог бы я и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Слак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот... Ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, блядь, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Слак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Греби, сука, блядь, палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Слагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евсегнеева, который, блядь, там должен был на явку ей прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь, не... А он, блядь, ну кто, блядь? Он же не шпион, блядь, он же не Штирлиц, нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет, распиздяй, понимаешь, не актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку, ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит. Он говорит, откуда вы знаете, дождь наебаль написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена, нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. О, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была обращена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня всех пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Стирлиц не учил. Он так вообще не матерился по кино. То есть она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь? И вот понимаешь, Что значит настоящий разведчик, Коля, блядь? Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тут... А, Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала, мама, бля, все. За это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь. Она говорит, хуй мне говорить. Как грустно сидит. Мне молоко сейчас выливается. Надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь. А сама думает, как же его объебать? Как же его объебать? Ну нихуя не объебешь. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано. Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Банионис, это я точно знаю, блядь. Но сейчас не про это. Сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим-многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на... подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим. Открывайте двери. Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл. Достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь. И говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля? Проникся, бля, крестья, сердцем пози, ребеночек, женщина, блядь. Прости, Коля, отрыжка пошла, бля. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, бля. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздоту. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Стерлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Стерлиц, есть разговорчик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Стерлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Стерлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Стерлица, блядь. Стерлиц, что вы на это скажете, бля? Стерлиц говорит, а хуй это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется, ну к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян, разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь, желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти в штанах у него закрутились, он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь, хуеська, улицу какую-то объехал, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь, Коля! Все, у этого умерло просто, блядь, крыша поехала, говорит, Стерлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не может нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков. О, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочатся, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Галер. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецкине, блядь. Майором же будучи, блядь. Кто же он им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёпты мать! И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сидельца. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому тебя распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь. Вот, чувачок ты мой драгоценный, вроде сих пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде сих пых. Был вообще мужик не глупый. И пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка кишка написать мне сказку, Саня, золотого петушка!» Нехуй делать! Это плюва. Как два пальца обоссал. Заебательски и клёво Пушкин сказку написал. Кроме золотой петушок, бля. Ты знаешь... Ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет, все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сесть, блядь. Вышку построй, блядь, туда посадь одного, блядь, он ебется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадь, ебнется, блядь. Да ёпта, мать, уже членовредительство, блядь, одно спасло, блядь, в государстве, блядь. И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, блядь. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, блядь, я их сарасенс, блядь. По ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали на хуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь. Пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значаю, блядь. Я сплю все, да тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошлют, скот весь угонят, в пизду жрать, нечего, нихуя, ебать, тих. Блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, блядь, и достает так, мешочек, блядь, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рубь всех пых. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть он яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рубь всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам же, на валютный обмен нихуя, блядь. А так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к твоему царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, бля. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это значит, что за, ты мне его даришь, бля. Он говорит, ну, бля, вру, как дарю, но а что, спонтом, говорю, бля. Все, ты, блядь, что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, блядь, и сразу тебе не скажу, все, мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Говорит, ты, ай, чем его кормить-то, вроде бы, говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер. Пушкин, я прохожу по Пушкиной площади, блядь. Александр Сергеевич, блядь. Вырубь я сих пых, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать.
1: Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пор. Это здесь видно, нахуй, все, это абсурд такой, блядь. Ну ладно, это шторы, блядь, это отход, блядь. Ну и церковь, блядь, ну, хорошо, спасибо тебе. И этот Петр Сивок, честно, блядь, как этот астролог ебаный, блядь, сказал ему, блядь. Петр Сивок тебе все сообщит, блядь. Тот, только, блядь, лисел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, сирик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёптима, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, бля, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный. И только тебя, петушок только, бля. Чирик-хуяк, пиздик-куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевернешься на другой бочок, он говорит, чирик-хуяк, пиздик-куку, черт, вы лежа на боку, бля. Опять лезет, бля. И ни в хуй не дует, блядь, долдон, бля. Ой-ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, бля, кричит, хуяк, чирик, пиздик-куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись об с этих хуйнёй, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, что такое, блядь? Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два нет, вроде себе. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, партии надевал? Он говорит, ёпта, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пизды, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, бля, ну четыре, блядь, пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь, и сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпты, говорю, бля, а что тут для шатёр-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он её заскал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь, я имею в виду, упало все это, ёбаная амуниция, блядь, меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорит, ёпта мать, самоханская царица, я вроде всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И сракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается. Я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он и всех пожилой, блядь. И только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля. Это пизда, это Паша, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты что, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина, блядь. А долдон хуем, хуй да охуел. Царица, рот мне этих пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в сатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да? А что это мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. А, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, сейчас, дай в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, старичок? Он говорит, ну, хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, будешь икру жрать, блядь, он говорит, да мне икры, вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито, нахуй, блядь, он сотре, блядь. Говорит, ну я тебе, блядь, сегодня все, бля, придумаю. Говорит, ну хуй ты придумаешь, там рот осипы. Как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда в этом месте. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня. Так этот, сука, блядь, дождите, не позвоним, блядь. Схватил эту пизду
0: И бежать с нею, блядь. Прижимает, прям, прям за страху в животе прижимает, блядь. Она здоровая, руки не сходят с нихуя. Там он где уронит нахуй, блядь. Вот на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь. Ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял. Все, от этой пизды, оказывается, исходила все, блядь, эта хуйня. Петушок, кукурику, блядь. Провокатор ебаный, блядь. В параше его нахуй столкать, блядь, хоть он и золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пыль. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдом, блядь, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, по зарплате? Говорит, а потому что, блядь, мы с тобой как, ты говоришь? Я говорю, все, что хочешь, блядь. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь, дал долг. Говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот завтра хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, чего хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. Меня свои тут делают, бля, по-детски, блядь, сука. У меня водяра льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля, нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля, и показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, блядь, в полном порядке, блядь. Он говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, блядь, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мячик пыхнутый долдон. Ты же мне обещал, говорит, пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шмум, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на свой пиздец смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
0: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, что он делал, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, вроде же, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к колкосям. К колкосям, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй? Ко мне пришел. Ну-ка, иди, нахуй, мой. Иди, мой в пизду. И хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит. Ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы же сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь. Как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами. Они, блядь, сука, полубомжи где валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь. Там мужики, о, сура, блядь. Говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться.
1: Стерильно нахуй. Стерильно, блядь. У нас группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? У Гарика Сукачева, блядь. Бля, не прикасаться нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали, у меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берег будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают. Да. Звонить, сколько посчитаем, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебало-то развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Упла далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. Пиздец, сознание теряет нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось, да хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак. Ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебе, она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что он токсикоза, какого наглотался, блядь, каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, бля, вот с водочкой, бля, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть, так чем от плохой-то нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем, немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля. Придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду. Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен-то я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что, что ты, блядь, ну, любопытный ты у меня стал, как... Полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать, весь туда залез в интернет. Ну, давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я вот смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, садись, ёптать, куль ты, блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать, ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь. Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как, вот я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать, бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, блядь, вегетарианскую диету, блядь. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь.
3: Как мне пригодилось, блядь, это всё. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я её, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, если он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Тебе не всё равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришься, нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш-то мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказывать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети. Я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь – борьба с утра до ночи. На люди в ней – борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставил лишь загадки и туманные намеки, что, естественно, нихуёво, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебри. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян Корич, ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольцам и драгоценным, а? Так ведь правду, спесущую правду, блядь. Все-все-все-всяко, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень по нутру, блядь. А казалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно. Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. Но при этом любят хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую, сука, ты поэму мне откопал, бля. Ой, я сейчас считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет так пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь, не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь. Ковыряется, все с него капает, течет, он разбивается, блядь. Где я, сука, думаю, ну попал, блядь. А там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возятся какие-то твари, блядь. Такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь? Вроде как он заново родился, блядь. Лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда... Прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь. Он говорит, а это что за хуйня? Сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится. Он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация, нахуй, пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, этим зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он, нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули, нахуй, какой-то, блядь, паук, нахуй, свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию, он поплыл в каком-то говне, в воде, блядь, потом хуяк сверху, рука, блядь, ой, нахуй, туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус, говорит, привет, с возрожденьцем, нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать, блядь, ложись, нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты, мать. Туда ему под кожу шершаво запустили ему. Шершаво. Вот он, значит, лежит, блядь. Говорит, расслабься, блядь. Получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут. Мы нашли его, блядь. Он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли. Морфеус радуется, говорит, тот самый, блядь. Тот самый, сука, малек, блядь. Мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёпты мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетка у тебя, она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Вахудоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то. В каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь. Реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у мои кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй. Тен, блядь. И Шайфер, блядь. Шайфер такой, с бородочки такой, блядь, знаешь, такой... Лысый-то уже ебальщик такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну это отрицательный явно, блядь. Ну конечно, блядь, хули там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь. А, ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь, хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку нахуй пивную, блядь. Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь, такие страдания, блядь. Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь, себе изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе. Хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, блядь. А хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно.
Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, сегодня созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Маш, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, там, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то, ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покойки, сена, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что человек нам, блядь? Чтоб ему, покойки, сена, блядь, все вы живы, здоровы, родственники, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим.

Нет, ну просто один мужик, блядь, он был как типа волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и я их прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Ну, вот. А это тоже девушка, все несчастные соколы, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот не такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит. Девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальное, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот. Горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь, не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь, обрабатывал его, потом, блядь, чуть его не съел, подавил, и не мог никак выстроить, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно у него дети, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо их сводить к психопатологу, блядь, может, они какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая-то целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сошьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, нет, передачи, наверное? Смотрел, нет? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ёпты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такую политическую сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуёвая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед.
Хоть как бы не выебли нахуй.

тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли, ты понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, вот, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты все. Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру, и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, а вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

0: Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, я тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такой, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные, русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю, мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми, и мятые отдадим. О как, дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знаете, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все, на действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псином. Или папайей какой-нибудь. Коля, а папайей, там, ой, бля, наелся этой папайи. Они сок из него прям давят, свежак. Эта папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну, за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй. Она на полу лежит, блядь. Ну, вот за что уважаю, блядь, Умы Турман. Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажут. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом. Тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стайка, нахуй, да. Не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь!
1: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Ну, я тут уже во втором сезону ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну, я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, в сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии. Понимаешь, там Суматра, Ява, блядь, Хуява и... Да не сигареты, Ява, пизда, блядь. Примы, все, скажи, блядь.
0: Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь. Ява, нахуй, блядь.
1: В общем, там все происходит, ты пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь. У него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь. Где? Где угодно, блядь. Хоть в пизде, блядь. Вот он везде ее добывал, блядь. Говорит, там, говорит, остров есть. Говорит, да нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь. Я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь. Есть за этим паром, блядь. Там пар сначала поднимается, а потом за паром остров, блядь. Мол, это остров на карте. Нет, нихуя никто не знает, блядь. Там, говорит, нефти. Да хуя, да сраной жопы утопись в этой нефти. Блядь, бензин прям вытекает прям мощно, прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй и езжай в пизду. Прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь? Чувак собирает экспедицию, блядь. Дело в том, что он за бензином за этим нахуй на этот остров, блядь. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, блядь, идет, качается, блядь, злупается, блядь, на всех нахуй. Бля, и там этот нанайт стоит на вахте, бля, говорит, бля, он подъезжает, хуя, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет, сука, чемодан перед собой двигает, блядь, чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь, а там, бля, команда действует, все перья скрипят, блядь, готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, блядь, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется это у них, у киргизов, блядь, мампар, она, наверное, на пару тоже, блядь, делается, наверное, блядь, вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь, ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать его в сраку. Ну, в общем, хороший специалист по этим, по мартышкиным залупам. Залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался. В хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в хлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и хлюпки, блядь, вы, он, блядь, хуяк там, он, вот, как, он, блядь, взял прям, а наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет? Короче, бля, этот, говорит, а нихуя. Даже не поздоровался нихуя, блядь. Сказал, мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой себе пиздюкать, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивая головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его, блядь, раку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёптай мать. Я, говорит, тут залуполог, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да вошлите своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри на горизонте, что-то плывет, блядь, говорит, все там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда, блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм, нахуй, блядь, ты у нас, блядь, шпион и прочие, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит, хуль там, говна, кусок, блядь, вот, что там такое, говорит, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду, дал блёночки, не дал блёночки нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывет, бля, Колян, ёпта мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так, ручёночка, блядь, нозёночка, там и пиздёночка, ёпта мать. Там баба, блядь, лежит, ёпта мою. Продать где-то я, блядь, в купальнички, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, бля, лежит. Эти ее, блядь, а, сука, баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы, нет нихуя на корабле, ёбля, бля, у них сейчас ебалты раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука, а, говорит, а еще неизвестно, блядь, она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь, смотри, это, блядь, другая статья, нахуй, и один-то, блядь, в эту лодочку хуяк, блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля, живая, говорит, ебать мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Любой хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. А, рака, хорошенькая, хорошенькая, так сразу на нее запал тоже, блядь. Известная актриса, оказывается, блядь, Джессика Ланс, бля. Вот тут Джессика, бля, о, блядь, такая, сука, на что, бля. Да, ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон, прогляделся к такой бабу, бля. А, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, нельзя, сам понимаешь, Колян. За ним все следят, блядь. Он с этой, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь. Он с бедный сейчас крутится, как шкурка на хуй, блядь, не знает, что делать, блядь. Прям не могу, сука, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, ему. Кинг-Конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, желуполок? Он говорит, по животным, блядь, пускай ее послушает, как она сядет тут, блядь. Чувствует хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё-моё. Она говорит, я, говорит, такая простая, я поехал на съемки с Гариком, блядь, на этой, блядь, на галере, блядь. Ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарри, говорит, давайте посмотрим кино, и типа называет такое название, как будто, ну, типа, тому ли я дала, блин, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Вот из этой серии, понимаешь, блядь? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо, я сразу на палубу вышла, а в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Эта яхта пизданулась нахуй, блядь. Взрыв нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не выдержала нихуя, и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну, бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас вся лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными, уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сырок, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, бля. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее заботы окружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, бля, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, бля, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, блядь. А ей по пизде мешалка, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, призла все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Все бы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Не, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, бля, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, бля, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Из какой-то хуйни сделана, там, все, там, надрочена, как из спичек, блядь. Вот это вот наколочено всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при всем, как интересно сделал, понимаешь? Здесь, значит, стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням и пиздец. И все открыто нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там.

0: Вот великой оргии, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дичками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. Огр, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то танцы, мы сейчас видим какую-то хуйню, блядь. Какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я сейчас догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. Как он через маску их заметил, блядь. Говорит, а, блядь, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на найсе все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда ее давай. Нехуй там сидеть с вами. Ну, как бабу отдай? Ну, что, хуели, что ли? Не познакомившись, нихуя не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда. А мы вам все баб за нее дадим других, нахуй, блядь. Все сюда дадим, блядь. Прям пока с баб, так хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые. А это белые, дальше. Она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду, вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. Блядь, стреляй в воздух, нахуй, всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались, разбирать копии бы бросали, нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирали, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, как бы я их пердоль. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебамшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Так, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу, сука, блядь, у них хуй, блядь, из порток выскакивать. Сейчас приду, блядь, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное, ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленки такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как нащики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так, походу, делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше нахуй, блядь. Блядь, не найдется, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёпта вы мать. Я говорю, эх, мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажите, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где же Кинг-Конг-то, ебать, я в сарах, про что я смотрю, фильм, я не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Кинг-Конг-то, ебать, я в сарах. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит. И эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь. Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, блядь. Оказывается, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпте, понятное дело. А тут-то, блядь, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну, вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но, в общем, физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг, все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, мало. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, бля, сказать, не сорать тебе, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту. Она у него, знаешь, уместялся где-то, пизда. Девушка, бля, хорошо, бля. он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты вот стоит, нихуя понять не можешь. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась, что ты, блядь, ну как тебя такой берет, блядь. И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь, и так зубы-то, о, блядь. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже, хоть обосралась, блядь, но сила набралась, блядь, и говорит, а ты, сука, такой, я тебе, блядь, а видать, прям от него же чмрад идет, я чувствую, как у него там, блядь, изъебало там, блядь, ой, это когда вот утром-то, сука, чесноку нажрешь, я тут с вечера, блядь, и когда портвейну хуёво возьмешь, блядь, вот и когда утром, когда рыгнешь, блядь, вот эта куля от тебя такой вот нахуй идет, блядь. И вот, значит, блядь, блядь, она у нее сидит, блядь. Короче, он ее хуяк в бассейн, блядь. Помыл ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, дресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее, о, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится. Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что ты вот можешь учиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Это же представить себе невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом, ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пизда ты, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь, он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, твой аленький цветочек, блядь, сюда себе, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри, может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, бля, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, бля, говорит.
1: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
0: А эти, бля, бросились искать. Этот злополок главный бежит, блядь. Где ты нахуй там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому самый первый бежит, бля, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, бля, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил-то, блядь.
1: Блядь, за моей бабы.
0: И бревно, давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, кости не себе. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, бля. А этот малый-то, блядь. Он-то, бля, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, да, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А пальцем у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров пять, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка боковые вот из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает, ну, хуй с тобой, усел, блядь. Усел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй. Вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И раз, блядь, вон она, нахуй, блядь, он к ней тихой сапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу, и побежали они. А этот, блядь, просюхал, нахуй. За ними, блядь, туп-туп, блядь. Они не летят, блядь, пердят, нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, а, бля, как пизда, ну лучше, ну, либо смерть, либо нахуй, все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уёбывают со страшной силой, блядь, уёбывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ёбаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев, туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил, по-частому-то, блядь, эту Кинг-Конг, ебать, в сраку. А он ему по пизде мешал, блядь, заводной, блядь, здоровый, блядь, он подошел. О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время говорят, хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот, который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого Кинг-Конга? Вырыем яму, блядь. И туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ, он охуеет моего хуяк, блядь. Короче, блядь. Эти прибежали за эту стенку, этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь, все в пизду, вошел, блядь, я всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его, нахуй его, там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, бля, все пустили нахуй. Готов, нахуй, Тимур.
1: Только ебу. Спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй.
0: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот кинкор там сидит, блядь, и мается, блядь. Ебло у него, я тебе скажу, Коля, такое, бля, грустное. А эта пиздёрка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками, ящиками. А у него такое выражение лица: ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит: отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да? Мартышка, бля. А лицо такое, бля, грустное. Чувствую, в нем происходит, блядь, какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда пизданул через решетку. Он ее на лапу поймал, нахуй, блядь. Ну все, пизда, блядь. Ну все, ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит: Кинг-Конг, бля, ну, мир бизнеса, бля, прости. Он говорит: да слепись ты, рот. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прям между яиц своих, блядь. То есть... Я даже испугался, думаю, ёпта, я ведь я себе родляк сидел. И лежит нихуя, вот он вот, ничего, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит: иди на волю, нахуй, пизду. Она так: да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятится, пятится, раз. Там лесенка, как, или как пиздадёт по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. И такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все. Я его взял, как я честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, блядь, видимо, невидимо, да сраные сраки, блядь. Все друг друга дали, а вот вся великий Кинг-Конг, на него корону напиздяли, ты понимаешь, нет? Заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка, а он стоит мясо, его вывозит и открывает, а он, блядь, ой, ебло, блядь, ой, как же я устал, блядь, ебал я во всех сердцах. Короче, в это время, блядь, эта баба стоит и тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, блядь. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, да, повернитесь так, повернитесь так. Руки, блядь. Тут голос такой. А это, кажется, Кинг-Конг, он себе, блядь, язык выучил, нахуй, блядь. Ему показалось, что и они ее хотели выбить, блядь, ты понимаешь? И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк, нахуй, распалася. А этот хуй-то с ручками, блядь. Он говорит: спокойно, ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тоже Кинг-Конг в это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь. Естественно, все это цепи, нахуй, пиздой накрылись, блядь. И пошло, блядь, ай, блядь, тут такое началось, караул, все бежать, кто обосрался, без меня бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь, и такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь, тут все рванули, блядь. Бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит. И тут вот она возмездие, блядь. Он так: а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наш тупик. Пиздец, там уже не показали, что от него осталось. Тут нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и страх, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо зарывать в землю, нахуй. Ящими трясет все. Вертолет посбивал, нахуй. Залез на него, лезь, вот шлеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь. Морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, нашли здесь и уже железом, блядь. Огнем нашли, жили, блядь. Короче, заебали, он говорит: да хоть ты вы меня пристрелите, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг Симори, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, бля, мудак, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще армагеддец придет, нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну... Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, Колян, другой, в рот мясник пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас, вон, и трубопроводы все, блядь, отопление все поверху идет, нахуй, она как попиздюхает, ебнется, блядь, тут же ебался, расквасит, пиздец, это я знаю специально, мы так сделано, блядь, в Москве, нахуй, чтобы нехуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-понга, пинг-понга, блядь, дело все не в этом, блядь, дело в том, что так могло быть и с другим, блядь, вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее, нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь, ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню, но тут, Колян, я уже не выдержал, блядь, я не досмотрел, они ее там тоже завалили, то пизда здоровая, говорит, самка, блядь, вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах, абсолютно их судьба не свела. Но про это я смотреть, коль не стал. Они ее как завалили этими пикими копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь! Только одно на уме. Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, ебать, вас всех срать. Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, ну точно обкуренный, блядь. А нам ехать хуй знает откуда, блядь. Мы когда из Сан-Паулы спускались, блядь, в эту, какая-то, в Ярадзе, в хуяз, ну, короче, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, блядь. Оказывается, это Сан-Паула, бля. 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, блядь, в сраку? 20 миллионов, 600 всяких этих трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты, мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь, вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов жителей такая речка, ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса, думаю, какая жара, блядь. Ёпты, мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что за туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы.

Или-нибудь сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь в народе не поймут,

0: скажут, что за путь, так лучший путь.
1: Так лучший путь.
2: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загнусь.

мою страну. В Кремле варьё считают дивиденды, а мы в пивной давно считаем так, что надо двигать Сюру в президенты.

нет между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду отсюда.

Конечно, Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим, пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пиздану. Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь. Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да?
1: Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого.
0: Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривай, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочек, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапсу доширак? Я говорю, нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю... Не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот, вот он, вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Корешь ты мой драгоценный. Наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.
2: Ну что, Коля, корешься, мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
0: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёпта,
1: Фёдор, ёпта,
0: Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля, они говорят, поехали, говорят, поехали, чувствую, у меня сердце, бля, что-то вот, свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди, пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сорок. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, ты, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половине, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля.
0: Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь.
2: Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торшник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь.
2: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, Ура, автобусы типа заресёченные, блядь, они туда залезают, и все за решётку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через нас где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь, ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше я раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коль говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надсосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром...

0: Ну, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам. Там нихуя. Вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёб твою мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь. Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как ну, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серого профсоюза, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздавал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили...
1: Кой, бля?
0: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, бля, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь. Как его, сука, взяли-то, блядь? Его, бля, вижу, его хуй возьмёшь, блядь. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь? Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный, нахуй. А мяч, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету. Красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок Лимитед. Так теперь.

0: от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой. Он стоит, нет, он стоит со щеткой, но уже не, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 1000 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёптать. У нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёптать, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смех. Ну, что ты смеёшься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребёт ею по асфальту, пизда. И более того, сука. Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, уже покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую. Одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Ну, здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ёбаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис. Какой рис-то, блядь, у него? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Говорит, чувствую себя просто гадом, блядь, капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь, потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь, прёт, как собака, блядь. А ходит, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар.
1: А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза.
0: Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ебу мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюсово, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под эти, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, блядь, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.

0: Да к чему тебе, об актерах-то, блядь, тебе-то? Ну, Кырлу-мырлу этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сука, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, блядь. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом. Вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел все. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой певец был такой русский, знаешь? Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь, один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь, баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Что он поет, хуячит, блядь, на все голоса. Вот это Анискин все разбирался, блядь.
1: Кореш, ему, наверное, все характерно, блядь. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там, в Колумбии, там, в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь. Ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимет, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку Пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, это тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Ну, это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, назял и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь, чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтобы понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как, вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, и друзья мои. Оказался не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции. Там, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь. И все танки. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась.

мне лярва ноги целовала, как шальная. Одна вдова со мной пропила отчий дом, а мой нахальный смех всегда имел успех. А моя юность полетела кувырком, а мой нахальный смех всегда имел успех. А моя юность полетела кувырком. Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого мечтаю получить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, я никогда

0: когда качаются фонарики ночные, и черный кот бежит по улице, как черт, я из пивной иду. Я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд. Я из пивной иду, я никого не жду, я навсегда побил свой жизненный рекорд.
1: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнка там нянчили, все. Он говорит, он, говорит, негритёнок. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих черненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорит, мы, говорит, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пассива костюмов. То есть индивидуального пассива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
0: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь. То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, нет? Эти транссексуалы, блядь, я тебе скажу. Ну там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
1: Мама говорит, ёпта мать, что ж ты делаешь, сынок, ты хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорить, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь. То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет? А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй? Нет? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомни, нет? По физике, сука. Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь. Они только могут представить, что в них. Понимаешь? Что в них, а они нет, блядь. Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь?
2: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сезоне ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, в сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, хуява, и... да не сигареты, Ява, пизда, блядь, примы, все скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь. Ява, нахуй, блядь. В общем, там все происходит, ты пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь. У него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь. Вот где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь. Вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть. Да как нет там нихуя никакого острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь. Я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь. Есть за этим паром, блядь, там пар сначала поднимается, а потом за паром остров, блядь. Мол, этого острова на карте нет, нихуя никто не знает, блядь. Там, говорит, нефти, да хуя, до сраной жопы утопись в этой нефти. Блядь, бензин прям вытекает, прям мощно, прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй и за пизду. Прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь? Чувак собирает экспедицию, блядь.
1: Дело в том, что он за бензином за этим нахуй на этот остров, бля.
0: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, бля. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, бля. Идет, качается, блядь, злупается, блядь, на всех нахуй. Бля, и там этот нанаец стоит на вахте, бля, говорит, бля, он подъезжает, хуя, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет, сука, чемодан перед собой двигает, блядь, чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пиздык, блядь, а там, бля, команда действует, все перья скрипят, бля, готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, блядь, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется это у них, у киргизов, блядь, мампар, она, наверное, на пару тоже, блядь, делается, наверное, блядь, вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь, ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать его сразу. Ну, в общем, короче, специалист по этим, по мартышкиным залупам. Залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался. В хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в шлюпке там сидит, блядь, посрался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, и шлюпки, блядь, выйти. Он, блядь, хуяк там, он, как, он, блядь, взял прям, а наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет? Короче, бля, этот, говорит, а нихуя. Даже не поздоровался нихуя, блядь. Сказал, мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой себе пиздюкать, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивая головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его за сраку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёпта мать. Я, говорит, тут залуполог, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да пошлите вы своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то в нахуй, в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри на горизонте, что-то плывет, блядь, говорит, все там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда, блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм, нахуй, блядь, ты у нас, блядь, шпион и прочее, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит, хуль там, говна, кусок, блядь, вот, что там такое, говорит, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду долблёночка? Не долблёночка нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывёт, бля, Колян, ёпта мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так еще... Ручёночка, блядь, назёночка, там и пиздёночка, ёпта мать. Там баба, блядь, лежит, ёпта мою. Продать это, я, блядь, в купальнички, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, бля, лежит. Эти ее, блядь, а, сука, баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы нет, нихуя на корабле, ёбля, бля, у них сразу ебалки раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука, а, говорит, а еще неизвестно, блядь, она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь, смотри, это, блядь, другая статья, нахуй, и один-то, блядь, в эту лодочку хуяк, блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля, живая, говорит, ебать, мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Любой, хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. А, рака, хорошенькая, хорошенькая, так сразу на нее запал тоже, блядь. Известная актриса, оказывается, блядь, Джессика Ланс, бля. О, вот тут Джессика, бля, о, блядь, такая, сука, на отсюда, бля. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон, проглядел, сука, какую бабу, бля, а, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, сам понимаешь, Колян, за ним все сидят, блядь, он с этой-то, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь, он с бедной сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знает, что делать, блядь, прям не могу, сука, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, им, кинг-конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, залуполок? Он говорит, по животным, блядь, пускай ее послушать, как она себя чувствует, бля. Чувствует хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё-моё. Она говорит, я, говорит, такая простая. Я поехал на съемки с Гариком, блядь. На этой, блядь, на галере, блядь. Ну, как ее пизда, яхта, блядь. А
1: Гарри, говорит, давайте посмотрим кино, и типа называет такое название, как будто, ну типа, тому ли я дала, блин, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Из этой серии, понимаешь, блин? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо, я сразу на палубу вышла, а в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Эта яхта пизданулась нахуй, блядь. Взрыв нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не выдержала нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну, бля, ну кино, это усяться можно, блядь, сука, блядь. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас вся лодка, блядь, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными, уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, блядь, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, блядь. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее заботы окружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, бля, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, блядь, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, блядь, а ей по пизде мешалка, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, призла все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Чтобы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Нет, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, бля, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, бля, город, как стенку нашли сначала, блядь. Стенка высокая, блядь. Из какой-то хуйни сделана, там, там надрочена, как из спичек, блядь. Вот это вот наколочено всякой хуйни, наворочено, блядь. Высокая, блядь. Но при всем, как интересно сделано, понимаешь? Здесь, значит, стенка охуительной высоты. А если взять левее, блядь, то там и нихуя прям поднялся по камням, и пиздец. И все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда залезли, если они туда залезли, блядь. А хули они будут в стенку ломиться, блядь. И там, блядь, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь, на найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дичками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. О, говорит, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то танцы мыться. Видим какую-то хуйню, блядь. Блядь. Какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, блядь, я себя догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зубы торчат. Как он через маску их заметил, блядь? Говорит, а, блядь, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на нахе все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда, сюда ее давай, нехуя там сидеть, человек. Ну, как баба отдай, ну, все, охуели, что ли? Не познакомишься с ней хуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда, а мы вам еще баб за нее дадим других, нахуй, блядь. Все штук дадим, блядь. Прям показывает, баб так, хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые, а это белые-белые. Дальше она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. Ай, стреляй в воздух, нахуй, всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались, блядь, копья бы бросали, нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирались, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, как бы я их пердоль. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебавшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Там, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу. Сука, сука, блядь, у них хуй, блядь, здесь порток выскакивает. Сейчас приду, блядь, скорее, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь.
2: Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное. Ну, длинная такая хуйня, нам штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долблёнки такая, блядь, ихняя, блядь.
1: Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как нащика, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк-то поход делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше нахуй, блядь. Ведь не нравится-то, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёптовы мать. Я говорю, их мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на сих пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажи, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где же Кинг-Конг-то, ебать, про что я смотрю, фильм, не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Кинг-Конг-то, ебать, его сырок. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ее в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит, и эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трехглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь, вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, блядь, России, нахуй, блядь. Оказывается, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит ее, хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук-пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпта, понятное дело. А тут-то, блядь, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь. Ну, вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь, да не, нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но, в общем, физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг, все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, мало. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, бля, сказать, не сорвать тебе, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту... Она у него, знаешь, умещается где это, пизда? Девушка, бля, хорошо, что он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты уже стоит, нихуя понять не может. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась тоже, блядь. Ну как тебя такой берет, блядь? И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал, о, блядь. И так зубы-то, о, блядь. Думаю, о, сейчас он ее и жрать даже не будет, потому что, ну как, ее надо помыть же нахуй, чтобы перевезти, блядь. А она, главное, так тоже, хоть я бы сралась, блядь, но сила набралась, блядь, и говорит, а ты, сука, такой, я тебе, блядь, а видать, прям от него же чмрат идет, я чувствую, как у него там, блядь, изъебал это у него, блядь, ой, это когда вот утром ты, сука, чесноку нажрешься, я тут с вечера, блядь, и когда портвейну хуево возьмешь, блядь, вот ты когда утром, когда рыгнешь, блядь, вот эта куля от тебя такой вот нахуй идет, блядь. И вот, значит, блядь, блядь, она у него сидит, блядь. Короче, он ее хуяк в бассейн, блядь. Помыл ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыла, блядь, себя, все, дресту свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее, о, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится. Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что у вас может получиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Я даже представить себе невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот или бабы, блядь, а? Ты вообще, бабы и то, блядь, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом. Ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пизда ты, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь, он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, аленький цветочек, блядь, чудище, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри. Может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, бля, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык удачил, все нахуй, брягушка.
3: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
1: А эти, бля, бросились искать. Этот злополо главный бежит, блядь. Где ты нахуй там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому самый первый бежит, бля, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, блядь, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил-то, блядь.
3: Блядь, за моей бабы.
1: И бревно давай, как шпиль. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, кости не соберет. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрахал, блядь. А этот малый-то, блядь. Он-то, блядь, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, да, скинкунг-то, блядь, пальцем. А пальцы у него только, блядь, ну все, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он хуяк туда, и это как червячка выковыривать из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, дует. Ну, хуй с тобой, усел, блядь. Усел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй. Вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И раз, блядь, вон она, нахуй, блядь, он к ней тихой сапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу и побежали они. А этот, блядь, просюхал, нахуй. За ними, блядь, топ, блядь. Они летят, блядь, пердят, нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, бля, как пиздануться. Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй, все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уёбывают со страшной силой, блядь, уёбывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ёбаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев, туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил, по-частому-то, блядь, эту кинкорку, ебать, в сороку. А он ему по пизде мешал, блядь, заводной, блядь, здоровый, блядь, он подошел. О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время говорят, хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот, который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого Кинг-Конга? Вырыем яму, блядь, и туда его захуячим, а туда газу напиздавали, блядь. Больше включай нахуй газ, он охуяет моего хуяк, блядь. Короче, блядь. Эти прибежали за эту стенку, этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь, все в пизду, вошел. Блядь, я всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его нахуй, его там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили нахуй, готов нахуй, Кинг-Конг. Только ебу.
3: Спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй.
1: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот Кинг-Конг там сидит, блядь, и мается, блядь. Ебло у него, я тебе скажу, Коля, такое, блядь, грустное. А эта пизденка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками. А у него такое выражение лица. Ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит, отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да? Мартышка, блядь. А лицо такое, бля, грустное. Чем с ним происходит, блядь? Какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда, пизданулся. Решетку он ее на лапу поймал, нахуй, блядь. Ну все, пизда, блядь. Ну все, ты меня продала, сука, с потрохами, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, бля. Ну, мир бизнеса, бля, прости. Он говорит, да слепи ты в рот. И так и, мол, иди ты нахуй, блядь. И бросил прям между яиц своих, блядь. То есть... Я даже испугался, думаю, ёпта, эти яйца мира дальше идёт. И лежит нихуя, вот он один из него, блин. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю, нахуй, пизду. Она так, да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятился, раз. Там лестница какая-то, как пиздадёт по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. И такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все. Я его взял, хотя, честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, блядь, видимо, не видимо, да сраные сраки, блядь. Все друг друга, да, да вот вся великий Кинг-Конг. На него корону напиздят, ты понимаешь, нет?
4: заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка, а он стоит, его вывозит и открывает, а он, блядь,
3: ой, ебло, блядь, ой, как же я устал, блядь, ебал его всех, сэр.
4: Короче, в это время, бля, эта баба стоит и тоже такой делает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, бля. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, а повернитесь так, а повернитесь так. Руки, блядь. Тут голос такой. А это как-то Кинг-Конг, он себе, блядь, язык выучил нахуй, блядь. Ему показалось, что и они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь?
5: И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк нахуй распалась, а этот хуй-то с ручками, блядь. Он говорит, спокойно, ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тоже Тинькорчик, в это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь, и все, что все это цепи нахуй пиздой накрылись, блядь. И пошел, бля, ай, бля, тут такое началось, а караул, все бежать, кто обосрался, без меня бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь, и такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь, тут все рванули, блядь, бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит, и тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наступенный, пиздец, там уже не показали, что от него осталось, но нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и срак, и так, блядь, по крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь, и все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо же рвать в землю, нахуй. Ящик трясет, все вертолет посбивал, нахуй. Залез мне вот здесь вот слеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь, морили, как клопа, блядь. Потом его нахуй начали сжечь и уже железом, блядь, огнем начали. Жили, блядь. Короче, заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелите, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг с моря, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыл и испоганил в пизду. Мэр ёбнулся, блядь, мудак, все пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, блядь, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, колян, другой, в рот мочи пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас, вон, и трубопроводы все, блядь. Отопление все поверху идет нахуй. Она как по пиздюхай ёбнется, блядь, тут же ебался. Расквач ты пиздец. Это я, знаешь, специально мы так сделано, блядь, в Москве нахуй. Чтоб нехуй всякую зимность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-конга, пинг-понга, блядь. Дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню. Но тут, колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили, то пизда здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Ну, а про это я смотреть, коль не стал. Они ее как завалили этими пикими копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь! Только одно на уме! Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце пересадить, блядь, снимать во всех срать.

кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй!

0: нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
2: Рот на чипых колян.
0: Нахуй я. Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй я.
2: Только Катю, блядь.
0: Нахуй я.
2: Нахуй.
0: Только Вик.
2: Нахуй я. Только Катю, блядь.

0: Нахуй. Только Вику, блять. Только Катю, блять. Только Вику, блять. Только Катю, блять.
1: Вот так вот ее.
0: Ага. Только

пизда. Ебать, сука, блять, блять, блять, блять. Хуй, пизда. Ебать.

да. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать. Пупзики, блядь. Мурзики хуевые, блядь. Покемоны, блядь. Или пупзики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуёта-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там всё это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие... Или пупзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

Вот, Коля, корешки мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

Ты бабу захотел? Отпердоль. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Любить так любить, ушибать так ебать, горячей, чем Ромео и Джульетту. В натуре, бля.

Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи. Ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебалу дала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И для...

кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй!

нахуй. Только нахуй. Нахуй. Только нахуй. Нахуй. Рот на чипых колян. Нахуй я. Нахуй только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять. Нахуй я. Нахуй только Вику. Нахуй я. Только Катю, блять.

0: да. Ебать! Сука, блять, блять, блять, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять, блять, блять, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: А то ведь, слушай, Колян, блядь, чего отчебучил, блядь? Ну, фантазер был охуительный просто. Охуительный фантазер, бля, Гоголь. Ну, сука, бля, вот талантище, бля, понимаешь? Так вот, Гоголь, пизда. Он родился, блядь, на Полтавщине. На хуторе близ Диканики, ёпты мы. И написал потом рассказы, блядь, вечера на хуторе близ Диканики. И описал, как там было хуёво все. Как все росло, как все жрали охуительно, блядь. Жратвы было дохуя, и все валилось нахуй, какие лузи были гениальные. А потом говорит, а Днепро? Днепро, Коля, помнишь Днепро, Литичка? Я ее знаю, собака, она же была русская. Все, пиздец, все, потеряли нахуй. Украинская речушка Днепро. Он говорит, редкая птица долетит до середины Днепра. А долетит, пизданется нахуй! Упадет в пизду, крылья растопырит и пиздец. Предполагал великий гений Гоголь, что птица не долетит. Сам пытался, блядь. С обрыва сорвался, пизданулся несколько раз, блядь, как летел, сука. Кстати, вот Колян, самый был русский писатель, блядь, Гоголь. По-украински ни слова нахуй. Не разбавлял на их мове. Да, он понимал, это как Бонни и Эм, ёпта, Коля, блядь. Если бы они пели на Ругинском, они бы хуй вышли, блядь, в свет. Они же понимают, блядь. Или эти шведы, блядь. Если бы на своем ебучем шведском языке ковыряли, блядь, маны-маны, блядь. И как у них там деньги-то, блядь? Эти вот, кроны-кроны-кроны. Да хуй кто поймет. Маны-маны, блё! И все, весь мир у их ног, блядь. Ебическая сила, Коля! Что значит вовремя перейти на нужный язык? Вот и я скоро это все перейду на английский, сука, блядь, завалю Запад, блядь. Я им, сука, ну, только слово «блядь» я не могу заменить, а по-ихнему «блядь» знаешь, как бывает? Блядь, а хуй, не знаю, не советовался, нихуя. Это «fuck you!» Это хуйня, Коля, блядь. «Fuck you» это так, знаешь, блядь. Кошку, блядь, все равно, чтобы поддеть под жопу ногой, блядь. А вот сказать по-русски, а вот в рот тебе хуёв тачку, блядь. Они хуй так скажут, блядь. Они усерутся. Нет у них такого, Колян, языка, блядь. Поэтому я не перейду нихуя на английский язык. Не перейду я на этот ебучий язык, потому что по нём всё одинаково, блядь. Тут сидел у меня один, блядь, подъехал, сука, блядь. Так, сука, блядь, иностранец, блядь. Ну, по-русски говорит, говорит, знает язык, блядь, любит. Сука, проникся, понимает, что многообразие языка, блядь. Я говорю, ты, как тебя зовут? Он говорит, Джим. Смеется, сука, говорит. Я говорю, он говорит, Коль, великий шекспировский язык, блядь, а Шекспир. Ну, кто, не знает, кто такой? Ну, Гамлет, пиздец, я рассказывал, который все отрицал, блядь. Говорит, все нахуй. И то, вот смотри, вот язык. И все нахуй. Одно слово только, блядь, вот нихуя. Он говорит, а что, великий русский язык? Я говорю, пизди, пизди, приятно слушать, бля. Я говорю тебе, ты чего? Вот ты выебываешься, вот это как называется вот эта хуйня? Показывай на стекло, бля. Он говорит, глаз, бля. Я говорю, какой глаз, бля? Ну не глаз мой, бля. Я говорю, глаз, бля, у них называется. Я говорю, а стакан как называется? Он говорит, глаз, ёпта. Я говорю, а как вот это вот называется пизденка, бля, стеклышки, бля? Он говорит, глаз, бля. Очки, блядь, сука, блядь, как называется, я слепой, блядь, уже старогей, нахуй, блядь. Он говорит, глаз, блядь, нихуя себе Шекспир, блядь. Я говорю, как Шекспир обошелся пятью словами, блядь? Это, он это, у нас что? Очки, блядь, стекло, стакан, стопочка, рюмочка, блядь, фузерчик, блядь, лафетничек, из которого мы сейчас с тобой и ебанем. А это пизда. Кружка, блядь. И все. Пушкин великий сказал, выпьем с горя, где же кружка? Если бы он сказал, выпьем с горя, где же глаз? Представляешь, баба его не поняла бы, блядь, Арина Родионовна сказала, Пушкин, ты что, ебнулся, что ли, блядь? Из глаза пить будешь, нахуй. Она не поняла бы нихуя. Не поняла, и правильно бы сделала, блядь. И Пушкин был бы ебанько. И даже Гоголь, он, знаешь, как он с Пушкиным был знаком. Он написал, Михаил Пушкин. Писал, пизда.
2: Что ты головой мотаешь?
0: Писал ему письма. Кто ему дал, блядь? Идею-то, пизда, написать великий роман, нахуй, Синель.
2: Пушкин, пизда!
0: Он говорит, у меня, говорит, есть в загашнике. Он мне писал письма. Ого, это, бля, Гоголь, это непростая штучка, блядь. Гоголь Пушкина объебал простотой. А почему, говорит, на Руси? Одна я простота хуже воровства. Он попиздил столько всего.
2: Ты, блядь, Коля, блядь, ты молчи нахуй, я тебе говорю, молчи. Он ему писал письма.
0: Здравствуй, дорогой Саша Пушкин. Я, говорит, тебя люблю. Я, говорит, тебя целую, ты гений. Вышли мне какой-нибудь сюжет, блядь. С любовью, твой Коля. А он его знать нихуя не знает. Говорит, ну, сука, наглец, бля. А Пушкин открывает письмо, говорит, какой нахуй Коля, блядь. Я его первый раз, сука, вижу, блядь, слышу, блядь. Да, говорит, есть такой Гоголь, блядь. Ну, так, мудил такой, гремышный, мотаясь там по этой вот Малороссии, блядь. Тогда же Украины не было нихуя. По Малороссии мотаешься, там пиздой, хуй трясет.
3: Сука, ты понимаешь, у него такое было желание славы, блядь, въезжать в город нахуй.
0: Раньше, когда въезжаешь, наверное, застава стоит, блядь, понимаешь? Вот, ну, это Калужская у нас была, понимаешь? Вот.
3: Так вот, Колян, на этих заставах, понимаешь ли, блядь, проверяли, кто едет нахуй, чтоб какой-нибудь хуй не... Ну, там, блядь, частенько разень какой-нибудь припиздует.
0: Это у нас сейчас какой-нибудь чеченский террорист, блядь, с динамитом нахуй, полны карманы набьет себе, в сраку засунет и приедет в пизду. Проглотит все нахуй, блядь. И придет, говорит, запиздует какой-нибудь дом у нас, блядь. А тогда хуй проедешь, блядь. Они хоть и сидели так-то, 3-4 мужичка, блядь. А хуй-то? Ты кто нахуй? Ага, хуй пальто, нахуй. А если ты, блядь, добрый человек, заходи нахуй в Москву, блядь. Вот так. И все это, в демощах писали, кто приехал, понимаешь? Ты Гоголь это знал, пизда, понимаешь? Он знал, и все им прикидывал, каким, блядь. Он простой был там, учитель, блядь, а он пишет. Калежский Осесса приехал, блядь.
2: Ну, они не проверяют документ, верят на слово, блядь. Тут солидный человек, хули там говорит, блядь. Ну, как Калежский Осесса, не знаешь, кто это? Ну, это, блядь, ну, хуй так, как генерал, ебать его в сраку, блядь. Понимаешь, генерал, блядь.
0: Все время любил. Он был там каким-то лейтенантом, нахуй. Все время любил. Я генерал, нахуй. Пишет-то все, блядь. Говорит, а вечером в ведомостях, нахуй, в газете пизда. Во какая цивилизация была. Вечером в газете пиздуют. Проехало 5 калежских асессоров, блядь. Один хуй и 3 купца, блядь. Понимаешь ты, нет? Так этот хуй, Гоголь, а хули он приехал, блядь? Петербург, никто его не знает, все нахуй посылают, он ходит, блядь, ну, длинный, бля, волосы висят, нахуй. И ходил он как Гоголем это вот, Гоголем, курочкой, блядь, этой хуёвой, блядь. Ну, ходил он, блядь, и преподавал в каком-то, блядь, там институте, блядь, педагог, хуй, блядь, его там все нахуй посылают, блядь, понимаешь? А он говорит, ну как же мне пробраться-то, блядь, до славы? Отчуял в себе силу неминучую, как Илья Муромец, блядь, ты понимаешь?
2: В смысле, не силу поебал дать кому-то, а силу в мозгах, блядь.
0: В мозгах охуительная сила его распирает, блядь. У него всякие замыслы, блядь.
2: Хотя у Пушкина он, конечно, я тебе говорил, блядь. Он спиздил до хуя, блядь. Ну, подай мне только замысел, Саня, блядь.
0: Я сразу напишу, блядь. И написал, и сука, блядь. Пойми, вот в чем дело-то, блядь. Один скажет, дай мне, блядь, я это сделаю. Хуй сделает, блядь. А я-то сказал, да, сделал. И сделал, блядь. Вот в чем история, блядь.
2: Таланта в ровне всех пых.
0: И все говорит. Слушай, говорит. Значит, пишет маме, блядь, так ему хотелось пробраться в эти верхаты, блядь. Он с Пушкиным-то, блядь, хуй виделся, когда один раз там где-то мельком, блядь, за углом, нахуй, хуё, блядь, Саня. Он говорит, да пошел ты на, я тебя не видел, нихуй. О, понимаешь? Он говорит, мама, пишет маме, блядь, мама, будешь мне писать, в рот мягких пых, ты пиши, блядь, Царское село, адрес дает, блядь, Царское село господину камер-юнкеру Пушкину, блядь. Понимаешь?
2: Ну, он... Камер-юнкер был-то не знать нихуя, при дворе пизда, ошиваться должен был, блядь. Как суббота надевай пиджак и хуярь. Просто бери свою супругу Наталью, блядь, и нахуй. Созерцать, чтоб все ее могли, блядь, понимаешь?
0: Выход, ёптам, обезьяловка, пизда, обезон, блядь.
2: Царь, не явился, блядь, царь всех нахуй, так, кто нахуй? Пиздец нахуй из камер-юнкер, нахуй, блядь, понимаешь?
0: А он не любил эту обезьяловку, у меня творчество, я стихи пишу в это время, блядь, а мне надо нахуй на эту вечеринку пиздовать.
2: Я сам стакан пизданул в углу, и Руслан Людмилу нахуярил, блядь, все, блядь. Ты понимаешь, блядь,
0: какая обезьяловка, блядь, тянут, не дают людям писать, блядь, а он их распирает, блядь. И Гоголь распирает тоже, блядь, понимаешь, он пишет маме, мама, блядь, пишет Царское село Пушкину, блядь, для Коли. Ебать мои старые костыли, во какой же рань,
2: Пушкин-то не знал нихуя, получать письмо, блядь, от мамы Гоголя, блядь. Для Коли, блядь, передать Коле нахуй. Ой, кто такой нахуй? Нихуя не знаю, блядь. Какой Коля в пизду?
0: Да Гоголь ему, говорит, окружающий, блядь. Гоголь, пизда.
2: А кто такой нахуй?
0: Ну там, помнишь, мелькнул, блядь, такой носатый, волосатый, блядь. Ну это Гоголь и есть, мелкий такой, блядь. Вот ёб твою мать.
3: Как же он, блядь, посмел? Вроде насихпых, а уже нихуя не сделаешь карте место, пизда. Ох, Гоголь, хитрый был в этом отношении, блядь.
1: Тот прям Пушкин говорит: Пушкин, целую твою жену Марию Ивановну. Знал, что Наталья Николаевна зовут, все время писал всякую хуйню.
3: Вот почему, блядь, такая наглость, блядь? Все время и жене говорит: привет Марии Ивановне. О, блядь, какой был, сука. Он у него был, ем, вот.
1: И вообще, к бам мне Коля, блядь, о, подрачивал, подрачивал Гоголь, подрачивал.
3: Он говорит, а почему ты, Гоголь, не замуж? О, в смысле, не женишься, блядь. Ох, блядь, хуй с ними, с бабой. Мой крепкий кулак заменит мне каждую бабу, блядь.
1: Так и говорил, блядь, нахуй. Вот такой был, сука, блядь. Вот говорит, крепкий мой кулак заменит мне каждую бабу. По крайней мере, отвечать не надо. Ну, не получил ты, хуй с ним.
3: Боялся. Ой, боялся ответственности перед бабами и написал несколько произведений. Одна из них, как один хуй, собирался жениться, блядь. И так не женился, в окно сиганул и упиздовал. Не смог. Мозг голубой, а хуй его знает. Вот он, сука, у него какой-то в голове был перелом, Колян. Вот он, сука, почему великий, бля, Гоголь? Потому что у него, блядь, у него шло все, из него прям все лилося, блядь, лилося.
1: Тут один, правда, по телеку выступал, когда была это вот, ну, перед годовщиной, блядь, двухсотлетием, блядь, Пушкин, говорит, вот, талант, говорит, а вот Гоголь, говорит, гений, бля, один писатель какой-то, бля, ну, неизвестный нихуя, но это его личное мнение, бля. Я, правда, подохуел немножко, думаю, бля, ну ты смелый чувак, бля, иметь свое мнение, конечно, бля, при такой загрузке, бля, понимаешь? Но вообще-то я думаю, что Пушкин все-таки, бля, гений, сука, так же, как и Гоголь, кстати, бля, только он первей был, понимаешь? И разный жанр у них, бля, тот стишары писал, стишары, бля, а этот просто литература, бля, а Пушкин и литературу писал, кстати, бля, между прочим, ну, писал дохуя поиски Белкина, там, хуй знает чего, бля. Ну, да хуя у него, короче. Почитайся, узнаешь, бля. Или я тебе расскажу как-нибудь все поиски Белкина, как махану нахуй на одной кассете уместит у нас все, бля. Ну, короче, бля. Гоголь, бля. Я тебе про кого говорю-то, бля? О, ведь, блядь, какая история, бля. И все время он вот эту мистику наводил, бля. Ты понимаешь, мистифицировал. Великий мистификатор Гоголь, блядь, между прочим, блядь. Недаром он написал, блядь, Вия, блядь, этого, где там этот хуй, блядь, в церкви сидел и гроб летал, и пизда оттуда, блядь, чуть его не обоссала, если бы он круг не сделал, блядь. Ты понимаешь, блядь, это вот ведьма, ебать, ее старые костыли, блядь. Померла нахуй. Надо ей кол был сразу захуярить, блядь, осиновый, блядь, в грудя, блядь. Тогда она хуй бы поднялась. Ну, а там-то вазы надо, блядь, тащить этих осиновых дров. Ни хуй какой-нибудь собой, ни дубовых, блядь, осиновых, Коля, блядь. Вот он все он знал, понимаешь? И вот он такой был заебистый мужичок, блядь. Ты понимаешь, и даже когда стал помирать, рано помирал, блядь. Говорит, все, пиздец, я помираю. Говорит, Коля, ты что, охуел, блядь, не тащил жизненных сил, да хуя. А планы, блядь, планы-то, громадье, ебать, мои старые костыли. Где вторая часть мертвых душ, ебать? Я говорю, я сдох нахуй, все в пизду. Как сдох, блядь, а мы прочитать хотели, блядь. Ну, хуй прочтете, блядь. У меня оттуда сверху пришло, говорит, хватит хуйней заниматься, блядь. О, пиздец. Говорит, да как же так? Нет, нахуй, говорит, блядь. Ну съешь котлетку хоть, блядь, хуй вам. Говорит, ни с кем нихуя, лег нахуй. Пролежал несколько дней, одно вино пил с водой, бля. Вот, сука, этот итальянский заквас его, блядь. В Италии всем привык, блядь, вино с водой мочить, блядь. Ой, пил. Потом уже пил, говорит, и пить уже не хочется, ссать не хочется, срать не хочется и жить не хочется. И в 40 лет спокойно оттопырился. Только, говорит, проверьте, блядь, не сплю ли я, блядь. Очень боялся свою похорону живьем, нахуй, понимаешь? Проверьте, говорит, мне хоть зеркало поставьте, может, какой пар образуется, блядь, ну, к ноздрям, в смысле, пизда. Не понимаешь ли нихуя? Это называется литургический сон, пизда. Сколько таких похоронил-то, блядь? Ты знаешь, одна, блядь, пришла, пизда, ее. В Мордовии дело было, мне сосед рассказал. Блядь, ты чего, похоронили нахуй? Живьем, блядь. А там какие-то хуи, увидели у них золотые зубы, блядь. И что-то, и раскопали ножички-то, блядь. Она встает, блядь, говорит, а, блядь, они хуяку, блядь. Нахуй лежат, блядь, оба. Она приходит домой, тук-тук-тук, блядь. Кто там? Ага, хуй вам, блядь. Открывают дверь, доченька, бля, в рот, и тоже попадали родители все. Ну, короче, все охуели от раси. Вот Гоголь этого боялся, его очень боялся, чтоб его это вот не похоронили вот так вот, блядь, ты понимаешь? А он бы был, оказался жив, потому что он как-то медленно так засыпал, замирал. Вот прощался как-то, вот, забирал его Господь к себе. Он верующий был очень, блядь, очень верующий был, блядь. Понимаешь, вот так вот и вот как-то вот он при желании такой славы, понимаешь? Я тебе к чему говорю, Коля?
3: Не надо такой хуйни, блядь, хотеть. Вот тебе Бог дал талант, блядь, сука, да? Он тебя нагрузил, блядь, вот ты живи по таланту, блядь. Ты живи, блядь, не надо туда рваться, потому что потом все так нахуй оборвется, блядь, не захочешь тебе нихуя, а туда не унесешь нихуя свои эти, блядь, квартиры, блядь, золотишко, блядь, всякой хуишко, блядь, все это, блядь, понимаешь, шмотки эти, хуйню всю эту, не утащишь ты туда, как Господь позовет. Оттопыришься спокойно, бля, вот так вот. Так что живи с миром, Коля, наливай в пизду.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня!
0: Мокси, а Мокси, я ща тебе загадаю загадку, а ты её отгадай!
1: Загадывай!
0: Че такое большая, волосатая? Всем нравится, на П называется, на А кончается.
1: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают, пизда это.
0: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
1: А какая разница, все равно пизда.

0: тебя, сыебу, сыебу, сыебу. Эй, будешь что ты с этой пулей, бля, мучаешься в рот мясих пых. Засунешься в сороку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

0: Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю. Хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишет? Ну, про себя напишет, вроде как мудак, блядь. Не про себя, тоже мудак. Говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот. Приходит в городе в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь. Как Коперна, блядь, Коля, что это охуел? Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на и, ну, говорят там по-русски. На Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочку забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом... Лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, мой хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять, и все в пизду. Вот такая история, Коля. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтическая история, блядь. Выжидание счастья, блядь, называется. Там выжидание мужика, и выжидание счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... Мужика, то есть, я говорю, Лангрин, это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра не почем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя, но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Форменнер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запросы делал, там, ром, там, якобы, они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Бля, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, а что мы, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю? А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь. ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй до обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, лепили кремль из пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И до нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот кремль, ебать, его колотить из пластилина, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полная тишина, я хуя, я не спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешки мы драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпте мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на ебать и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Он говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну, с пиздой, конечно, она если тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес, в город, бля. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь. В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуям, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, бля, все-таки, блядь, не нравится, как, блядь, через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду, говорит, сможем и сейчас, я, говорит, я не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечное спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, блядь. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазеночки такие, блядь. У нее большие, бля. Носик восленький, блядь. И такая, видно, девчоночка такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля. Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы блядью было ты все. Там пиздец всей коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики ей всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит как-то покуривает трубочку, блядь, он так покуривал много, блядь. Ну, стоит покурить трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы, долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, блядь, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот сайт молчит, хоть бы хуй, блядь, подерев. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты крикнул, пошел ты нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тот дальше А, блядь, уже скрывается там, знаешь, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй, потому что это понятно. А когда его баба подыхала, где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Корище ему драгоценное, налить стаканчик не могу, у меня, блядь, в горле пересохло, блядь. А так вот, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек дней, он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка, ну, а потому что Господь, он сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дуба и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Меннерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь, а соль продает, в город ходит, через лесосик, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом, говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я же не могу, говорит, с ней, я в это время рыбку ловлю, там хуё-моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздуть не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой, нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, вот, тогда вперду, а так, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно по ручеёчку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, я там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют? А ты, пердок, не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешь, откинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну у тебя вообще бздёх-то вонил себя. Ну ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёх, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эхоль, он Грей, пап твой Лангрен, а ты вообще Ассоль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда где-то матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, бездну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал. Ладно, крепись, нахуй, придет принц, нахуй. Имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь. Это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Ассоль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет. Когда где-то принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь. В замке, блядь. Среди всяких, сука, настурций. И полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Ассоль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой
1: хороший, добрый, бля.
0: А мама была строгих правил. Она все время говорила: так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящий мужчина. И говорит: как прикажете, батюшка, бля. Настоящим могу, не настоящим. Говорит: нет, лучше настоящий мужчина расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит: нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит: нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит: ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит: ну расти, родной, расти. Вон там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Мы, да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля, сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то калалоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, Грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработана, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал: бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му. Ну, так, естественно, замолчала, не выёбывалась. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть все похуй. Потому что его влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хуй, от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь меня? Смотри. Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде. И прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал. Что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, где-то должна быть. Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать, надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кончится ему драгоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грин, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку дал блёночку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня Жигарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя, и назвал его Секрет. То есть от кого Секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с Секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежития, бля. Сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта. Его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, всё норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы и хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем ещё, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, Настя, как заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время Соль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал: «Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь». То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел, говорит, а хуя, не хуя? А может, что, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду? Ну, вот ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дристал рядом ветерок, блядь, смотрит, разговаривает, отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает все. Бросил дристать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёпты мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка, это, блядь, ты заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забил в жопу, блядь, не бзю, несу, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как. Романтизм не получается, нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь? Ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет, имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Она говорит, что это вы на меня так?

0: Нарекился ручеек, бля. Чмо там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Реснички аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животными, конечно, блядь. С мухами там она привыкла жить, блядь. Ну, в общем, она, короче, лежит, блядь, отдыхает, блядь. Спит, нихуя не слышит, блядь. Тут матрос подобрался, говорит... Говорит, хозяин, ебалась, вытаращил, говорит, привык такого дела-то, блядь. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то-то хуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудься в толпе, блядь. Ну кому я колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, о, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начал соображать. Наверное, к чему-то это все.
0: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, блядь. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, бля, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, о, это ебанутая соль, бля, мы ее знаем.
1: И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на вся, на корабле, говорит, бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она? Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Кореш мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сраке ёбнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя.
0: Хорошо, когда деньги помогают... Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда они просят даху никуда, блядь, они даху не нужны.
1: Говорит, так, снимай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй, говорит. Так мы только что новые паруса посели. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй, пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. А он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогатеет, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит, пришел, бля, ну, романтизм, сам понимаешь, бля. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, блядь, из родового имения мама. Вышли бабок. А нахуя тебе, говорит? Она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусев нахуярил, блядь. Там боцман говорит, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну, не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон селк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем нахуй, пока они... Значит, не шить ботинки для негров? Не шить? Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, селок нахуй. Я, блядь, селок тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножай топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Мы евреи. Мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, мать. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волоса? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически. Нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля,

0: Вы все в трюм нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знаете, начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь, к ней тянулись все, понимаешь, блядь, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, жучок ползет, она говорит, ну, что ты меня заебал, жучок, срать его, посраки, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает, и он все время, блядь, ползет, и остановился, он говорит, опять, ты, говорит, пришел, а он остановился на слове, смотри, блядь, она говорит, ну смотри, хуль толку, да, вот еще, и глазенками так поворотил, и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя, ну, блядь, и насрал на это слово еще, понимаешь, блядь, мол, вот, усугубил, блядь. Ну, все, на все, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь. Романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь. Пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел. Говорит, да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты мудрый, Арсен и Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка же стревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум, па-па-па. Вы пиздай, ты Чайковский, блядь. Ну, хоть, короче, все перепутали, нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка-то она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели, потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло. А Сон стоит, глаза растопырил. За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь.
1: А откуда ты знаешь, что тебе там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь.
0: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, по летика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма. Пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать колотить, бля. Ой, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто?
2: Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? А все.
0: Этот к ней, бля, она говорит. Да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, эх, говорит.
1: имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское сейчас настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь. Но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Достать бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтик, пизда. А, говорит, ну да, я тебя сейчас спрашивал, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил стакан. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я ей там без того ебанутая, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, ты какой ромаш, этот ром ямашки отдыхает, все в пизду. А здесь их радости совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А ему же похуй. У них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самодрагоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салами-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, кореши мудрогоценные. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

0: А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки? Мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, еще на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь. Причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загреготал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула нахуй от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунзе, блядь. О, как бы тогда, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известные. Саша Розенбаум, и тот врач, блядь. А смотри, как гласить поет, бля. Поди уже не практикуйся. А, конечно, не практикует. Подзабыл, бля. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корица мудрогасная. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. И истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем, пока ее мы там не нашли нихуя. Хотя сколько уже выпили дохуя. Но, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула, божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, бля, говорит, ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, бля. А выясняешь еще все это и баба к тому же, блядь, понимаешь, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где, вот что нам делать, как нам истину найти, бля. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их в бутылке отвела. Жопа с ручкой, бля. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет. Говорит, ну нихуя допились, бля. Бутылки, говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь. Я спросил у папоротника, блядь. Ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь. Пить надо, сука, блядь. То есть она, конечно, имела в виду не то, чтобы глотать, блядь. Пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо, вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитал сейчас, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас, эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, про раблезьяство, он уже несколько подвинулся к истине, с чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный. Как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, бля. А то так получится, как у Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезьянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь.
1: О! И стал я тут, Колян, похасывать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, сура, бля, мы тебя завозали, бля, в рот на всех. Давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь. Мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой труп, ебать мои старые костыли. А у них главное, ты понимаешь, блядь, сегодня название то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы, то, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть к всем, бля, к лопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь.
0: Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь.
1: Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот, то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь, так он не тебе ни хуй собачий, блядь, гений нахуй. Гений русской революции, блядь, его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь, не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот, заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русский. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну, и, естественно, Софья Андреевна слезся нахуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва, она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам сами, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы их что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале, ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало, зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свою ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как лень.

0: Абсолютно Ленин так же принимал. Ходаки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, их всех, все кепки попиздили с вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я всех. Баб всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва нихуя не думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пизданет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй. К ебень матери из дома, блядь. И на шансе Остапов дал дуба, блядь. Врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва? Хуёва, ёпта, блядь, Лёва. А Лёва Остапов уже дуба дает, блядь. Говорит, бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. Он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою проклял нахуй, пошел нахуй. Говорит, и пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям гамлет нахуй. Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело переживал всякую жизнь, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп пьеса, блядь. Пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый Гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотреть. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа львом толстым. Блять, впечатляет, сука. Но у них режиссер, конечно, бля, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй вы пришли, бля, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читатели Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного. Видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них руб-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет. Думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. А лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В группе всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта вы. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился, там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился нахуй, кореш его был, Фетти, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит... О, говорит, Федор, пошли всех нахуй, в рот, жизнь хороша, блядь, исчез. Блядь, ну так мне понравилось, сука, блядь. А остальные там пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Он говорит, да иди вы все нахуй. Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь. Из боксеров бывший, блядь, нос сплющенный весь такой, блядь. И всю свою поебалу кому-то норовит дать, то ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать, нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. Говорит, норовят, говорит, бля, а сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян, я додумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли, цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запел-то, блядь. Ёпадрома Рената, хуёв вам все в сраку. Я говорю, ёбаный канатоп, на каком же она языке-то, блядь? А мне потом говорит... Пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, Итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот меня всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите в пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел, сука, лысый ты, блядь, главный, нахуй.
1: Ой, блядь.
0: Я даже запугался, нахуй. Карандашов, думаю, проткнет, нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Чё, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все, в сферу, блядь. Ну, крутой, крутой, ну, думаю, новый русский, бля, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, бля, в рот на сих пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на седьмом месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй. Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется. Посмотрим, бро, мячик, блядь. А тут-то, блядь, пойду в сельсер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, бля, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь. В ровно всех пых. Иду смотреть про высокий, про хороший театр, блядь. Ну что, кореша, вы мои драгоценные. Я спешу вас порадовать новой кассетой нашей песенной веселой и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, сам в апреле месяце, и все, почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше, память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера», а «Философский камень», кореша, вы мои драгоценные, «Музыкальный чихпых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски, теперь я разрешаю... Разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас всех пых. А я вас люблю, с уважением, Сюра. Ну что, Коля, кореш твой драгоценный, в рот мне всех пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь. Сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чихпых, блядь. Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь, на праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чихпых, ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь, в страну социализма, ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, блядь. Вот я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёптель, Фёдор, ёптель, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, короче, я не об этом, Коля, бля, они говорят, поехали, говорят, поехали, чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот, свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь, чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал: «Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь!» Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер: «Русь, тоже не дает нихуя ответа, блядь». Когда я начал разбираться, блядь, я говорю: «Блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй?» Когда меня первый раз за жопу схватили: «Мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь». Я говорю: «Как мыло нахуй?» Я говорю: «Я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь». Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают и говорят: «Савон, савон». Я говорю: «Какой нахуй совок, блядь, пизду еще». Говорю: «У вас тут кругом совок, блядь». Говорит: «Савон, савон, мыло, блядь». Я говорю: «Блядь!» А мне кореш один говорит: «Ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла нахуй, блядь, а лучше два. То есть ты за это мыло нахуй можешь бабу там мылить целый день». Я говорю: «Ёп тебя, неужели, блядь, такое возможно?» Я говорю: «Полезинки, не говори, нихуя, блядь, блядь». И забыл я все мыло нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый шлат лежит, блядь, в подвале, как откопал нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты... Рому-то наливай, ёпта мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпта мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпта, Коля. Вот что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой, а у нас когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчет самогона у них в этом отношении, блядь. Браску на базаре продают, самогон продают. Все прекрасно, сука. И причем пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть... Влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто, поэтому днем нихуя не работают, блядь, только жопой вертят, блядь. Ну веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе, и всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь, просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука, но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Железная где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука, я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю: сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы, а у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу: у-у-у, только лег, ебать тебя в сраку, блядь, у-у-у, я говорю: блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит: это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю: как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит: о-о-о! А-а-а! Мужик орёт, я говорю: блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю: только, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю: блядь, я не усну, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит: нихуя, блядь. Я говорю соседу, говорю: корешь ты мой драгоценный? Я говорю, может, выключим нахуй? Мне в уши надуло, блядь. У меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь, я говорю, вот оно, легче. А в это время, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя, они любят это дело. Я говорю, ну сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А кореш говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну не ебут, я говорю, надо сосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь, час она ему сосала, блядь, это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли ему в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышали, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серых профсоюзов, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать. О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили. Ой, бля. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, бля. А это пердит перда, бля. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, бля, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, вы хуй, хуй возьмёшь, бля. У нас вот отшевелись, а вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный нахуй, а мясь такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету красоты, блядь. Вот что, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец, ну хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярились, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяго, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они же сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой, он стоит со щеткой, но уже не просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт-диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, блядь. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет. Ты знаешь, нет. Я тебе так сею. Смех хуёвый, Колик, вот сейчас смеялся, блядь, каким-то... Блять, утробным рыбным смех. Ну что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мы. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блять, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блять. Кореш мне признался один, блять, драгоценный. Вот все мы держим Фиделя. Ох, сука, хитер, блять. Никаких этих, блять, законов, блять. У него на него Лигачева нету, блять. Вот Лигачева, блять, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блять, а самогон. Народ тут уже, блять, не выдержит охуительно. И революция, блять. И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Откуда рис-то, блядь, думаю? Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать, он и не негр главный, белый, сука, бля, прёт, как собака, бля. А хоть, зарабатывать хочешь, бля? И всего стоит, ёптая, доллар, бля. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. У тебя сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит, а вокруг него флажками. Все машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячат. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, костюмство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну, дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, бороду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила. А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого? А я тоже не знаю, Коля, но знаю. Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил и говорит, хочу, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь. А ведем, говорит, блядь. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу. Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что, говорит, означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон. В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою. Дон впадает в сердце мое, пизда. Помнишь песню такую? О, бля. Вон он впадает туда, прямо в эту в Азовской, который мелеет прямо на глазах. Ты веришь, нет? Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй, да хранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь. А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь. Ты знаешь, сука, корень собой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
2: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это, я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дайте телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дубы дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевичи компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь, тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь. А до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо. Но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке кот, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд кот, блядь. И переходишь, и еще кот, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони, уебывай.
1: Оградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березенова бог бережет, блядь. Вот так вот тут и, блядь. Колян, ёпты мать.
2: Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заказывать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь.
1: Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь? А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь, называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы.
2: Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны.
1: Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь.
2: Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука. А там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй. Они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она там, нахуй.
1: Но он слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого. Нам Тена-то, блядь. А нет, нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй. Черный, блядь.
2: Вот и вас сейчас я буду потихоньку

0: что ж ты, сука, делаешь, пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь, вот хочу, сука, блядь.
1: Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты.
0: Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь, носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать, и говорит, сука, блядь, козы ему строить всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он на телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринти. Ой, блядь, а Тринти оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет здесь, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, может сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь. Из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз. Все, больше нет у меня нахуй. Она говорит, блядь, Бил, блядь, ребенок-то твой нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
0: Так короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар ждавал нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответное. Еби как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... Хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально поставлено.
1: Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими... некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда.
0: Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй.
1: Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает хоть бы хуй по деревне.
0: Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья.
1: Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй.
0: У нас только по средам.
1: Я говорю, как так?
0: Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
1: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
0: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какую-нибудь.

Нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, бил этот ебаный, звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клохи разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и по тому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь. На поруках, нахуй? Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь? Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем.

Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, бля.

Лысый мент, блядь, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну все это очень поганое. Такое поганое ебало, блядь.

0: тебя валили нахуй.
1: Что ты мне паришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
1: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля. Ну я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.

0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй,
1: блядь. Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Кать, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Я один хуй. Тоже ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: По ебалу, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один.

0: Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, ты когда дать охота. Ёбарь, и этому, блядь. А вот эту какой гнушный ебал. Неужели никакой поебал не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный фиканоток. Приметил, как он еще? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо. И жить-то хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо. Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо. И жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я

0: Ему 5 после дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Наливай в пизду.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай.

0: Ну вот, Коля, мы с тобой тут сидим, партисёк, понимаешь, потребляем культурно, отдыхаем, как мы считаем. А диджей групп не унимается. Требует наследия Сурины для дальнейшей техносуиты, блядь. Ну что, я говорю, я в этом нихуя не понимаю. Я говорю, возьми диджей, неси в массы Сурины слово. Хотя бы даже посредством рэпа или дискотеки. Танцуйте, ёптать, расхочется, блядь. Ну разве подходит? Я говорю, почему нет? Он говорит, а вот ты, Сура, можешь пойти и сам посмотреть, как это все получается. Только для этого надо идти в клуб. Я говорю, о, я в клубе был, ёптать, у нас в сельском клубе, блядь, столько было веселого. Говорит, это не такой клуб, пизда. Там, говорит, все чинно, блядь, там еще пройти надо. Я говорю, ну у нас, блядь, сука, за 20 копеек всех пускали нахуй. И все так, помню, одна у нас была девчина, такая, говорю, была робкая. Она говорит, Ваня, ты в клубу был? Он говорит, ну, был. А кучу около клуба видел? Ну, видел. Так это я. Ох, кокетка, бля. А как кокетливые бабы у нас были такие? Раньше ты как, пойти, говорит, там... Нахерачиться, бухнуть, отдохнуть, блядь. А сейчас молодежь, говорит, оттопырится, блядь, отколбасится, отплющится, блядь. Между прочим, оттопырится, это неправильно, это медицинский термин. Это друзья мои, медики говорят, когда, говорит, больной Богу душу-то отдал, они, говорит, больной оттопырился. Конечно, это может быть цинизм, Коля, с некоторой стороны, но зато это профессиональное слово, чтобы сильно не горевать. Потому что если по поводу каждого больного горевать, то представь, как придется самому оттопыриваться. Так что вот так вот, а они сейчас, значит, плющутся и колбасятся. Ну и пошли мы к этому диджею, понимаешь, поколбаситься. Зинка, я говорю, Зинка, надень что-нибудь поприличнее, блядь, чтобы легче было. Тяжелого не надевай ничего, блядь. Да куда тут нахуй ей всю жопу обследовали этим металлоискателем, нахуй. Я говорю, Зина, как бы там спираль у тебя не звенела нихуя. Ты, говорит, давно ее не меняла, там, наверное, блядь, уже, сука, такие, блядь, килограммы наросли, бля. Не, не звенела нихуя. Я говорю, ух ты, жопа, это не железная нихуя. И меня заебало сразу. Чоп, блядь. А меня, сука, раз, блядь, тоже, сука. Ой, по рылу поводили, говорит, сука, не несу я чего-нибудь, блядь, в этих, в залобных пазухах каких-нибудь, блядь, металлов, сука, тяжелых, блядь. Ну все, говорю. Я говорю, закончили? Он говорит, закончили, можете, говорит, гулять. Располагайтесь. Я говорю, палец из жопы только вынь, пожалуйста, блядь. Чтоб я прошел это, блядь, сука. У меня там алмазы, наверное, искали, мух. Блядь, ну, сука, хули, фейс-контроль. Но жопу совсем трогать, в рот меня чих-пых. Бля. Сука, пидорасили, короче, на входе, блядь. Ну, все, ладно, бля, располагайтесь, говорит, тут народ гуляет. А там, сука, дым коромыслом, бля, говорю, да тут присесть-то, сука, блядь, в уголок куда-то забился, нахуй. Сижу, официантка подходит, блядь, я говорю, портвейну. Говорит, блядь, а у нас как портвейну нету, портвейну, блядь.
1: Как портвейну нет? В клубе, блядь.
0: Правда, у нас тоже в клубе портвейн не было, мы всегда в магазине брали, сука. Я говорю, я не знал, что у вас такой же клуб, блядь, как у нас, сука. Я говорю, взял, блядь, в магазине портвейну, сука. Говорит, не, у нас, говорит, вот тут коньяки, блядь. Я говорю, какие у вас там коньяки? Ебать, колотить. Ну, цены, я тебе скажу, Колян, такие коньяки, пускай пьют хуяки, блядь, ты понимаешь? Взял я пивка, кружечку с зиркой на двоих и трубочки попросил засунуть, будто по трубочке и сосем сидим. Потому что на вторую кружку хуй я не наскребу, блядь. То мой, ну, народ пошел, во, оттягивайся, и все в темных очках, сука. Темно, как в жопе у негра, ничего не видать. Они все в темных очках. Ну, как же вы, сука, не падаете, блядь, а? Ну, это там вспышки редкие, знаешь, пых-пых-пых-пых на Марсе происходят, блядь. И они, значит, очками прикрываются. Это, сука, в общем-то, правильно, бля, прикрываются, сука. Думаю, я бы тоже прикрылся, блядь. Заебали, у меня уже в глазах тик начался. Слышу, руки вверх, блядь, я, сука, блядь, заметался, блядь. Думаю, ну, сука, думаю, облава, блядь. А это так диджей работает, народ пугает, блядь. Типа, мол, оттопыривайтесь. Этот, блядь, там музыку хуярь, говорит, и слушай, говорит, слушай, говорит. Ну, чувствую я, сука, что-то мне не по себе как-то, блядь, такое чувство внутри. Хуёвая возникает, думаю, потом думаю, ну, блядь, тут девочка какая-то подходит, блядь, такая маленькая, какая-то сопля, блядь. Таблетки есть, блядь, я говорю, все, я да, похож на врача, блядь, этого нахуй. Уролога, блядь, или кого я, нахуй, напоминаю тебе, какие таблетки, блядь, сука. А, бля, мне говорят, объясняй, тут, блядь, таблетки, блядь, выпил нахуй и всю ночь дрыгаешь ногами, как сучара, блядь, понимаешь? То есть судороги тебя, блядь, бьют всю ночь, а потом ты, сука, лежишь, двое суток, блядь, глаз не можешь открыть, блядь, потому что тебя все силы выпиты этими таблетками, блядь, сука. Коля, мы, блядь, мы по сравнению с этими детьми, дети, блядь, младенцы мы с тобой, сука, в пеленках, сёчку сосём с портвейном, нахуй. Так у нас один тоже, блядь. У них ребёночки не засыпал, они ему хуяк водочки помочь. Вот, блядь, сосочку он и готов, нахуй. Я говорю, что ж вы делаете, бляди? Блядь, хоть портвейн бы мочили, блядь, а вы водяры, блядь. Он говорит, так быстрее забирает, говорит, блядь, ребёночка. А сами хуярят на дискотеку, блядь. А ребёночек вы, кстати, а потом, говорит, что ж ты ребёночек у нас так пьёт в 5 лет, блядь. Ебать его колотить, блядь, сука. Все деньги спиздил и на водяру перевёл, блядь. Вот пускай потом не удивляются, сука, в каком-нибудь клубу, блядь. Ну, короче, смотрю, какая-то труба блестит, блядь, этот ёбаный столб. Выходит такая бабец, бля, ну, сука. Ну, так, вроде, в каком-то сарафанчике, блядь. И начинают туди-ля-ди-ля-ди-туди под мою техно-свиту. Где в основном ебать колотить и прочие дела. Она начинает колотить, блядь, но ебать не дает, блядь. Потому что ты стриптиз, Коля, оказывается, там ебать нельзя. Она свои сиськи распахнула, они у ней, блядь, ниже пупка как рухнули, блядь, и на мохнатку аж опустили. А там мохнатка, блядь, такая, сука. Это чтобы ничего видно не было, понимаешь? Естественная защита, блядь, мехом. Она защищает своим мехом, дабы у ней пизди не было видно, блядь. А те извращаются, лезут и под коленку ей заглядывают. И так думают, где же у ней там эти вот, которыми она жует-то, блядь. Всякие малые, большие половые губы, блядь, располагаются, блядь. А там хуй увидишь, защита, блядь. Вот так вот, блядь. И давай они совать в эту мохнатку всякие доллары, блядь. И туда сунуть, туда. Напихали полную пизду. Даже кто-то в сраку умудрился засунуть, блядь. $10, как сейчас помню. Торчат прям 10 цифра. Из сраки, блядь. Так что ты, кореш мой драгоценный, техно-сюита нам. О, блядь. Ну, в общем, короче, диджей музыка крутит, блядь, у меня разрыв мозгов, блядь, тут все уже, мочи никакой, я говорю, нет, нахуй, я все-таки автор спокойный, творчество у меня спокойное, конечно, если кому-то нравится, пускай себя заебенивает в каком-нибудь клубу под эту техно-сиюту, а я в ней нихуя не понимаю, Коля, кореш самый драгоценный, взял я Зинку нахуй под руку и пошли бы с ней, блядь, хорошо, если в магазин не закрылся, взяли партиську и на скверике, так хорошо оттянулись под весну. И почки только так на соседнем тополе. Щелкали, Коля, ебальцами своими масляными. Весна наступила, Колян, ёптай мать. А ты техно-сюита, техно-сюита. Заводи ебенки, если нравится.
2: Фраер топает за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. Менты ходят, жулик спит.

0: поет за мной, а мне нравится блатной. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. И менты ходят, жулик спит, а мое сердце так болит. Мама, я жулика люблю. Жулик будет воровать, а я буду продавать. Мама, я жулика люблю. А я блатные дамы, я все блатные, боль моя. Мама, я жулика люблю.
1: Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону. Ну, вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй, ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, спиздут смеси. Говорит, а не веришь, нахуй, хуяк ей руку отъебенила. Да так легко, блядь, месяц хороший попался, блядь. Понимаешь? Мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Та, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел? Руку-то отхуясь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй! Запорожская сеча! Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй, все с мечами. Понимаешь? Я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все, нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается, блядь. А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку, хуяк, просто обрезает нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя, отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Крестики-нолики нахуй у нее на жопе были бы, блядь. Он и убежал. Так это она расхуячила чек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, как, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь, блядь. Ну и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается. И вскакивает периодически, кому-нибудь пол яйца отсечет, блядь. Там все в крови моются. Кому-то пол сраки, оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие. Рыбой питаются, блядь, дорогостоящие, сука. Амулями, блядь. Китой, нахуй, белугой, блядь, лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким. Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то. Чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникнет такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века. Вот и веришь, нечего. У нас такие песенки ходили, бля, вроде этих пых, бля. Я еще только помню сейчас, как сейчас, бля. Знаешь так, сука, кто-то где-то секнул, бекнул, мекнул, зекнул, пукнул, блядь, и всякая такая хуйня, блядь. Сука, начало забыл, вроде бы чих-пых, блядь, как начало, блядь. Ну, нихуя не помню, бля, хоть ты ушарись, блядь. Как начало, блядь.
2: Живем. мы в нашем лагере, ребята, хоть куда. Под красными, под флагами ударники труда. Кругом так много воздуху, сосняк тебе, дубняк. А кроме зоны отдыха есть зона.

0: а за колючей проволокой пускай сидит весь мир. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти. Чи-ви-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Вот он и сидит, сука, в родной чих-пых до сих пор. За колючей проволокой, потому что мы, бля, все, вот, бля, открылись, бля, слюсы, бля, все к нам кинулось, рухнуло, бля, все пиздой накрылось, бля. Вот честно вам скажу, ребята, мои кореша, бля, дорогие, бля. Вот что, сука, характерно нашему народу, ну, сука, ну, везет, блядь, на князей, бля. Ну, в рот мясих бых, бля. Ну, сука, один сидел, бля, гнобил, гнобил, в рот мясих бых. Когда подох, блядь, весь лагерь, блядь, сука, подох, бля. Ура, блядь. Тюремские, сука, сыраки распустили, говорит, подох, в рот мясих бых. Потом, сука, один этого разобросил, нахуй. Разобросил, вводил, закопал, блядь, и сам давай править, блядь. И кричит, добыча, проценты, шахтеры, блядь. Хоть бы хуйню какую-нибудь сказал, блядь, толком, блядь. Кукурузой все завалил, блядь, в сраку, блядь. Еще такая, знаешь, сисюшка была. Зачем тебе хрущев вишневый сад? Там кукуруза не растет, там от твоих вонючих поросят говно несет. Вот эта, сука, использует, да, такую джазовую тему, блядь, в рот на всех. И, сука, нас ебли в кости в гриву. Ну, сколько можно? И, сука, уже все изменилось, блядь. Жизнь назад не вернуть, блядь. Жизнь не воротишь, повернуть назад. Одна падла пела, блядь. Её не воротишь, сука, блядь. Не воротишь назад, сука, не повернешь, блядь. Ведь вперед надо, сука, блядь. Как бы не было, блядь. Ну, вот одно такое утесает, сука. Пиво, блядь, Балтика, как стоило 6000, блядь. Так и стоит, бля, в рот на сих пых. Вот держатся ребята, блядь. Чем они там подворовывают, блядь, не знаю, блядь. Я, сука, газеты редко читаю. Нахуй они нужны, блядь. Ну, сука, иногда послушаюсь, блядь, ну, жить неохота, блядь. Думаю, ну, что за нас всю жизнь окружают мудаки, блядь. В рот на сих пых. Ну, что, куда ни глянь, повсюду, блядь, блядь, дрянь, блядь. В рот на сих пых, блядь. Куда ни пых. Повсюду псих, бля. Ну, сука, ну что за хуйня, бля? Ну, когда мы будем себя уважать, бля? Я, говорю, голосую сердцем. Хуем голосуй, в рот на всех пых, бля. Сердцем он голосует, бля. Да голосовались, пиздец, бля. Все наше голосование, бля, закончилось одной хуйней. Знаешь, такая чистушка есть, бля. Мы с Миленком Ванью пошли на голосование. Сперва разделись догола, потом сование было, блядь. Вот нас до сих пор и ебут за наше, блядь, сование, нахуй, блядь. Что изменилось того времени, когда мы вот в рот мясих пых наступила свобода, блядь? Вот что такое свобода, блядь? Ты знаешь, не? А я тебе скажу. Осознанная необходимость. Это нихуя еще не осознал, блядь. У меня только необходимость, блядь, осталась одна в жопе, блядь. Вот ты сидишь, бля, где свобода, блядь? Пошел ты нахуй, бля, свобода должна быть свободой, блядь. Ты осознал. Вот я так-то скажу, блядь. Вот мы когда жили, бля, в зоне, блядь, да? Вот в зоне, сука, я сколько сорков отмотал, блядь? Два, сука. Два оттащил, блядь, оттащил по семь, блядь. А тут, сука, бля, президент у нас сидит, бля, 4 года, бля, в руках всех пых. Да я этот срок отмотаю законно, блядь. Мне не надо, это общака даже не порадуется, сука, я на свои деньги вот сижу, блядь. Поэтому я говорю, блядь, сука, пока могу, блядь. Пока, говорится, как сказал великий Сюра Пушкин, бля, пока свободою горим, блядь. Пока сердца, блядь, для этого-то, блядь, живо нахуй для этого. Ебать, мои старые костяли, блядь. Мой друг, блядь, сука, он сказал товарищу своим корешам, блядь. Отчизне посвятим, блядь, души прекрасные порывы, блядь. А порывы есть, блядь. Есть, сука, я смотрю, как ее волтузят наша, блядь, матушку Россию, блядь. Кому не лень, сука, попирают, блядь. Все на... Президент, блядь, все нахуй, блядь. Вот у них, например, сука, у тех американцев, блядь. У тех сейчас, о, сука, блядь. Я, сука, стал следить за политической рекламой, блядь. Вот тут я, сука, начал понимать, что к чему, корешок-то мой драгоценный. Я начал понимать, смотри. Сейчас этого выбрали, блядь. Коль-то нахуй накрылся медным тазом, бля. Коль, нахуй, Коль в пизду, блядь. И вот еще Горбачев спрашивает, Коль, будешь? Он говорит, буду, нахуй. Я помню, как они вместе, блядь, еще. Когда он приезжал, говорит, Коль, будешь? Буду, говорит, Вася, блядь. Или как его там, блядь. Горбачев, Валя, блядь. Блядь. Семен Михайлович, блядь, хуй его, знаешь, буденный, блядь. В общем, хуйня какая-то сплошная, блядь, у нас все время вождите, блядь, окружали, блядь. Вот все, я тебе скажу, характерно, блядь. Все у нас, блядь, например, каждый на районе выебывается, блядь. Этот, блядь, кукурузой заебал, блядь. А ботинком стучал. Он, сука, по трибуне, блядь. Надо, блядь, хуя-то, говорит. Да вас я ебал всех в рук, как ебанет, блядь, ботинком. Еще какое-то слово сказал, блядь, хуй знает что, блядь. И все, кто у нас был, все выебывались. Ну их в рот заебись они все, надоели, блядь, наштопиздили, блядь. Все дальше, блядь, некуда, блядь. Жизни никакой, блядь, человеку простому нихуя нету, блядь. Вот, чтобы выйти вот так вот по-простому. А у них в Америке все как? Что, думаешь, они знают этого Клинтона нахуй? Ты нахуй им сдался, блядь. А вот что он сидит, блядь, в этом президентском дворце, блядь, или в рот у себя на островах там, блядь, в рот кого-то ебет там, блядь, понимаешь, сука, блядь. Так они, сука, везде знают, где он кого ебет, блядь. Спокойно, ребята, блядь. Сука, возьму саксофончик сейчас, пойду поиграю, блядь, вру, блядь, чих-пых. Тут, блядь, у него секретарцы, блядь, туда-сюда, блядь. А у него, сука, нормально, хоть стоит, блядь, потому что нормальный президент, вру, блядь, чих-пых, блядь. Нос видал, блядь, а? Уебать мои старые кости. По носу можно определить, блядь. Я одной бабе говорю, блядь, ты знаешь, что мужика по носу определяют, блядь, как у него елдометр, блядь, стоит, блядь. Он говорит, да ты что, блядь? А я говорю, а бабу по рту, блядь. Она сразу, что ты говоришь, блядь, ротик-то сделал, блядь, вот так вот, как курочка, блядь. Я говорю, а пизда, испугалась, блядь. Так этот, сука, себя нашел, блядь. Наша Клинтон-то, блядь. Нашел мой сын, говорю, Моника, блядь, пани Моника, сука, говорит, зовут, блядь. Я сразу четвертёк, блядь, 15 стульев, блядь, вспомнил, сука, в рот я всех пых, там пани Моника была тоже такая, блядь. Так этот, сука, блядь, президент-то, сука, блядь, у него смотри, он нормальный человек, блядь, он выходит, блядь, мне, сука, ребята все рассказали, блядь. Он ее засек сразу, бабу-то, блядь, думает, ой, ратешник какой, блядь, ей впердолить, сука, но так нельзя, блядь, а так ей, блядь, ментяру уже пердолить, бля, пойдет, блядь, сука. И он так прикинул, ну как мужик, любой, блядь, нормально, на сука, думаю, ну, сука, в эту пасть, сука, хуй класс, бля, говорит, овальный кабинет, блядь. У нее сарка. Она говорит, овальный кабинет, она сара, блядь, все понимает, блядь. Пошла, руль пополоскала, блядь. А он, сука, вроде как над страной бдит, блядь. Он раз такой, ну я, сука, с понтом посмотреть, блядь, какова погода, нахуй, над Вашингтоном, блядь. Выходит он, сука, руку задрал, а в это время его захуй, чоп. Моника на карачках, блядь, говорит. Ой, дорогая, говорит, я как будто бы не видел тебя, говорит, нахуй. И я смотрю, вроде над горизонтом, блядь. Где там, нахуй, блядь, ядерный конфликт, блядь? А в это время отсос Петрович. А он-то, блядь, стоит, блядь, я представляю, как он все дрессер. Он думает, так, где, блядь, ядерный чемоданчик, блядь? Ой, бля, как бы не обосраться, бля, где кнопки там нахуй не нажать, блядь. Зарыть его в пизду в каком месте, блядь. Веточку вставить, блядь, ой, был здесь, блядь. Но только не забыть, блядь. И не забыть, не дай бог, бля. Вроде всех забудь, пиздец, все. Ну, пиздец, нахуй. Поднимай, нахуй, пиздец, блядь. Наш позвонит, мудила, блядь. Скажет, где там у меня ядерный чемоданик? Он говорит, блядь, забыл, нахуй, блядь. Ой, блядь, наш скорее забудет, блядь. У него 50, блядь, консонантов, блядь. Поэтому чемоданчик один тащил сюда, завтра уехал туда, нахуй, в хуиху, в барвиху, блядь, нихуя никого не найдешь, блядь. В рот мячих пых, блядь. Вот в этом вся опасность, блядь. Вот в этом вся хуйня, блядь. И представляю, и он еще умудрился, блядь. И сегодня к саксофоне играет, блядь, в рот мячих пых. Между делом, блядь, мы. В овальном кабинете вышел, бля, между отцом с Петровичем, блядь, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, тихая роза и аромат, тенесы вспоминая сад, в рот мячих пых пердолил я тебе тогда, и не забуду никогда, ебать мой старый костыль, бля, ты какая-то падла, блядь, попарационная, бля, подлезла, сука, блядь. У них за везде там, блядь, жучки, сука, и не в этом плане, что жучки, блядь. И все сидят, блядь, и все в унисон кончают медицин, блядь. То есть вся, весь аппарат, блядь, президента, веришь, нет? Отсос Петровича проводят, блядь, а он-то, сука, блядь, ну, живой человек, блядь, сука, он же не понял, сука, до такой степени, что вы за мной сидите, блядь, что мне посрать нельзя, блядь, сесть, блядь, или прочее, блядь. И главное в этой ситуации, истеричок, мне так жалко, блядь, его семью, блядь, Клинтона. И у него жена-то, блядь, ее зовут-то, блядь, как-то, сука, блядь, ты вот, Херли, блядь. Не, Хиллари, ёб ты мать. Хиллари, дочку, не знаю, кроме этих пых, или там мальчик, или хуй его не знает, блядь. Но он, сука, с ними по-честному, он говорит, ну, Хиллари. Ну, Херли ты, Хиллари, блядь. Хиллари. Блядь, хер ли ты, блядь? Ну, как бы по-русски сказал бы, ну, хер ли ты, блядь, бздишь, подруга, блядь? Я с тобой, не бздишь. И он ей так, кстати, сказал, блядь. Ведь когда он, сука, по телевидению высыпал и говорит, да, говорит, блядь, в рот мягких пых, было нахуй. Было, говорит, блядь. Ну дал в роток, блядь, сука, на чужой роток не накинешь платок, русская поговорка, блядь, кстати сказать, блядь. Да-да, чё там дело-то простое, блядь. Ну дал он ей, блядь, ментер. Она, сука, блядь, подружке рассказала. Ой, какой, блядь, хороший, классный, бля, мужичок, я взяла, часа у президента. Ой, блядь. А та говорит, как ты могла? А сама от зависти обосралась, блядь. Понимаешь, вроде подружка, блядь, они же бабы все такие, сука, блядь. Она взяла и заложила какому-то, блядь, хую, блядь. Мол, она дала, блядь, это самое. А Керен старый этот хуяр, блядь, старый, блядь, хуй, блядь. Он говорит, давайте разберемся. У него за это бабки идут, блядь. Он же на этом сидит, блядь. Да хуй с ними со всеми, блядь. И, сука, когда его обложили, блядь, все, он говорит, все признался, говорит, овальный кабинет это святой. Ну, отсос, ну, Петрович, блядь, ну, я же живой человек, блядь. Ну, как вы живете, блядь, сука? Ну, а что? А у этих нихуя вообще в России нет нихуя. Никакого овального кабинета нихуя. И хули, вот отсос Петрович, блядь, и получили все граждане, блядь. По полной программе, блядь. Получили по полному отсосу, блядь. Так что я предлагаю, ребята, пока я в силе, сука. Пока я еще, бля, могу, сука, я очень, а если он проснулся, был очень озабочен, блядь. Посадил, жинки нету, сука, свалила куда-то, блядь. А у меня, сука, забота, блядь. Кому бы впердолить, блядь. И пока у президента такая забота есть, он еще очень много может, блядь. Для страны сделать, в рот мячих пых. Сила доллара, блядь, она, сука, поднимается вместе с хуем президента, блядь. Он, наверное, все весь, как бы, все, он, как парень, так вот, так, пиздец, блядь, весь со всеми операциями, перетрубациями, хуяцами и прочей хуйней, блядь. И у меня, глядя на всю эту хуйню, блядь, возникает только одна штука. Вот у меня была любимая, сука, ретро-песня, блядь. Так, сука, вот я ее сейчас и спою тебе, блядь. Тяжкие нерадостные мысли резко мой нарушили покой. Струны счастья оборвались, обосрались мы с тобой, президент, в рот мячих пых. Нет у всех ночей волшебной сказки. Сон любви развеялся, как дым. Ебать вас в сраку, блядь. Взор твой прежде полный ласки, блядь. Стал хуёвым и седым, блядь, как дым. В рот мячих пых, блядь.
1: А, Коля, я тебе так скажу, о тенденции глобального потепления. Ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе. Ну, как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, и пасть. Все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон он. Я еще драл, блядь, потом куда-то он ушел, блядь, заспал, наверное, блядь, перепутал, ночь днем уже, блядь. Хотя коты помногу спят, им полезно, блядь. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, блядь, к зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и два месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, блядь. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается на шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там... 1 градус, и пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор, пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки, да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой, сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да выключи его нафиг. Айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускать, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь, чтобы похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, бля. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Все, пошел наш рассказ, блядь. Наш Коля, кореш ты мой драгоценный, ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь, реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй. То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь. Входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяц. Ну, ты на это внимание не обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь? И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, такой лысый, коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой, ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь! Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новоходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, бля, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это «Цветок в пыли» называется, блядь, или как-то так. А тебе все «Носер», блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилию, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь? Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли по-настоящему будет. Какая разница в языках, так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь, внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот это Trinity Motors, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь, летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа! И стоит нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как. Блядь, как паук, нахуй. Зависнет, зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Trinity Motors, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так Андерсон, блядь, наш свет, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый, как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаются, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимает, и баба, блядь. Ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Trinity, нахуй. Потом узнаем, что это Trinity, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь. На Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толи Ромашина с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Ну, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь? Чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, говорит, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебалу ему ногой, блядь. И туда-сюда. Всех переселял нахуй. Говорит, сматывать удочки надо, блядь, нахуй. А я тут, блядь, и на кры. Она нас ломанулась, блядь. А эти мужики тут эти вот, блядь, в цвета хаки, блядь. У них костюмчики такие, блядь. Цвета картофельной батвы, блядь. Это не за ней, блядь. Как ломанулись, блядь. Гонятся, сука, стрельба. Она раз на крышу и по крышам, блядь. И по крышам, блядь. Как это? Горки, нахуй, блядь. А потом, хуя крыша кончается, она как пизданет, блядь, они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь, забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскребы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь, Света Хаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь, сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь, нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёпты мать. А там сидит этот агент, нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, блядь, ума не приложу, блядь, такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то, а он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной, думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, оказывается, через трубку ускользнула, блядь, исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке, говорит, пиздец, ушла. Говорит, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он,

Родитель, я думаю, он явно не в себе, блядь, а он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще два пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули, хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя же не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ёбаная. И всем бабам, Линда, Линда, это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб, и ты Линда, и ты Линда, и ты Линда. Я говорю, и я Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь.

0: та вышла, говорит, хули. Народ никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, блядь, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я и думаю, эти куски. Куда их девать? Это, блядь, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная. Заебанная, говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты пожалеешь, блядь, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее било, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в машину куда-то отвезла, говорит, ну ты пизда. Если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь, товарищ Билл, блядь, он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь, кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже... Потом показывает, она сидит у этого якобы Билла и говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе залупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивно, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь, этим острым мечом, а потом начали полбулочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь. Туда приехали, блядь, все там опять тепло в Сан-Паули, блядь. Но самый хороший было, конечно, Порт-Алегро. Порт-Алегро, блядь, это тоже там, блядь, под этим Сан-Паулой. Мы туда с посадкой куда-то летели, с какой-то хуйнащей, блядь. Сели, поднялись опять, там вроде недалеко, а хули, блядь. Там и городишко такое, и климат, ты знаешь, как у нас, блядь. А там кореша драгоценные русские люди. Звонят, Аллочка, блядь, я говорю. Мы, говорит, здесь 11 лет, говорит, клопа ебем. Смылись, говорит, на какой-то барже, блядь. Из Питера, говорит, мы. Говорит, страдаем жутко, бля. Хочется книгу русскую прочитать. Я говорю, вот книги у нас только у мастера, блядь. У мастера он свои книги сам привез и всем дорит. Я говорю, пойдите к нему, попросите русскую книгу. Он вам, может, и даст. Он здесь спрашивал, сколько у нас там книг осталось? Сколько осталось книг? Так, в посольстве отдали, там отдали. Ну, там осталось 5 штук, но все мятые. Говорит, да хуй с ними, с мятыми, и мятые отдадим. О как, дефицит, бля, русской литературы. Дефицит. Говорит, ну, мы, говорит, у нас тут был товарищ. Мы хотели там заказать, знали, что вы приезжаете, а там уже все распроданы билеты, там все, на действие, бля. Ты что, знаешь, как билет продают? Билет стоит 100 рублей по-нашему. Значит, 10 ихних этих реалов, блядь. Можешь заплатить 5, а 5 рисом отдай. Для слабонервных и больных. Представляешь? Для этих инвалидов детства. Отдай рисом. Или псеном. Или папайей какой-нибудь. Коля, папайей, ой, бля, наелся этой папайей. Они сок из него прям давит, слеза прям. Это папайя, она у них растет везде. Тыква. Тыква, ну как тыква? Не тыква, блядь, дыня. О, дыня с тыквой вместе, только на дереве. О, бля, какая история. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В
1: тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёмны, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, ну, ёпты. Парикмахера позови нахуй, сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит? Не, бля, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это же членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочка какую-нибудь сделают, а тут вообще уже борзели, понимаешь? Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь, и на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочется, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой тут? Если, бля, опять все навредится? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то галилякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуются в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на неё смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это делают. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем.
2: Истекай, твое тело превратилось в синяк. Я вонзаю рыболовный крючок. Красавчик, ты уже лишился своих глаз.

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают-то, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Шелленбер какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основательные такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Шелленбер между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, природно есть, блядь. Он командует, говорит, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, все, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом. Глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стол, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можешь меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Хотя, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более, все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И что ты думаешь, кореш ты мой драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер. Все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй. Как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм. И поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а с ненаглядной пиву. Ну, тут у него кончин начинался, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Стирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит, И кует, кует, кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это... Мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь. У нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь. Он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, колони, блядь, мол, я к тебе присыл, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, бля. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просёк Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просёк в своё время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, бля? Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь, а у него так одного глаза ещё нету, блядь, несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь, без глаза, блядь. А Штирлиц что ты, думаю, сделал, блядь? Подошел и это, коньячку-то ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как, я ничего не знаю, откуда мы. Ну, оставьте нас вдвоем, мы поговорим, эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь. Что тебя этот расколол, блядь, урык. Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще. Представляешь, использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, и все, и по голове. А мог, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот, ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука, сам лично научил, но хуёво научил, и честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, бля, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Гребить, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там должен был на явку прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь. Не... А он, блядь, ну кто, блядь? Он же не шпион, блядь. Он же не стерлись нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет. Распиздяй, понимаешь, я актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку. Ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да, аж наебаль написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. Ну, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, Радиску как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременны все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была омрачена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Штирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино. Она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она такая, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, сяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь. И вот понимаешь,
1: что значит настоящий разведчик, Коля, блядь. Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тут... А, Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игруша с ним, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала, мама, бля, все. За это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь. Она говорит, хуль мне говорить, как грустно сидит. Мне молоко сейчас выливается, надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь. А сама думает, как же его объебать? Как же его объебать? Ну нихуя не объебать. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у нее написано. Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Банионис, это я точно знаю, блядь. Ну, сейчас не про это, сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим, да, сука. Ты понимаешь, так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее, раздевает его, говорит, и кладет его на... подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим. Открывайте двери. Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь, нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл. Достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь. И говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля? Проникся, бля, крестья, сердцем пойдет. Ребеночь, зельси, блядь. Прости, Коля, отрыжка пошла, бля. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, бля. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздоту. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих... партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорчик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлица, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь? Штирлиц говорит, а хули я это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть. Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь. Хуеська улицу какую-то объех, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого умер просто брак, крыша поехала. Говорит, Штирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не можешь нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков. О, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочались, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Галер. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будучи, блядь. К Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёптымить.
0: И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сидорца. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов, ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Кирильца. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому я распиздяю и рассказал эту историю про Кирильца. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь.
2: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кентиш, Маконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то... Ну, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это, там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека, он выходит человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер, он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Прям в натуре прям посылать, бля. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабом, он мучает мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже, все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. А Гамлет говорит, как, ёптин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Он главное говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, он про себя. И раз так, он сидит и говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные в Дербадан. Все, он приходит, бля, говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, он все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И говорит, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же такое случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, да ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре, Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля. Вот, и говорит, Гертруда в натуре, и говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял, Он говорит, батя, прости, буду мстить.
0: Ну, тут вот оторвался он, говно, он молодец, сука. Вот парень, наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну все. Ну, конечно, никого не бил там, не все. Но он начал умом брать, умом, за тури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Говорю, посылал всех. Значит, ему там такой был, такой толстый, у него дочка. А, дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, когда увидела его, у Гамлета я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он сюда отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, да, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он не знал, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит, ты че, Гамлет, охуелся? В натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит, да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
2: Как она как вся закобенила, говорит, я проститута в натуре. А Гамлет, я говорю, а я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит, а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты понимаешь. На маму, понимаешь, ну, на маму. Ну, я бы так не стал на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит, да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь. И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь. Потому что накапливается. Он говорит, пошли вы все нахуй. И все идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку-то, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А че ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит, о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит, да идите его сюда! Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое характерное, понимаешь, там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляна у него сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну, кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивал, он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мы над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подонок. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, вот этот актер, это классный, бля, смотрю, он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное. Вот Гамлет все-таки, сука, победил.
0: А, Коля, я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше. Потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, и понимаешь? Все-то как-то тут
1: начинают теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут он. Яйца драл, блядь. Потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля. Перепутал. Ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты с своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... И вся эта Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция, вон, давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, бля. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися, я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.
0: Наливай в пиздец.
1: Наливай нахуй.
0: Наливай.

0: Ну что, кореш ты мой драгоценный, сколько времени мы с тобой не видались, а? Как ты жив-то? Ё, побрился даже по этому поводу сегодня. Молодец. Первый раз мы с тобой сегодня у меня на кухонке сидим, пришел подарочки получать. А как же, целый месяц, Сюрка, можно сказать, не только на самолетах, и так, и по земле, и ползком, и раком, как только я не облазил всю, Коля, Латинскую Америку. А, кореш ты мой драгоценный. Вот мы с тобой сидим, вот видите, кофеек какой. Вот колумбийский кофе, видишь? Даже дырка пробита, бля. Чемодан чуть не расхерачили, блядь. Наверное, учуяли собаки. Они собаками там все нюхают, думали наркотик, блядь. А он, наверное, колумбийский кофе как наркотик хиляет, точно тебе скажу. Там в Колумбии, видимо, климат такой, сука. Чего не возьмешь, все, блядь, наркотиком пахнет. И народ на этой почве, конечно, зашелся там, а, блядь. Ну, что об этом говорить? Ну, предысторию ты знаешь, как я поехал, да? Как я месяц провел в Латинской Америке. Ну, так прям почти, ну, не везде, конечно, побывал, но побывал. И вот эти по порядочку, Коля. Вот мы сейчас с тобой кофеечку этого колумбийского заварим, а потом бразильским покроем. А после того, как мой рассказ подойдет к концу, мы захерачим хорошего, нормального ростовского портвейну, потому что уже и время будет такое, что можно будет принимать. Как у этих англичанцев говорится, как он этот вот называется-то, блядь, Коля, забыл, блядь, сука. Это тайм-аут, нет, это хуйня. Аут это не тайм, блядь. У них этот, ну как это, момент ленча, блядь, нет, в ленч не пьют нихуя. Значит, позже полдник, ёб твою мать, по-русски, блядь. Вот в полдник можно портвейн уже принять. Дети в детском саду, там кефирчик, блядь, с булочкой, а мы с тобой, блядь, портвейну с сарделечкой пизданем. Пойди-ка кисло. Ну, а портвейну, ты что, знаешь, что это, блядь. Вот как в широкой продаже пойдет, блядь, только чтоб качество удержали. Если качество не удерживают, блядь, народ пить не будет. Но, блядь, тут рекомендации мои, как говорится, и мои уже клятвенные признания народ должен поверить. Портвейн изначально как рекламировался, такой и будет. А то у нас с пивом так, одно сначала попробуешь, рекламная кампания, а потом, бля, моча молодого Фильна. Да, Коль, ты со мной согласен? Согласен, блядь. Или еще вообще ослиная какая-нибудь, блядь. Пизду, пизду. Мы сейчас с тобой кофейку. Блядь, это... Так, говорит, вы, говорит, только с ним аккуратней. С кофеем аккуратней, блядь. А что с ним аккуратней-то? Помолотил, нахуй, сварил и выпил, нахуй. Что аккуратней-то, блядь? Поменьше там, на часечку, хуясечку, бля. Ну нормально, ёпта. Ну кофе, бля, хороший. Душистый, бля, забирает. О, ну портвейн-то забирает больше, Коля. Ну, ёпта, мать. А сусла везут из Краснодара, блядь. О чем будет отдельный разговор, сука, блядь. Я на всю эту краснодарскую, блядь. О, как у меня корешей там обидели, бля. Кстати, тёзка твой, блядь, Коля, между прочим, двойной Николаевич, блядь. Как его там, сука, блядь. Он отдыхать, блядь, а его в станице Крыловская за жопу, бля. Куда, сука, блядь? Они едут цугом, блядь, сзади полковник, сука, чуть ли не КГБ, блядь. За ним пиздует, блядь. Он говорит, а вы, товарищ, свободны, нахуй. Говорит, как? Это мой друг. А идите, говорит, нахуй, блядь. Он там следующий Павловский, там его и ждите, блядь. Станица называется Падловская, блядь. Они ее после этого назвали, блядь. Но это тебе не в басне у Крылова, нахуй. Мартышка и отсели там, блядь. Как лебедь раком щуку, блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там не только раком, блядь. Выходит, говорит, товарищ, подходит к тебе и смотрит на тебя. Вроде как не в Колумбии дело происходит. Должен тебе сказать, Коля, что в Колумбии 40 лет партизанская война, блядь. И когда я приехал, я получаю, блядь, информацию, что спиздили израильских туристов, блядь. А один доброжелатель говорит, а нахуй было туда ехать? За кокаином, блядь! Я говорю, нет, ну я, например, за кокаином, я по культурной нужде, в качестве культурного обмена ездил. А хули не поехать, раз зовут? Один раз поеду, так, блядь, 12 самолетов я, Коля, перелетал, блядь. 12! 26 взлетов и посадок, блядь, в разных местах. Каково? Холодным потом батюшкой зайдешь, налей себе потихоньку, блядь. Чтоб ты осмыслил все это, блядь, нужна пауза. Осмысли, налей и выпей. интеллигентно полстаканчика. Портвейн чуть-чуть можно побольше, чем водочки, бля. О! И я с тобой. О! Соскучись по портвейну, там это косяса, блядь, хуяса. Ну такая изёка, блядь. Вот у нас самогон лучше будет, блядь. Самогон. Ну, давно не пил, а, соскучился. Знаешь, как это? Спрашивает, говорит, ну, говорит, это... Вот вы проиграли в гонки, а сама гонка вам понравилась?
1: Сама гонка нам понравилась, бля, поэтому мы проиграли в гонки, бля.
0: Самогонка — это дело такое, но не косяша, конечно, бля. У них вот грапа хорошая есть, бля. Виноградные, бля, типа чачи, бля, помягче будет, сука. По крайней мере, изёги хоть нет, отрыжки не идёт, бля. Не пердись хоть по ночам, бля. Не пугаешь обитателей общежития, бля. Ещё у нас там тоже наркотик был, сука, нам дали таблетки от малярии, блядь. А там написано, кажется, блядь, снятся кошмары, блядь, после этого принятия. Причём раз в неделю надо принимать. Я говорю, нахуя ты пьёшь эти таблетки, блядь, мы же по городам едем-то, блядь. А нам ещё от золотой лихорадки в сраку всем сделали, блядь. У нас никто не спросил даже, блядь. Как у вас золотая лихорадка поживает, блядь, говорю. Так, живёт себе, блядь, спокойно, нахуй, не просит никуда, блядь. Я говорю, а нам, блядь, запердолили 10 дней не пить. Коля, каково, блядь, ты меня представишь, нет? Не пимся, блядь, 10 дней у меня, сука, блядь, аж кожа посинела. Я чувствую, что линять начинаю. Линять, Коля, блядь, организм требует, блядь. Прими, Сюра, блядь. Прими, сука, портвейну. Хотя бы, ну хоть сухонького, блядь. Хоть пивка, хоть грамм 300. Нет, говорю, блядь, нельзя, иначе, блядь, вдруг пожелтею. Говорю, с ума сойду, блядь, да. Мало ли чего бывает, блядь, какой там эффект от укола золотой лихорадки в сраку, блядь. Ну, бля, не порадуешь нихуя, вот обида-то какая. Хорошо, что я одну таблетку только от малярии съел и послал ее нахуй. А стоит, между прочим, блядь, все эти таблетки там на нашу группу брали, 7000 рублей отдали. Ёб твою мать, я говорю, нахуй бы, блядь, лучше бы, блядь, деньгами. Каждый за свою малярию в ответе, в пизду. Комариков не было нихуя, конец какой-то в жопу укусил меня, блядь, я говорю. Ну, это мелкий, это не малярийный нихуя, и полетел. Пззз, дальше, блядь. Я говорю, хуй с тобой, живи, блядь. Это уже было, блядь, в этой нахуй, в Бразилии. Чё ты, кореш мой драгоценный, мы как вылетели, бля, из Москвы. Пиздец, думаю, ну все, дорвались, бля, хорошо я зашёл в этот самый, блядь. Думаю, хуй с ней, золотой лихорадкой, блядь, уже там срок не держится, не могу, бля, линяю, чувствую, линяю, бля. Взял я, бля. Кореш мой драгоценный, бутылочку виски, бля, ну такую пластмассовую, знаешь, бля, чтобы она плоская так, чтобы она мне прям в сумочку камеры хуяк и вошла, бля. Я ее так, сука, бля, держу, бля, сел, все. Голландская компания, блядь, этот вот хуй, КЛМ, блядь, они сейчас объединяются с французами, блядь. Может, и правильно делают, французы им покажут, как, сука, русский народ не поить в самолете, блядь. Пидорасы, блядь. Я говорю, у вас пидорастия узаконена, блядь. А вы спиртного не даете на борту, блядь, сука, Чапаева на вас нет, блядь. Он бы вам порубал тут все нахуй. А лететь все-таки 3 часа, блядь. Как? Ну, достаю я свою бутылочку, блядь, ставлю ее в кармашек, блядь. Так эта пизда голландская углядела, блядь, подходит, говорит, найн, блядь, хуяйн. Я говорю, все, хуяйн, блядь.

Десерт-то даете, блядь. И пить не разрешают. А я, говорит, сейчас скажу товарищу, блядь, пилоту нахуй. А он вам пизды вроде как наваляет. Мне переводят, значит, с голландского на английский, блядь, а мне похуй, мне хоть так переводить, хоть я нихуя не понимаю. Тогда я говорю, что, сука, бля, говорю, нельзя, говорю? А это не виски, я говорю, это кола, блядь, кола и въебала ей сую. Ну, она немножко подохуела. Как кола, блядь? А я туда чуть-чуть колу налил для мягкости, блядь. Ну, цвет так немножко изменился, но она же сомневалась, думаю, а, пизда, бзись, когда страшно, блядь, сука, кола. А, она летела на меня, блядь. Я говорю, все, не пью, пошли нахуй, я принципиально на вашем борту. Вот на борту вашего самолета, блядь, не возьму ни капли в рот, нахуй. И уберите ваш, блядь, бисквит, нахуй. И въебала ей бисквитом. Говорю, все, я обижен, блядь, на компанию КЛМ. Ну, они, блядь, тоже не расстроились нихуя. Забрали бисквит и уебали, блядь. Может, детям каким отдадим, блядь, бедным там, нищим, блядь, там в Колумбии их дохуя. Но мы не в Колумбию летели сразу, Коля. Мы летели на остров Курасава, блядь. О-о-о. Ну, Курасава это этот. Да не, блядь, не японец, ёпты мать. Остров называется Кюрасао. Почему он так называется, хуй его знает. Находится в Карибском море. Прямо наверху, вот над этим всем континентом Южной Америки, так сказать. Чтоб тебе было понятнее, блядь. Там, сука, климат охуительный, тропический, блядь. Хотя там весна, но там похуй. Там к экватору там один хуй. Там что весна, что лето, блядь, у них все одинаково. Ну, жары еще не было такой. Но когда я в спортивном костюме, кореш-то мой драгоценный, с лампасами в моем любимом, вывалился, бля, на Кюрасао, камера отказала, нахуй. Камера, все, человек. Я портки-то задрал до колена, у меня под градом, нахуй. Хули, блядь, костюмчик купил, Columbia Pictures, нахуй. Ну, жаркий, порки, бля. А эти суки, блядь, наши, как двиганули, блядь. Не, ну это было так, когда, подожди. Мы сначала в Амстердам прилетели, блядь, с этими разъебаями, с десертом-то, блядь. Я говорю, так, чтоб мне десерта больше не было, нахуй. Все. Говорит, нет, дальше будет хорошо. И тоже, ты знаешь, блядь, те же голландцы, сука, летим на Кюрасао. Уже другая еда и питье, запейся, залейся. Думаю, это что же такое, блядь? Значит, как русские люди для них, сука, опасность представляют. Видимо, они, сука, Колян, столкнулись с нашим братом неоднократно. Я говорю, а пиво-то что же вы не предлагаете? А нет, говорит, найн. То есть и опохмелить нашего брата? Какая подлость и злоба, блядь. Людьми руководит, Коля, не дать ему пивы, блядь, понимаешь, нашему. Он может погибать нахуй, в командировку улететь, блядь, в Голландию, в кои-то веки, блядь, да? Так, сука, вот до чего дошло. Видать, неоднократный мордобой был учинен на борту судна, блядь. Неоднократный, чувствую, и постоянный. И они решили все, оградить себя и своих стюардесс от этого дела. А как тут оградить? Когда наш товарищ, блядь, руководитель, можно сказать, нашей делегации, настолько охуел за месяц без баб, что бросил целовать руки, блядь, голландские стюардессы, когда мы уже прилетели, нахуй. Та испугалась, найн, найн, кричит, блядь. Я говорю, ну посмотри, она страшненькая, блядь. Он говорит, не, говорит, у меня сейчас все хороши. Я говорю, ну ногу мою тогда целуйте. Вот до чего доходит народ. Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, а тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь? Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап, по этому самому, по нашему этому подоконничку металлическому, стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня, а у нас с тобой и тишина, и покой, и хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму, кореш мой драгоценный, хорошо получилось, между прочим, чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл партийный, давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кореш мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореш ты мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блин. Чё ты ебал такой, кукожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь, в мультике, сука, снялся, блядь. Нарисовали меня там, нахуй, в мультике. И говорят,
а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, бля? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов, написали на бумажке.

0: всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю. Говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется, этот самый, «Столичный сувенир». Говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действие очень оживленное, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде, ой, едут, жопой вертят, а этот парень, кажется, который герой главный, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля, дядя самых честных правил, понимаешь, работаю на ростовском винзаводе, бля, вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякие там кто-то, поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать, Ростов, папа, блин, Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь, он вот так вот стоит, значит, у него тут ведёрчик какой-то, вроде как, усится там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит, понимаешь, палец как бы показывает, мол, о, Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа, что-то вроде этого. Так там местные, знаешь, вся эта урла, они ему все время, каждый вечер на палец презерватив вешают, блин. Вот натягивают им презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что использовано это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И вожу его прям, ну там, по ликерводческому заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все я тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, посмотрим, это такое столичная стучка. А ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту вот создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, бля, там от кого только нету, бля, даже Инночка Гомес, в рот мячих пых, которая, ну, последняя героиня, там, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем, с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, а, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша, мой драгоценный, все, скоро выйдет, кажется, на экраны, ну это ладно. Блядь, да куда ж ты столько портвейну-то припер, кореша, мой драгоценный, ты тебе что-то, бля? Это тебе что, при советской власти, бля? По талонам, что ли, набрал, бля? Все талоны собрал со всех родственников, бля. Ты что, бля? Такие запасы, они сейчас нам вредны, понимаешь? И мы же не остановимся, пока с тобой все это дело не уговорим, а? Даже нам с тобой Зинка с Клавкой не помощницы, пока они тут на даче, понимаешь? Это же мы с тобой опупеем, кореш самый драгоценный. Это же, как тебе сказать, ну, подлинной своей стороны, сказал бы, распияйство. Но, понимаешь, тут я сейчас в более таком философском настроении нахожусь. Я бы сказал... Полное раблезианство ты сейчас проявил, кореш твой драгоценный. Что ты, глазенки-то вытаращил? Ты бутылки-то не роняй, ёптать, пизда. Ты что, сука, этот портфель хуй отмоешь потом, блядь. Нам придется паркет менять, блядь, дубовый. Ты что, он все впитает сейчас, блядь. Так что ты подбирай эти бутылки нахрен. Не бей, пожалуйста, поставь. Садись и спрашивай, что тебя интересует. Что так напугался-то? Ах ты, раблезианство, не знаешь, что такое. Хе-хе. Вот садись, налей себе стекосек портвейну. Вот налей его, налей. И мне тоже. Так, полстаканчика, да? Вот мы сейчас с тобой дюкнем. Дюкнули. Вот оно. Пошло, пожилось. Ничего, протечок-то, несмотря на цвет. А, так, правда, ничего. Все, говорит, дорогой брал. А, ну ладно. Вот теперь надо сразу налить второй стаканчик. Все, и не идет сразу-то. А третий? А четвертый? Вот это, Коля, и есть раблезианство, бля. Когда уже пердишь, отрыжка, а ты все хуячишь. Идет это слово от известного, как говорится, в узких и широких кругах в свое время Франсуа Рабле, писателя такого говоруна. Ты знаешь, раньше компьютеров не было, телевизоров не было, магнитофонов не было. Это я сейчас сижу тут, пизю, все записываю тебе, понимаешь, рассказываю, народ слушает, по интернету подключается. Тогда какой нахуй интернет? Пизде интернет, бля, тогда поменьше ничего не было, бля. Тишина, народ 9 вечера уже спит, как убитый. Тут все телевизор, смотрят футбол, играют, там на улице не выходи. Дубиной по голове и все, сливай в эту, в помойную яму, бля. Вот у него, значит, известная такая вещь, это Гаргантюа и Пантагрюэль. Книга толстая получилась. Есть детский вариант, я бы тебе, конечно, Колян посоветовал его почитать, но ты совсем тогда завянешь. Дети-то не особо выдерживают про какашки читать. Он, значит, на 400 страниц нахуярил, как они пили бочками, ебли целыми коллективами. Жрали стадами, блядь. Ну и срали пудами, Коля. Вот что это весь как. Вот это, если кто спросит, вот это и есть истинное раблезианство, Коля. Это называется ренессанс, Коля. Не ёб твою мать, а ренессанс. Застой этого, блядь, средневековья был прорван ренессансом. Это было естественно. Ну, естественно, как бы, когда народ решил вздохнуть. После выдоха обязательно идет вздох. Вот народ вздохнул. Народ хотел чего-то такого здорового, чтобы все вокруг еблось, чтобы все рожалось, понимаешь, чтобы все это как-то вот... Вот тут, значит, приняли участие товарищ Рабле, товарищ, значит, вышеозначенный Боккаччо, а у художников там и Микеланджело Буонаротти, и кого там только не было. Леонардо да Винчи. Заметь, как правило, все занимались какой-то побочной хуйней. Ну, мы их знаем как художников. Они, блядь, там и, блядь, и врачи все, блядь, и там анатомы, блядь, и патологоанатомы, все там... Ой, блядь, Леонардо вообще там, блядь, у него там и писатель, блядь, и кто, и художник, блядь, и изобретатель, всего ни одного только не было, блядь. Вот такой, блядь, взлет человеческой мысли, Коля, корешем драгоценный, после застоя. Это бывает только после застоя. Когда нажрался говна, хочется чего-нибудь свеженького, блядь, чего-нибудь легенького, блядь. Вот это хорошо уже. Потом уже началась эпоха просвещения, то есть, ага, расслабились, блядь, ренессанснули, блядь, возродились, а? Теперь просвещайтесь, а и тогда Дидро, Вольтер и прочие товарищи, понимаешь, начали просвещать народ. В основном писали трактаты. Трактаты о том, о сём, о здоровом образе жизни, там, о всякой хуйне, о геморрое. Все трактаты. Это просвещение. Я сейчас занимаюсь вот просвещением твоим, ёпты, кореш мой драгоценный. Значит, я великий просветитель своего времени. Сурокаретный, бля. Без ложной скромности скажу, как писал Пушкин. Я не Байрон, я другой, бля. И ведь правильно метил, сука. Я не Рабле, но я другой. Я сурокаретный. И тоже в меру своих сил просвещаю тебя, долбоеба, моего милого, бля, кореша драгоценного. А кто бы, если не я, что бы ты знал бы, бля, вообще об этом веке просвещения, бля, возрождения. Ебать колотить мои старые кисели. Коля, кореша драгоценный. Ебать, колотик, 16 век, что у нас тут было-то, блядь, ты помнишь, нет? Мы столько, бля, после Иго, блядь, после половцев, сука, после ханов Батыев там еле отходили в пизду. Смута, бля, Иван Грозный, сука, тут не поймешь, кто у нас, бля, опричнина, бля. А там ренессанс, просветление мозга. Ну, понимаешь, тут понятное дело, у них все-таки погода другая, ёптать, ты пойми. Коля, у нас-то, блядь, как зима, так вообще, сука, мрак, блядь. Они у нас тоже телевизоров не было нихуя в России, ты понимаешь? Такие развлечения были, я тебе задам, блядь. На площади-то, бля, в Кремле, сука. Травля какого-нибудь бедного еврея, это все так, баловство. А травля медведем каких-нибудь, блядь, выпускали на живых этих вот зверей, в рот мясих пых. А все потому, что не было телевизоров и мобильных телефонов. Посчитали тут, блядь, посмотрели на всю эту хуйню. И выяснили наши ученые, что того времени человек, ты понимаешь, того времени человек, за всю жизнь получал столько информации, сколько ты получаешь, прочитав одну газету сегодняшнюю, блядь. Я каждый день читаешь, да? Я знаю, ты любишь там, блядь, «Правду», сука, «Заря Востока», блядь, еще сегодня, блядь, еще, знаешь, у шахтеров в Баку газета называлась «Вышка», блядь. Такое радостное название, «Вышка». Я сначала думал, охуенно совсем, потом понял, что это «Вышка», блядь, ёпты, ну, нефтяная, ёпты, там нарисована она стоит. Но назвать газету «Вышкой» это было, конечно, очень, бля, приятно. Очень приятно для многих, блядь, товарищей, блядь. Вот ты подсчитываешь эти газетенки там, ты столько информации получаешь, а еще от меня сколько, бля. А тогда человек за всю жизнь столько не получал. Он бы ебнулся, Коля, ебнулся. А ты у меня, видишь, живой, здоровый, умный человек. Ёптать. Налей, давай дальше. Параблезианствуем с тобой. Вот он не захребнили столько, ёптать. Я пропускаю, а ты вот выпей, почувствуешь, как у тебя раблезианство просто прибавляется в тебе, понимаешь? Как тебя пучить начинает, что-нибудь отрастает у тебя. Это что ты смеешься-то? Так оно и есть. Вот в этом все здоровая жизнь. В прямом смысле этого слова. Все здоровое. Если нос, так, блядь, бог семерым нес, понимаешь, а ему одному достался. Если уж хуй, так, блядь. Он все там сетует, говорит. Вот раньше, говорит, были люди. Говорит, раньше, это когда? Он пишет, ты в каком? В 16 веке, да? Пишет. Всякие схоласты там, всякие эти инквизиторы, людей всех пожгли, понимаешь? И они продолжали здесь, по инерции. Кто там не так вякнул? У него, кстати, курицы драгоценного сожгли. У меня бы тоже кого-нибудь спалили, если бы в то время жил, блядь, Коля, дай тебе бог, конечно, долго жить, блядь, а до меня бы добрались и уж точно, блядь, сраку намылили, блядь. Скажи, ты что с этой корицей драгоценной тут пиздишь? Ну, я, правда, про святую инквизицию ничего не упоминаю, а тот любил. О, говорит, какой у нас умный мальчик, прям впору ему папой быть, блядь. Не папой, в смысле, детей рожать, а папой римским, там один был пап-то у них. Папа римский, понимаешь, больше никаких хуев. А он и один наш писатель... Некто Даниил Харнс даже написал, говорит, о, говорит, истинный, говорит, кастрат. Это значит почти папа римский. Это имеется в виду о святости папы римского. Все можно оспорить, конечно, но папа римский есть папа римский. Ему возражать уже не приходится. Если кто возражает, сегодня мало кто возражает. А тогда, когда возражали, костерчик подпалили и гуляй, Вася. Прошлый раз. И у него кореша драгоценного спалили. Хотя он, говорит, в это время с ним находился в некоторых разногласиях. Но я думаю, что кореша драгоценного это совершенно не ебло. С кем он находился в разногласиях? Он горел и кричал, карагул, блядь, горю нахуй. Ты сам подумай, Коля, каково это, блядь, на костре-то, блядь, а? Живьем, ты веришь, нет? Вот, это, говорит, рекомендовал священной инквизиции. А как-то Сорбона, ну... Нынче университет такой, знаешь, Сорбона, от него исходят всякие научные веяния. А тогда от них исходил всякий смрад и гадость, то есть консерватизм. Я про консервы сейчас не говорю, нихуя. Мы сейчас консервы открывать не будем, пизду. Мы сейчас свеженько сегодня. Вот этот консерватизм в поступках, понимаешь, сегодня. Они следят, говорят, кто там чем веет новым, блядь. В говно его жечь, его собаку такую, блядь. И долго они подбирались, значит, к нашему Франсуару Аблеполя. Подбираются. Он сколько куда-нибудь убежит, блядь? Сколько в каком-нибудь герцогу Анжуйскому? Хуяк в отбор, блядь, и жить там. Поживет маленько полгодика, бля. Раз опять, нахуй, чтобы его за старку не схватили. К другому герцогу. И главное, что они, сука, блядь, его обожали. Телевизоров-то не было, он им пиздит, сидит вечерами, рассказывает, блядь. Винишек нальют они, блядь, значит. Ну, рассказывает, а это мой дорогой телевизор.
1: Отпадная песня. Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много баксов. Да, очень-очень много. Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка. Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Ой, Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, залупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, залупа, блядь, не открывается, ну, все, понимаешь? Коля, ну как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Шура существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, блядь, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальщик, блядь, там такой бегает, блядь. Видишь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещик Козявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты нахуй, смотрю, валенки будешь покупать нахуй. Покупайте нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области минус 27, ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку нахуй, в шортах, блядь, с ракетками нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, минус 27 скидка, пизда, процентов, нахуй, для абонентов этого Билайна, ёптамы. Ну вот тебе еще, блядь, сука, один МТС, блядь, ну, все же, сука, ну помер, блядь, на МТС, и оператор сидел, блядь, кнопки нахуй соединял, блядь, говорит, ему, говорит, сука, ну какой, говорит, наказание выбираешь, блядь, в горшке кипеть там, еще где-то, блядь, там, говорит, этим самыми, говорит, блядь, этих кнопок в жопу, говорит, ну, лучше кнопки, конечно, в жопу, блядь. Которые, блядь, учителям под стол подкладывают, под стулья, бля, ну, кнопки на. Ну, хули, говорит, выдержи нахуй, бля. Раз, бля, вечерком приходит там, черт, бля, ему как, блядь, гвоздь нахуй, захуярить сотку, блядь, 120 в сираку. Он говорит, блядь, для всего кнопки обещали, нахуй, а вы гвоздь, бля. А это, говорит, НДС, блядь, говорит, блядь, сука. Веришь, нет, Колян? Конечно, по рекламе клинское пиво всех дольше заебало, бля. Сука, клинского так вот все же пьют, бля. Ему надо вместе с памперсами, нахуй. Реклама, бля. Клинское и памперсы, бля. Две вещи, блядь, совместные, нахуй. Наверное, говорит, гений и злодейство, две вещи несовместимые. А клинские памперсы совмещаются всегда, блядь. То есть ты отходишь, бля, не отходишь, бля. Короче, наоборот. Ты, блядь, пьешь пиво, не отходя от лавки, нахуй, блядь. Так что ты, Колян, ты вот хоть и смотришь все это, блядь, вот понимаешь? Ну ты хоть шлифуй, бля, мозги-то, пизда, так и будешь, блядь, летом в шубе ходить, блядь, в памперсах, блядь, с клинским полны карманы, нахуй, блядь, и будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь, ты мне что, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химии пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь. После клинского, и больше нихуя. Так у меня и они, видишь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, бля. Понимаешь, чего ты не понимаешь, бля. Чего ты там у бурдюев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, бля, стакан протишку засадит, трезво оценит, блядь. Все тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь. Короче, поебенила наполовину, блядь. Там еще группа прибежала на мотоциклах. И опять все в костюмчиках, блядь. Якудзи, ёпты. Ну ладно, говорит, когда у всех попиздякала она, и по перилам она уже и бегала. И кому-то она там, блядь, опять полсраки отсекла, и руку отсекла, и хуй знает что, и осим, ой, блядь, Коля, у меня волосы дыбом, блядь, думаю, нихуя себе месть. То есть, какие силы надо иметь? После 4 лет комы опять намекаю, Коля, ебать, ебать и колотить. Откуда были взяты силы? Понял, да? Сообразил? Угу. Санитар помог, блядь. Регулярным ёбовым. Вот оно что происходит. Как регулярная половая жизнь не прекратилась у неё, вот это хорошо. Короче, ебенит она всех. Заебенит там предпоследнего какого-то, последнего, посрать, а я этому уже плашмя дала. Короче, там, ну что делать? Выходит эта проститутка, бля, в школьной форме, говорит, ну пора теперь мне за тебя браться, пизда ты моя дорогая. И крутит на цепочке такой шишак, как у нас называлось, блядь. Ну, шарик такой с сиськами, ну, по ебалу попадет, мало не покажет. А у него еще там раскрываются какие-то ножи, из него, блядь, там торчат, можно и пол ебала снести, блядь. И вот он с собой крутит, крутит, машет, машет ей, блядь, и хватает ее там, естественно, и за меч, блядь. И за хуй, и за пизду, и, блядь, короче. Короче, та как-то изловчилась, а остатки сил собрала. В муде эти подруги вцепилась, как у нас этого, блядь, в луке Мудисева. И, мол, все остальное там оторвала. Короче, она заебенила эту, блядь, проститутку в результате. Хотя уже там были моменты, что и та могла. Ну, как в кино, так и должно быть. Больно ей легко все дается. Сейчас и ей достанется. Анхуй, Коля! Месть – дело такое, блядь. Ну, короче, та, значит, помертвела чисто поле, блядь. Подруга-то китайская, блядь, это, мафиозная. Посмотрел на всю эту хуйню, говорит, да. Видать, пора самой браться за дело. Надел белую кимону, носочки беленькие, туфельки эти, как они называются там, как-то кадзё, тадзё, блядь. Ну, эти вот ёбаные на высоком каблуке, блядь. И попиздякала. Ну, короче, там нам-то не видно, что она попиздякала. Это я так предполагаю, опять-таки, что она попиздякала. Потому что когда та вышла в сад подышать свежим воздухом после такого поёбища ледового, понимаешь, блядь? Открыла дверки, блядь, которые из рисовой бумаги сделаны, можно сказать. Все тихо и спокойно. И снежок так, чуть-чуть так. Кап-кап, снежочек, все так мягенько. Ночечка такая хорошая, японская. Прямо как на картине какого-нибудь, блядь, там, понимаешь ли, Охуяки Мамумури, блядь. Тиха украинская ночь, Коля, блядь. Нет, тихие японские развалы, нахуй. Короче, блядь. Выходит она, значит, подышать воздухом. Ой, блядь, я думаю, как ты сейчас дышать-то будешь? Ну, тоже ебало, конечно, раскукоженное, там где-то для виду ей там кто-то тоже попал между врагов. А ей похуй, она страшненькая такая, ей, она не боится быть страшной, бля, актриса, блядь, не боится. Уважать можно, уважаю, Коля, уважаю, уважаю. Когда баба не боится быть страшной, это значит, у нее еще что-то есть, блядь. А у этого уж точно есть. Ну, не хуй, предположим, но что-то вроде этого. То есть сила мужская, конечно, какая-то есть. Короче, блядь. Да, говорит, голос такой, подружка, говорит, ну что ж, пора, говорит, и нам уже с тобой разобраться. Конечно, там дохуя поебенил народу, блядь, моего. Ну, я думаю, это у тебя была разминка. А я тебе сейчас такой пизды здесь ввалю, что мало тебе не покажется, блядь. А, говорит, меч-то кто тебе, говорит, сделал? У тебя хороший там вроде меч. Она говорит, да вот... Танидзаки Мухаяки, блядь. Она говорит, да, пизди, пизди, приятно слушать, блядь. Она говорит, ну хуль, приятно слушать. Я тебе говорю, не веришь, вот, давай поборемся нахуй мечами. Ну, значит, началась рубка. Значит, хуяк-хуяк, по снегу бегают, та, значит, в одних носочках, но в кимоно, блядь. И позы они принимают, и через забор сигают, блядь, и друг за другом гоняются, говорит, ну, короче, та ее достает. Беленькая-то наша якудза, блядь, наша Ума Турман-то, блядь, по спине ей полоснула, блядь, и там где-то чего-то ей надрезала. Ну, та на снежок упала, к земле припала. мало, говорит, ну что, пизда. Рано, говорит, сдаешься. Что если хотел отомстить? Я говорю, где ты нахуй? Давай, говорит, биться. Та говорит, ну ладно, сейчас, говорит, у земли матушки, говорит, я типа вот наберусь сил, блядь, охлажу раны свои горючие, блядь, встала, говорит, давай, говорит, борись по полной силе, я, говорит, готова, нахуй. Ну и по полной силе начали бороться. Та ей поляшки хуякнула. И так у нее из-под кимона, смотрю, потекло. Думаю, о, преждевременные менструации начались, блядь. Что же делать? Это женщинам во многом мешает, кстати. Они вот так вот живут, не ожидают, а у нее опаньки! А она сразу слабая с менструацией. Возьми любую бабу, ты не сиську какую-нибудь, блядь, да даже Жанну Д'Арк, Коля, возьми. Коля мой драгоценный, уж какая была. Мечи, блядь, сука, катала нахуй. Но вроде как гермафродитизмом, блядь, отдавал от нее. Но все равно менструации у ей какие-то происходили. И в этот момент ее мог уебать любой. Так она и погибла, блядь. На костре инквизиции, блядь. Со своими менструациями. Извини за такие вот рифмические каламбуры, блядь. Коля, Коря, чтобы драгоценный. Короче, блядь. Та ей в ляшку, в хуяшку, та говорит. О, сука, блядь, как больно. Ну, давай дальше, говорит, бить. Давай, говорит, по полной. И, блядь, по полной, так как она махнула нахуй. И голова у ей отлетела, как я понял. Ну, я видел сам, Коля. Голова, значит, летит. Голова летит, говорит, о, говорит, и голова, значит, говорит, вроде как, в полете. О, говорит, действительно, меч сделал-то не дзяки мухаяки. Ты, говорит, права. А потом, значит, тело лежит вроде с головой. Думает, слушай, как говорится, галлюцинации, блядь. Грибков я вроде галлюциногенных не ел нихуя. Не пойму никак нихуя. Или галлюцинации самого Квентина Буратино, блядь. Короче, голова летела, но опять осталась на шее. Но текст был такой. Ты, говорит, права, это, говорит, меч того самого несравненного. С острова Кинавы, блядь, с города Осака, Танизаки Мухаяки, моего учителя, лучшего кореша, драгоценный. Прощай, все.
1: Моксель, а я давно хотел тебя спросить.
2: И спрашивай.
1: Ты мамбу любишь?
2: Слушать люблю, а так не...
3: мамба никого не любит!

треплем ампу нам похуй.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут ПР сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по су.
3: Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партизок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. А, по душам, бля, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блядь. Можно телевизор включить, так тихонько найти какую-нибудь хуйню, пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется долить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный. Как она, житуха-то, бля. А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука. Ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто.
4: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь, дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня, это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахару дохуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри. Угу.
5: Вот он, пошлёл. Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как ее делают, бля? Ее в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуй собачий. Не 17,5, это хуйня, кстати, так что я себя налил, бля. Вот я тебе себя выливаю, что так, назад, бля. Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля, а у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
4: Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда.
5: Да херес это вино, пизда, оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус, и ни грамма сахара, заметь, бля.
4: Так я... Коля! Коля! Ты веришь мне? Я и херес весь высрал там нахуй, блядь! На всем побережье Крыма, блядь!
5: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это? Налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то!
4: Аналогии, блядь! Я тебе говорю... Хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый жбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели.
5: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь, наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино.
4: А, бля, вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали, все, сука, советское вино. Ну, советское там был союз, совок, блядь.
5: Потом раз, блядь, хуяк не то.
4: Опять хуяк? Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь? А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь? До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь. Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян. Да не грибок, он не греб, ни хуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь? Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали грибки туда нахуй завнедриться, блядь. И вино, французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть! И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О! А от нашего говна?
5: Колян,
4: о, бля! Они обожают это дело, блядь! Они под усечку. Хуяк.
5: О, благородно.
4: А ты художник. Это художник, отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь!
5: Посмотрите, вам сказать, блядь.
4: О, ёпцы! Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь. Но это сейчас не поймешь, и не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю эту хуйню и сказали.
5: Вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь.
4: Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
5: Реклама, бля, Коль. Хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
4: Почему?
5: А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь.
4: А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь.
5: Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его видел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин.
4: Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду.
5: Да я с удовольствием, ёпты. Да это
4: так поднимает настроение, Колян.
5: Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, исколола всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь?
4: Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя.
5: Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь,
4: Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, блядь. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, блядь. Я говорю, ну все, пизденка, страдай. Она говорит, страдай, батюшка. Говорю, а чем страдаешь? А сам вот теньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы носил совсем, ну так носишка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и подавай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что ты хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разным захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну, как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Фу, ебать, твою мать-то выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнева, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увидел. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.

Но нахера такого он сделал здоровый-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь, маленький, а, сука, такой гигант, заебе. Это, бля, мало не покатится, в рот мячих пых, блядь. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, блядь, все золото все оттуда вынули, нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлолома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь мне, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже «Титан», блядь, а назвал «Титаник», ёпта. И этот гигантский, блядь, «Титаник» с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мячих пых. Куда он доплывет, нахуй? Да к Америке в рот мячих пых. Назвал бы хоть «Титанище», бля, или там «Титанище», бля. Ну, в рот мячих пых, поставь ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь там, доберешься, блядь, до этого борта, блядь. Небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, блядь, вот я как в библиотеке сидел, блядь, читал, блядь, сука. Так я прочитал там, сука, вот этот, блядь, ковчег сделал, блядь. Так ему, сука, сверху пришло, бля. Сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в мячих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, бревен достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, Господь, блядь, Господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь, будет потоп. И, блядь, и он нас бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, ведь бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, наши погибнем все в рот, мясих пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это значит, чтобы они могли, значит, в рот мясих пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить. Это интимная вещь, бля. Интимная вещь. Значит, они в рот мясих пых там, значит, выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презерватива нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля, из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, просто разодись все, бля. Эти все пиздюки, Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь, да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашивается. Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя. И добрались, блядь, только доверху, а там сидит и тот же, бля, Господь, хуяк полбу, бля. И весь Вавилон пиздой накрылся, бля. Еще два города были, Содом и Гоморея, блядь. И Гоморей тоже накрылся нахуй, пиздец. Ну что, говорит, осведомились, что ли, бля? Он им, ну, Господь, бля, я вас предупреждаю, бля, раз предупредил, два, блядь. Все, вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот мясих пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время иссякает, блядь. А те все, блядь, да в рот мясих пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь. Хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, гонорея осталась, блядь. И ты, сука, тоже за гонореей сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян. Презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое. Ну, хороший, вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясих пых.
Ты понимаешь, и все вихотя довольна, бля. И все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак? Все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы как эти ебаные. Ой, блядь, тут меня заебал один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Говорю, все нельзя, в рот меня сихпых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорит, чего, блядь. Я заебал. Я, блядь, просрался, блядь. Вышел, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, блядь. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то? Расскажи, наконец-то, бля. Вот меня все... И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик? Что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатенькую, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатенькую, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, рот меня чих-пых. Ну, чё? И, блядь, по радио России, блядь, Это в рот меня чих-пых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, блядь. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, блядь. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот меня чих-пых, блядь. Нормальная женщина, блядь. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небоски, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал? Пулитру

0: этой вересне приезжаю к своей ребятне, блядь, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Ответ, твой ответ, Сион, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, Сион, сука, блядь? Смотрю, там написано. Велосипед, блядь. Ёб твою мать. Я обрадовался, обосрался, блядь. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, блядь. В рот меня всех пых. Да вот же половина. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, блядь. Ёб твою мать. А где же руль взять? Говорит, сука, коко, соло все это надо выпить, к ебе не мази, ребят. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Это все же соло, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, блядь, как пизданули. Банька, все нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосало, блядь. Сосала она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, блядь. Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил. Вот поэтому он революцию-то заебенил, блядь. Он говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй. В этом. Слушай, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, так что он делал? Наберет мухоморщиков. Мухоморщики пропарит три разика, блядь, нахуй. Все, сольет водичку, бля. А там дуря сольет, а в дуре, бля. Замачивает, блядь. Поэтому... Хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революции. Щепочку на ночь мухоморной воды, блядь, с водочкой. Революция, блядь. Я бы запретил, блядь. Мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь. Правда, революции нихуя не было. Охуели все, блядь. Они съели, три раза отварили. И сделали себе мухоморку. Бля, ну стояли, бля, неделю. Стопку, бля, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, бля. Других в реанимации, нахуй. Самый крепкий ходил неделю, бля. Потом, говорит, вышел, бля, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации, говорит. Мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, бля. Что это такое, бля? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять. Нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Рот его чих-пых. Он все равно потонет. Он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все это вот гаджелизм, блядь, тинентилизм, блядь, и вся эта хуйня, как добро не приведет.
1: Ой, кореш ты мой драгоценный, в рот мне, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуй-то, бля. Не видел тебя 100 лет, ёп. Твою мать, блядь, нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь. Зинка с Славкой, бля. Смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. Вот суть какие. Не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О!
0: 33-й, бля. Где ж ты достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян, в роме чих-пых? Ты в своем Брянске, блядь, у этого ебаного Дениса, бля, ошивался, блядь. А я знаешь, где был? На ЮБК, пизда.
1: О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, блядь.
0: Это же граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них, ценки другие, блядь, у них.

0: Эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стоит, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
1: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в три раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали. Но мы их догоняем, бля.
0: Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас еще будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь. Вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, охуел, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй,
2: Борька, Борька.
0: Он уже не поймет, Горько или Борька, хуй поймешь, вот, понимаешь, блядь. О,
2: Борька, о, Борька.
0: А. На уровне рефлексов, пизда. О, в чем вся ситуация-то, блядь, это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает.
1: Я говорю, улетят они нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь. О, Борис Николаевич,
0: вот Кучма, вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один пашкаш говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белоруси.
1: Да почему с Белоруси-то, блядь?
0: Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят, ох, любят Сашку. Короче, блядь.
1: Ну, южный берег Крыма, пизда, забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй, наливай, наливай.
0: Поменьше, поменьше, половинь, половинь, нахуй. Во-во-во-во-во. 33-й он хорошо забирает, бля, у него сахару мало, блядь, он хорошо, он нормально. 17? Ага, 17,5, хоп, все нормально. Ну, во. Пронырливые ребята, вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля,
1: в поезде-то, блядь, а когда туда-то?
0: И еду, а, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит, о, говорит, здорово, пацаны, что горело?
1: О, пизда, не понял, ну, я нихуя не буду анекдот рассказывать, бля.
0: О, баба, смотри, баба, смотри, какая-то, зиклотка рассказывает, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда, ой, блядь, все она ей рассказывает, интересно, блядь, это пиздец, я ей расскажу, все нахуй. Все ты, блядь, я решил провести активный отдых, блядь, активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь, хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, бля, вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, тут, блядь, Коль, ну какой ты хуй пиздишь, если ты не знаешь, блядь. Чехов другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда. Наливай, наливай, давай. Во, я, значит, блядь, теплоход нахуй, стой. И все ты, я широко гулял, бля, Колян. Теплоход сюра гуляет, блядь, поехали нахуй. Всех баб туда же пихнул, нахуй! Не знал я, мы собака одной штуки, блядь. Штормишка, блядь, заштормила, блядь. И немножко каст. Что ты думаешь, блядь? Ой, блядь, Коля. Вот, сука, хорошо, что я портвейну ёбнул бутылку с утра, блядь. Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он, значит, прям до горла достал. И прям в слень стоит. Не рассасывайся нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывайся! Организм не... Я привыкаю, блядь, Колян! Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй! Это тебе ЮБК, блядь! Южный берег... Самый южный берег Крыма, блядь! Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь, говорю, бабы! По скамейкам, дети в другие места! Все, сука, сели, блядь! Едем, блядь! Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя-хуя. Смотрю, сверху стал заливать, блядь. Смотрю, народ попердывать, покрикивать, блядь. О, блядь, ах ты ебическая сила. Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел, он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту, ему не положено по возрасту, блядь. И вдруг... Блять! И вдруг как началось, Коля, блять, такое блевого! Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блево я видел, блять, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блять. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян, Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно было. Ну, сука, как народ заблевал, я говорю: товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь. А те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончики какие-то впердолил, блядь. Они все, не переварившиеся, блядь, попал, ведь так охуярил, так охуярил, так охуярил. Я, сука, скок-скок на одной ножке, пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь. Я говорю: о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю: есть евреи на корабле, блядь. Говорит: а зачем вам нахуй? Я говорю: я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит: хуль тут выручать? Говорит: гальюну надо открыть, пизда. Я говорю: о, это не я, пизда. Я говорю: ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные. Перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит: ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю: дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит: мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёпте, я Зинке говорю: Зин, говорю, пизда, выпей, выпей. Она говорит: не могу, блядь. Я говорю: от тебя таким портвейном пахнет. Так точно, я говорю: пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, а отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя, значит, на 10 градусов сюда отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю: как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там ляжешь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю: я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Я говорю: ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит: какой тут нахуй рассказывать, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом: пошли, они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит. Я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю: да ёптать, пейте портвейн, 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо. Они не слушали собаки. Ну не слушать, Зинка, я ей сказал: Зина, бля, давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть. Я говорю: вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот, какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю: Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, вся поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли. Портфель отдаюсь, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит: корабль подойти не может, пиздец. Одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги. Зачем мы пошли? Я говорю: молчи. Молчи, пизда. Вот пизда ты и есть. У тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть ей ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она: ага, ну тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю: вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишина. Там же за причал зашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну хуй с ним. Ну я же гуляю, Колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки. Хуясочки, столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю: где вы, бляди? Вот на слово «бляди» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю: ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь, все померзло нахуй. Ой, это, блядь, море-то, блядь, заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот его там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад.
1: В это время судно помыли, пока мы отдыхали два часа, ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя, но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфельный, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Коля, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво. Наливай, пизди.
0: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука. Не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля. Вот ты обливался, да? А ты не горюй, урок на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.

Лысый мент, блять, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, блять. Лысый мент, блять, наш. Ну такой в ментуре такие рожи бывают, бля.

лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж это очень погано. Лысый мент, блять, наш. Вот такой в ментуре такие роли бывают, блять. Ну уж это очень погано. Такое поганое ебало, блять.

0: тебя валили нахуй.
1: Что ты мне говоришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
1: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля. Ну я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.

0: делать, так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
0: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Один хуй. Тоже ебало, блядь, и те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
0: Поебалу, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха.

0: Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Чем меньше бандит, один хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Лысый мент, блядь, наш. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, ты когда дать охота. Ёбарь, и этому, блядь, а вот эту какой гнушный ебал. Неужели я никакой поебал, не дашь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный ты канаток. Приметил какой-нибудь? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот. Лысый мент, блядь, наш. Пошел ты нахуй, бля. Мудак, бля. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй,
1: блядь. Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Мудак, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Как ему пизды дали.
1: 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я охота, блядь. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал, да когда я

Ладно, сели в самолет, еще там пизданули, бля, вискарем покрыли, там все нормально. Все как у нас, бля. На другой народ, понимаешь? Без выебона, все идет, прилетаем, блядь, в Бахату. Хорошо, нас там встречали наши кореша, блядь. Посольстве, бля, кореша там сидели, бля, говорит, пришли, провериться, все ли у вас в порядке. Хуль в порядке? Чемодан мой приходит, блядь. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. В днище одни дырки, колеса отвалились, все нахуй. Видать, его неоднократно били об мостовую. И молотками, и, видать, изделялись над ним все грузчики нашего аэропорта. И не только нашего, но амстердамского, блядь, и курасавского, нахуй. Пиздец, я говорю, чемодану, блядь. А сам думаю, ой, блядь, а у меня там, Коля, заначка лежит, блядь. 6 бутылок водки, блядь. Но разлито по мягкой таре. Сам понимаешь, 2 по 1,5. Блядь. И замки все сорваны, нахуй, и не за себя открыть, нахуй. То есть, а как его открыть-то, блядь? Разрезать, что ли, блядь? Сука, молнию раздвинули, блядь? Ну, смотрю, полазили там, они душу отвели. Думаю, хуль там лазить, думаю, водяру жалко. Смотрю, есть. Водяр на месте. Блядь, открыли там какую-то сумочку мою, блядь, маленькую пиздюшечку, блядь. Видать, деньги искали. Какой же мудак, долбоебы. Говорю я вам, будет деньги-то возить в чемодане. Ну, долбоёб, у нас хватает, коль ты знаешь это сам, блядь. Короче, блядь. Говорю, ну что делать-то будем? Чемодан-то не в пизду, не в Красную Армию, блядь. Не годится нихуя. Говорит, мы вам все новый принесем. Или этот отремонтируем. Я говорю, ну ремонтируйте, вы тут заебетесь, блядь. Там одни дырки в днище, все. Я говорю, несите новый. Приходит, такой чемодан несут, блядь. Маджестик, блядь, хуй знает какой, блядь. Моего раза в 3 больше. Веришь, нет? Я говорю, ну он сам по себе тяжелый, неподъемный, блядь. На нем потом все тренировались на этом чемодане, блядь. Все как показывают, что перегруз. Все на мой чемодан, блядь. Все его хуя, хуя, хуя. Хули вам дался мой чемодан-то, блядь? Оставьте его в покое, блядь. Вот сука народ, блядь. Никакой другой не брали, блядь. Как будто у меня у одного чемодан, блядь. А у всех и по 2 было, блядь. Вот сука народ, блядь.

0: много там жизнеутверждающих эпизодов, кореш мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот, пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были, там, народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, разъебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь, что уже у него не то, что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, как сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать на пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот иссушать, так иссушать, и саму, и говорит, или говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это иссушили, понимаешь ли, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчет у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь! А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий ублёв. Надо выручать компанию! Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать, на местах никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий ублюдок.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то. Помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал. Говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебили, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают, ёпты. Ну, там Стирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает. Пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь. В результате после 17 серии, блядь. Он же Стирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука, тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь, явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Стирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Селинбир между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуй маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, наверное, природа, наверное, есть, блядь. Он командует, так, подать мне сюда Стирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, что, Стирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можешь меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Стирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Эти, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько можешь дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты умышь, кореш ты мой драгоценный, на переднем крае, Стирлиц. Стирлиц на переднем крае думал всегда о заднем. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер. Все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй. Как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм. И поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение, и так до 17-го, блядь. А периодически во сне я, конечно, ему какой-то хуй напевал. «Я в весеннем лесу пил березовый сок, а сленоглядный пиву». Ну, тут у него кончин начинался, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Штирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит и кует, кует, кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян, наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, а Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе пришел, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желайте, блядь. Он говорит, коньячку с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Штирлиц все это, думаю, сделал, блядь. Подошел и это, коньячку ты ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот это вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как, я ничего не знаю, откуда мы. Ну, остаться на своем, мы поговорим. Эй, ты проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык? Блядь. И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь, голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще. Представляешь, использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь, еще и по голове. А мог, блядь, и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот, ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука, сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошёл, так он ему прям лыжи, блядь, всё по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, всё разогрето. Ты пойми, разведка, сука, блядь, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту промедления, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Гребись, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евстигнеева, который, блядь, там должен он был на явку ей прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь, не... А он, блядь, ну кто, блядь, он же не шпион, блядь, он же не Штирлиц, нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет, распиздяй, понимаешь, актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку, ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит? Он говорит, откуда вы знаете? Да, аж наебаль написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ай, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь. Как пизданется, блядь, с пролета, с лестницы, блядь, между ними. Я внизу и наверху, а в пролете, блядь, уже никого нахуй. И, блядь, раскинулся, блядь, на мостовой, пиздец. О, патриот, ёптать. О, а был, и ты пойми, родишку, как он спасал, блядь. Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременные все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была омрачена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Штирлиц тоже не учил. Он так вообще не матерился по кино.
2: Точно, она рожала, и от боли она скрикнула, но она не материла, она говорит: «Мама, бля!» Типа. И тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит: «Секи, кто у нее родится, блядь? Явный шпион, блядь». Ну, родился мальчик, там хуй его знает. Завернули, блядь, а он говорит: «А что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь?» И вот понимаешь, что значит настоящий разведчик, Коля, блядь? Вот она все типа, ну, баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь? Вот нету в ней тот, а Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение. Она была в затмении. Сказала: «Мама, бля». Все, за это была взята, нахуй. Взята, блядь. И почти замучена одним там. И хуй такой, знаешь, ходит, блядь. «Ну что будем делать, блядь? Будем говорить, блядь?» Она говорит: «Хуй мне говорить? Как грустный сидит. Мне молоко на рыбу сейчас выливается. Надо кормить, блядь». «Покормите, говорит, блядь. А потом будем говорить, блядь». Сука, она кормит, блядь. А сама думает: «Как же его объебать? Как же его объебать?» Ну, нихуя не объебешь. А с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой. Простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано: «Я, говорит, простой эстонский артист, блядь. Какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Бониони, это я точно знаю, блядь. Но сейчас не про это. Сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим-многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит: «Сейчас мы, говорит, узнаем». Берет этого ребенка, блядь, ее. Раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того: «Сейчас мы его проветрим. Открывайте двери, Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь, нахуй». Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь, и говорит: «Пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу». Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля, проникся, бля, крестья, сердцем пойдет, ребеночек. Женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, блядь. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, блядь. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздоту. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, его заподозрили. А Мюллер говорит: «Так, блядь, Штирлиц, есть разговорчик, блядь? Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй». Говорит: «С удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь». Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука: «Ну, подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь, хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага. А на чемоданчике родички, блядь, Кэт, чей отпечаток, сука, был обнаружен? Штирлиц, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь?» Штирлиц говорит: «А хули я это скажу, блядь? Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться, нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Говорит: «Да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть? Я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь». Он говорит: «Хуль налет, блядь, это было раньше». И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает: «Ну, бля, говорит, а это, говорит, было так». И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь, хуеська, улицу какую-то объехал, как он выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь, Коля! Все, у этого у него просто, блядь, крыша поехала, говорит: «Штирлиц, можете идти нахуй». Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не может нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков, о, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочатся, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Галер. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёпты мать. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будут все, блядь. Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёпты мать. И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сирица. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов, ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому тебя распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь! С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. Слушай, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь, хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь, ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я не скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.

Наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель, Лилиан. Можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Силкунчик еще они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Силкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Силкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаешь. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. Отсюда каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентщик только и пьёт такой портвейн интеллигентщик. Вот так я тебе скажу. Кореш ему драгоценный. Так всё, с мультиками, у нас всё будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждём премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну, отдыхай.

Ай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж... Ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушаю, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль? Даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь. Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян? А, вырубя сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ты пась баба. По фамилии Кинесса, бля, баба такая. Я полистал, полистал, ну, бля, я ржал сначала, бля, я усрал. Ха-ха, Колян, я усрался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все, это для взрослых. Там это упаси бог, если попадет в дерзкие руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь, тут там. Там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется, история, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптить. А, какая тут нахуй физиология, понимаю, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, вот, налей. Чтоб тебе было приятнее, налей, вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин. Ну, лянешь, в койку, понимаешь, раз-раз. Зинк, ну давай, там, впердолил и к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вечных рыбаб, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что жизнь их заебала, понимаешь, ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь, понимаешь, ну, она, например, вот так вот наебет, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь, вот как она говорит, у нас в Польше это называется как козел на козу, блядь, а это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения, все должно пресекать гладко, бля, понимаешь, чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ты, сексуально, она все рекомендует правильно делать, понимаешь, разденьтесь, лучше, говорит, это делать, говорит, на диване, и чтобы ложе было не очень мягкое, мол, догадливая пизда. Понимаешь, что оно? А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело-то. Понимаешь, ей под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, бля. О как! Я думаю, ну, блядь, я Якобсона, блядь, мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь?
как, мол, у бабы располагается и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как! Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Самый страшный пизда. Бойтесь, говорит, мужики, такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геротрат, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляций, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я... Блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотреть? Сэр, представляешь, так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это... Королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, блядь, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, той хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот... Королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, блядь. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, даже, говорит, какой? 10 сантиметров, блядь, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот... баловень какой-то, блядь. А потом побольше – принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров – елда. И чем дальше – все елдыри, елдыри, елдыри. О как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, все там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, потом для другой покрути. А в это время... ручечкой-то туда-то сась, и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говоришь, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может, ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, там, а руки свободные, а для этого хоть руки еще сисут у мужика. Крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется порсенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля! Это как же так? А говорит, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосиками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь. Вот ты вот наебся и как крутой спать, блядь. Если сможешь, блядь, если не перепил, да? Правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она. Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист, не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить.
Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все у нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторические моменты. Например, Екатерина II, например, она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерину? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, чхуем, что ли, блядь? Правильно, чхуем. У нее был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёпта, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её слепать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, да коснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приапизм, блядь. Приапизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у нее елда отваливается, все время стонет, блядь, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёзлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Екатерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда, тоже ведь, блядь? Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизд засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хороший спортсмен. Вот, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это заседал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил, нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом замерим, бля, ха-ха-ха, я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля, ха-ха-ха. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми, она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь, надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? Вместо 30. А бывает манька менструации, блядь, это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, о, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, сиськов, блядь. Он, сука, короче, сисёк просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленький, треньки-поебуленький. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как пишет, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно.
можно, правда, и в кулак. Но какого лешего, если есть законный брак? И здоров он, если... Мы женились по любви, а не по оказии. Слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица. Ночь другую полежит и к соседке сунется. Вот как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай, давай, давай! Ох ты, моя душечка! Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насральный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете? Люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, наливайся, выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтобы он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.

балу, блядь. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом балу, блядь.

0: там полублять. А ты где ты бродишь, а я вот тут сижу на голом полу блять.
1: Так, ну а сейчас коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис — это коротко, блядь, и сложно, и то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Понимаешь, поймешь потом, считай, что в книге, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, побелазу. Побелазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот сука так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылает. Иначе пиздец, мы на белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь.